Этот же человек чувствует, что даже убежав на край земли, он все равно не избавится от вины. Для того, кто в кандалах, все же есть возможность найти напильник и, разрезав цепи, выйти на свободу. Этот же человек говорит, что сколько бы он ни молился, сколько бы ни лил слез, ни совершал добрых дел, все равно с его рук не спадают оковы. Он все еще ощущает себя пропащим грешником, и освобождение, что он не делает, представляется ему недоступным. У заточенного в темницу узника может быть сковано тело, но не скована мысль и дух, которого, подобно вольному орлу, что не подвластен человеку, воспаряется сквозь стены темницы и летит к звездам. Этот же человек порабощен внутренне. Он не способен взлелеять ни одной светлой и радостной мысли. Его душа удручена. Железо оков врезались в его дух, и все его существо несет печать жестокого недуга. Невольник во сне забывает на время о рабстве. Этот же человек не может спокойно спать. Ночью ад заполняет его сны, днем пронизывает собой все его ощущения. Он носит в глубине сердца обжигающий огонь адской печи. И сколько бы он ни старался, он никак его не может погасить. Он прошел конфирмацию, он принял крещение, он причащается, посещает церковь или ходит в дом молитвы, он чтит каждое правило и исполняет каждое предписание, но огонь все горит. Он жертвует бедным, он готов отдать все тело на сожжение, он кормит голодных и одевает нагих. Но как он ни старается, он не в силах затушить пламя. О, вы сыны изнеможения и скорби! Ваши переживания говорят о том, что за вами во весь опор гонится Божья справедливость. И ваше счастье, что с вами все происходит именно так. Ибо для вас проповедую я сейчас. Это славное Евангелие благословенного Бога. Вы тот человек, за которого умер Христос. За вас Он удовлетворил непреклонную справедливость. И теперь все, что вам нужно сделать, чтобы обрести покой души, это просто сказать преследующему вас противнику: «Послушай, за меня умер Христос, тебя не остановили мои добрые дела, тебя не разжалобили мои слезы. Посмотри же туда, вон крест, и на нем истекающий кровью Бог. Внемли его предсмертным криком, смотри, как он умирает. Неужели тебе этого недостаточно? И когда вы сделаете это, вы обретете мир». И Бог, который превосходит всякое разумение, сохранит в Иисусе Христе, вашем Господе, ваше сердце и душу. И тогда вы познаете великую силу Его искупления. В-третьих, мы можем судить о величии искупления Христа по той цене, которую Он уплатил. Невозможно постичь всю глубину страданий Спасителя. Но то, что открыто нам, дает возможность представить, как велика была цена, что уплатил Он за нас. «О Иисус, Ты был с рождения страдальцем, мужем скорбей и другом печали. Нескончаемым потоком до самого последнего часа тьмы лились на Тебя страдания». Затем уже не потоком, а тучей, ливнем, горной лавиной обрушились на Тебя муки. Посмотрите на Него. Ночь холодна и морозна, но Он стоит под открытым небом. Ночь, но Он не спит. Он молится, прислушайтесь к Его стонам. Пребывал ли кто из людей в таком борении? Подойдите и загляните в Его лицо. Видели ли вы хотя бы у одного человека такое мученическое выражение лица? Слышите? Звучат Его слова. «Душа моя скорбит смертельно». Он встает, на нем руки предателей, его уводят. Шагнем же к тому месту, где только что терзался он агонией души. «О Боже, что мы видим? Что это за пятна на земле? Это же кровь! Но откуда она здесь?»
Может, открылась от тяжких страданий его былая рана? О, нет! И был пот его, как капли крови, падающие на землю. О, агония, что не в силах описать само слово «агония»! О, страдания, перед которыми умолкают все слова! Какими же вы были, если так глубоко ранили все благословенное тело Спасителя, что заставляли его истекать кровавым потом? То, что наш Спаситель претерпел в теле, ничто по сравнению с тем, что он пережил душевно. Вы не в силах представить себе, а я не в силах описать вам, что происходило в его душе. Представим на миг, как я часто говорю, человека, попавшего в ад. Представим, что все его вечные страдания можно было бы сжать в рамки одного часа. А затем, предположим, их можно было бы умножить на число спасенных, которым нет числа. Можете теперь представить, какой огромной была бы совокупность боли в страданиях всего Божьего народа, если бы они понесли вечное наказание? А теперь вспомните, что Христу пришлось принять на себя ту долю страданий, которая вмещала в себя ады всех его искупленных. Я никогда не смогу выразить эту мысль лучше, чем эти часто повторяемые слова. Казалось, что ад был влит в его чашу. Он ее взял и с жаждою любви одним глотком до дна испил проклятие. Так что не осталось ни одного страдания и мучения ада, которые нужно было бы испить его народу. Я не говорю, что он прошел через каждую конкретную муку, но он понес равную этим мукам меру страдания, уплатив Богу за все грехи его народа, и принял от него всю меру причитающегося им наказания. Теперь вы можете представить, можете вообразить, какое великое искупление совершил Иисус Христос. Я очень кратко коснусь следующего подраздела. Четвертый способ оценить значение страданий Спасителя состоит в следующем. Нам нужно посмотреть на них через призму славного избрания, которое он совершил. «Встань, верующий, поднимись со своего места и свидетельствуй сегодня о величии того, что совершил для тебя Господь. Позволь сделать это за тебя. Я на одном дыхании расскажу о себе и о тебе. Было время, когда мою душу тяготил грех. Я был противником Богу и ужасным законопреступником. Ужасы закона обступили меня, и особой болью пронзало меня осознание греховности. Я увидел себя грешником. Я поднял глаза к небу, но оттуда грозил мне наказанием разгневанный Бог. Я перевел взгляд себе под ноги и увидел готовую поглотить меня пасть ада. Напрасно я в добрых делах пытался найти бальзам для своей совести. Тщетно старался я утолить съедавшую изнутри меня боль посещением богослужений. Моя душа изнывала почти смертельной тоской. Я мог бы сказать словами ветхозаветного страдальца: «И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих». Меня беспрестанно мучило одно: я согрешил, Бог должен меня наказать. Если он не сделает этого, то как может он считаться справедливым? Если он действительно справедлив, что же меня ожидает? Наконец мои глаза обратились к благодатному стиху, что гласит: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Я уединился с этим стихом в своей комнате. Я сидел в глубоких над ним размышлениях. Я видел распятого на кресте. Это был мой Христос. Я видел терновый венец и символы невиданного, беспримерного страдания. Я смотрел на него, и в памяти моей прозвучали вот такие слова: «Верно, и всякого принятия достойно слова,
что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. И мой внутренний голос сказал мне: «Этот человек умер за грешников. Я грешник. Значит, он умер за меня. Он спасает тех, за кого умер. Он умер за грешников. Я грешник. Он умер за меня. Значит, он спасает меня». Моя душа уверовала в эту истину. На него возложил я всю мою надежду, и возрадовался мой дух, когда я увидел исходящий от него поток, искупающий душу крови. Остальное ты, верующий, да скажешь сам. Как только ты уверовал, тяжкая ноша свалилась с твоих плеч, и пришло чувство воздушной легкости. Свет заменил в тебе тьму. Вместо тяжких одежд на тебе одежды хвалы. Кто опишет не покидающую с тех пор тебя радость? Ты поешь на земле небесные гимны и своей умиротворенной душой предвкушаешь вечный день отдохновения искупленных. Так как ты уверовал, ты вошел в покой. Да, расскажи это всему миру. Те, кто уверовали, смертью Иисуса оправданы в том, в чем не могли оправдаться делами закона. Провозглашай на небесах, что никто не может обвинять избранных Божьих. Провозглашай на земле, что искупленные Богом безгрешны в глазах Явы. Провозглашайте даже в аду, что Божьи избранники никогда там не окажутся, потому что за них умер Христос. Так кто же осудит их? Я спешил все это время, чтобы поскорее подойти к последнему, самому прекрасному пункту. Наш текст гласит, что Христос пришел в мир, чтобы отдать душу свою для искупления многих. Величие искупления Христа можно оценить широтой цели, которую оно преследовало. Он отдал свою жизнь для искупления многих. Мне снова приходится вернуться к этому вызывающему множество споров вопросу. Нам часто говорят, я имею в виду тех из нас, кого повсеместно называют кальвинистами. И мы не очень-то этого и стесняемся. Мы считаем, что Кальвин, как бы там ни было, разбирался в Евангелии более, чем кто-либо другой из живших на земле и не имевших Духа Святого. Так вот, нам часто говорят, что мы ограничиваем искупление Христа, утверждая, что Христос искупил не всех людей, иначе все бы люди получили спасение. Ну что же, на это мы отвечаем, что наоборот, сужаем его не мы, а наши оппоненты. Армяне говорят, что Христос умер за всех людей. Но спросите, что они под этим имеют в виду? Умер ли Христос, чтобы даровать спасение всем людям? Они говорят, конечно, нет. Наш следующий вопрос. Умер ли Христос, чтобы гарантировать спасение каждому человеку в отдельности? Их ответ – нет. Им приходится признать это, если они хотят быть последовательными. Нет, говорят они, Христос умер за то, чтобы любой мог спастись, если... И затем шел перечень определенных условий спасения. Ну что же, говорим мы, вернемся тогда к прежнему утверждению. Христос своей смертью, несомненно, не гарантировал спасение каждому человеку, не так ли? Нет, отвечаете вы. Вы вынуждены так ответить, потому что считаете, что даже получив прощение, человек все-таки может отпасть от благодати и погибнуть. Но так кто же в таком случае ограничивает смерть Христа? Конечно же, вы. Вы ведь утверждаете, что смерть Христа не была так сильна, чтобы всем, без исключения, дать спасение. Извините, но когда вы говорите, что мы принижаем смерть Христа, мы отвечаем вам, нет, дорогой сэр, делаете это именно вы. Мы утверждаем, что Христос принял смерть и неукоснительно даровал спасение огромному, не поддающемуся счету количеству людей, для которых спасение не только вероятно, но оно у них уже есть, оно для них неизбежно, и ни при каких обстоятельствах им уже не может быть придан никакой другой статус,
как только статус спасенных. Можете оставаться с вашим искуплением, можете держаться за него. Мы же никогда не откажемся от держаться за него. Мы же никогда не откажемся от нашего искупления. Так что

Широк как мир, но обрывался на середине потока. Мне говорят, что мой долг утверждать, что все люди искуплены, что в этом нас удостоверяет само Писание. Предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство. Да, это выглядит очень веским аргументом, если подойти к нему с противоположной стороны. Например, «И весь народ пошел к нему». Действительно ли весь народ пошел к Христу? Или «Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане». Вся ли Иудея и весь ли Иерусалим крестились в Иордане? «Дети, вы от Бога, а весь мир лежит во зле». Под словом «весь мир» имеются ли в виду все? Если да, то как же с теми, что были от Бога? Слова «мир» и «все» используются в Писании в 7-8 значениях. И очень редко слово «все» означает «всех людей поголовно». Как правило, эти слова употреблены с целью указать, что среди искупленных Христом есть представители всех племен и народов. Есть иудеи, есть язычники, есть богатые, есть бедные. Его искупление не сводится к искуплению только иудеев или только язычников. Оставим, однако, полемику, и сейчас я отвечу на вопрос. Скажите мне, наконец, сударь, за кого умер Христос? Ответьте, пожалуйста, на 1-2 вопроса, и я скажу, умер ли Он за вас. Вам нужен Спаситель? Вы чувствуете, что не можете обойтись без Спасителя? Вы ощущаете в себе грех? Дух Святой открыл вам глаза на вашу безвыходность, на то, что вы погибший? Значит, Христос умер за вас, и вы будете спасены. Вы понимаете сегодня утром, что нет у вас другой в мире надежды, как только Христос? Вы чувствуете, что сами не способны принести искупление, которое сможет удовлетворить Божию справедливость? Вас оставила всякая самонадеянность, и вы, преклонив колени, говорите: «Господь, спаси, ибо я погибаю». Если да, то Христос умер за вас. Если же вы говорите этим утром: «Я достаточно праведен, я могу попасть на небо благодаря своим добрым делам», тогда вспомните, что говорит Писание об Иисусе: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Пока вы в подобном состоянии, нет у меня для вас проповеди об искуплении. Но если сегодня утром вас гнетет чувство вины, вы видите себя презренным и тяжело переживаете свою греховность, готовы прибежать ко Христу как к своему Спасителю, то я не только могу сказать вам, что вы можете быть спасены, но даже более того, что вы будете спасены. Когда у вас отнято все, кроме надежды на Христа, когда вы, освободив руки от всяких нож, готовы прийти и ухватиться за Христа, сделав Его всем, а себя ничем, тогда вы можете поднять ко Христу глаза и сказать: «О дорогой, о истекающий кровью Агнец Божий, за меня Ты принял страдания, Твоими ранами я исцелен, Твоими страданиями помилован». И будьте готовы принять в свою душу мир, потому что если Христос умер за вас, вы не можете погибнуть. Бог не наказывает дважды за одно и то же преступление. Коль Бог наказал за ваш грех Христа, то Он уже никогда не будет наказывать за Него вас. Не может Божья справедливость требовать, чтобы плату сначала внесла истекающая кровью рука поручителя, а потом еще раз моя собственная. Сегодня, если мы веруем в Христа, мы можем подойти и предстать пред Божьим престолом, и если нас спросят: «Виновен?», ответить: «Да, виновен». Но если прозвучит вопрос: «Какие у вас есть доказательства того, что вы не подлежите наказанию за вину?», мы можем ответить: «Великий Бог, Твоя любовь и Твоя справедливость обе являются залогом того, что Ты не накажешь меня за грех. Разве Ты уже не наказал Христа вместо нас за наш грех?
Как

же можешь ты быть справедливым? Как можешь вообще быть Богом, если ты наказываешь Христа заместителя, а впоследствии все равно наказываешь человека? Ваш единственный вопрос – умер ли Христос за меня? И вот единственный ответ, который мы можем ожидать. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Можете ли вы среди грешников вписать свое имя? Только не среди тех, кто лишь на словах признает себя таковым, а среди тех, кто глубоко переживает и из-за этого скорбит, плачет и потому взывает о милости. Вы грешник? Если вы это чувствуете, знаете и открыто признаете, то к вам сейчас обращен призыв уверовать в то, что Христос умер за вас, ибо вы грешник. И вам предлагается припасть к Его непоколебимой твердыне и обрести вечное прибежище в Господе Иисусе Христе.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Друзья, заранее прошу прощения. Быть может, и не время вспоминать, а я вот вспомнил. Вспомнил все мгновенно. Деревню нашу, дом, отца и мать. Отец и мать мне часто говорили: «Сыночек, милый, обратись», и ежедневно обо мне молились. Но я любил совсем иную жизнь. Вино, друзья и сотни развлечений мне ослепили сердце и глаза. И ослепленный с диким наслаждением смотрел я в рюмку, а не в небеса. Молитвы для меня страшнее яда были, о Боге я и слышать не хотел. Летели дни, я жил в грязи и пыли, и думал я, что это мой удел. Мне не забыть, наверное, вовеки тот страшный день. Отец мой умирал, из материнских глаз слез вытекали реки, а я стоял хмельной и хохотал. Ну где же Бог твой? Что же он не спасает? Он исцелитель. Что ж ты не встаешь? Без Бога люди так же умирают. И ты, отец, как все, в земле сгниешь. Он улыбнулся и сказал сердечно: «Я жив еще, а вот ты, сынок, мертвец. Но знай, что мертвым ты не будешь вечно, и вскоре воскресит тебя Творец». Отца похоронили, мать молилась, втройне молилась о душе моей. Молитвы те, что за меня пролились, я буду помнить до скончания лет. Ну а тогда я думал по-другому. Была противней мать мне с каждым днем. И вот однажды я ушел из дома глубокой ночью, словно вор, тайком. Тогда кричал я: «Вот она, свобода! Теперь я волен в мыслях и делах!» Не знал тогда, что жизнь — это болото. Вступил на кочку и увяз в грехах. И жизнь меня как щепку закружила в круговороте суеты и зла. Сначала хорошо кружиться было, но вскоре закружилась голова. Круг развлечений в золото одетый меня своим сиянием ослепил. Я был слепцом, не видел рядом света и в страшном мраке по течению плыл. Но кто же мог спасти меня от смерти, от всех грехов, влекущих так на дно? Не человек. Не человек, поверьте. Ответьте, кто же? Ну скажите, кто? Метался я, не находя покоя. И вот однажды, летом, в сильный дождь на улице я друга детства встретил. Увидев земляка, почувствовал я дрожь. Предстал передо мной тот образ милый, глаза печальные и мокрые всегда. Забилось сердце, задрожал мой голос, а вырвались бездушные слова: «Ну как там мать? Меня хоть вспоминает? Наверное, давно уж прокляла. Хотел заехать все, да только времени не хватает. Сам понимаешь, то работа, то дела».
дела, работа. Помолчал бы лучше. Дела твои нетрудно угадать. Я расскажу. Ты только сердцем слушай о том, как позабыла тебя мать. Когда сбежал ты, мать твоя от горя вся посидела, ведь тобой жила, и каждый день в любую непогоду шла на распутье и тебя ждала. И, простирая руки свои к Богу, молясь во имя пролитой крови, она стояла, влитая в дорогу, столпом надежды, веры и любви. Но когда стоять было не в силах, когда она в постель совсем слегла, кровать к окну подвинуть попросила, смотрела на дорогу и ждала. Его слова стремительным порывом с души сорвали равнодушие в раз. Я задрожал и прошептал пугливо: «Скажи, что с ней? Она жива сейчас?» «Сейчас не знаю». Уезжал, дышала. В ее бреду услышал я слова: «Сыночек, милый, ты пришел». Я знала. «А ты работа, говоришь, дела?» Я побежал, подстегнутый, как плетью, одним желанием жгущим, как огнем. Увидеть мать, не опоздать, успеть бы, успеть пред ней раскаяться во всем. Вокзал и поезд, и одно лишь слово в висках стучало молото сильней. Хотел не думать, но напрасно. Снова и снова звучало лишь одно: «Скорей, скорей!» Вот поезд стал, я вышел. От волнения меня трясло, и что-то жгло внутри. Я в ночь шагнул дрожащей, страшной тенью от пламени, горевшего внутри. Знакомая дорога и деревья, но только незнакомый сердца стук. Вот кладбище, за кладбищем деревня, могилы. И отца я вспомнил вдруг. И ноги как-то сами повернули, и в тишине зашелестев листвой меня к его могиле потянули, заросшей и заброшенной тропой. Я шел до боли, напрягая зрение. Знакомая березка, значит, здесь. Впервые в жизни стал я на колени, обжег щеку холодный мокрый крест. Отец, прости безумную ошибку. Ты прав, ты жив, я слышу шепот уст. Стоишь ты предо мной, твоя улыбка, а я зловонный, мерзкий, сгнивший труп. Но я любовью и заботой к маме сотру все прошлое, клянусь тебе, и ты, мой папа, будешь в сердце с нами. А если, что если мать уже в земле? Снова сердце бешено забилось. Я оглянулся, тьма, низги кругом. И вдруг луна, окрестность осветилась, и я увидел рядом свежий холм. Да, лишь луна и звезды только знают, как я со стоном на могилу пал. И мамин холмик обнимал, рыдая, и землю по сынови целовал. Ты слышишь, мамочка, прости, родная, не надо, не молчи, открой уста. Давай
Давай молиться вместе, дорогая, встань, мама. Слышишь? Умоляю, встань. Холм молчал, дыша могильным тлением. Кругом ни звука, словно мир уснул. И вдруг я вспомнил, кто мне даст прощение, и с воплем к небу руки протянул. И эта ночь последней стала ночью моей безбожной жизненной ночи. Она открыла мне слепые очи, и я увидел новый Божий мир. С тех пор живу я с Господом Иисусом. Моя в нем радость, счастье, чистота. И никому сказать не побоюсь я, что я не мыслю жизни без Христа. Когда я вижу пред собой картину, заплаканную, сгорбленную мать, а рядом гордого, напыщенного сына, от всей души мне хочется сказать: вы, матери, имеющие сына, прострите руки ваши к небесам и знайте, что молитвы ваши в силах творить и после смерти чудеса. Вы, сыновья, забывшие о Боге, взгляните на молящуюся мать и встаньте рядом, чтоб в своей дороге вам эти слезы не пришлось пожать. Аминь.

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».

склонилась мать, молясь о сыне. Он в колыбели безмятежно спит. Пусть сердце к Богу не остынет у малыша, кто сладенько сопит. Пусть свои малые ладошки сомкнет в молитве он к Творцу, и главным станет для сей крошки служить небесному Отцу. Взывает женщина о чаде, во сне сынок в мечтах своих летит. Дай, Господи, в сыновьем взгляде всем видеть доброты Твоей зенит. Дай ему нежность и обилье, душой сиять, как Ты велишь. Над ним да будут в изобилии Твои любовь, охрана, тишь. Молитва мамы, поднимаясь, в лазури неба в облаках парит. С молитвами других сливаясь, она к престолу Божьему спешит. Пред ней двери отворяет служебный ангел, страж небес. И Бог молитвы принимает, обратно шлет поток чудес. Молитесь матери о детях, им нужен очень материнский щит. Молитвы в небесах заметят, Господь детишек ваших защитит. Молитесь при последних вздохах, надежда пусть живет у вас, чтобы навечно с вашей крохой вам встретиться у Божьих глаз.

родная, ты уже почила. Больно то сознание для души, тяжело признание. Нету, милой, догорела, словно свечка твоя жизнь. Сколько, мамочка, ты скорби пережила, невозможно это сосчитать. Да не каждый знает, как ужасно сына в цвете жизни погребать. Ведь он был еще совсем ребенок, когда новость страшная пришла. Сын ваш, врач сказал, серьезно болен, и его судьба обречена. 7 лет участи той страшной ожидала, 7 лет с мыслью этой ты жила, и одно

теме, в белоснежном одеянии, в небесах. Вид его был светел и прекрасен, радость отражалась на лице, шел он стройно среди других собратьев, с пальмами, а голова в венце. Вот промчались вереницы время, ты молилась о своей семье, чтобы папу Бог привел к смирению, чтоб спасение и он обрел в тебе. Ну а он, и слушать не желая, насмехался часто и грозил, и такими действиями сыну среднему дорогу в рай закрыл. Закружила жизнь второго сына, унесла на грешные пути, молодые годы погубила, и не смог от гибели спастись. Страшно даже вспомнить те мгновения, как рыдала безутешно мать об известии, что сын погиб внезапно, и финал лишь может вечность разгадать. Где ты, сын мой? Было ли тебе время в покаянии душу изливать? Люди, но скажите, может, кто-то видел? Может, он успел что-то сказать? Посидели головы родные, папа стонет, то моя вина, что без Бога сына воспитал я, и теперь страдать душа его должна. Внук остался на руках, как память. Нужно его с Богом воспитать, нужно жить и мужественно, стойко все препятствия в пути одолевать. Боль утихла, опираясь на мужскую руку, папа ведь спасителя обрел. И после 17 лет маминой молитвы по пути Господнему пошел. Меньший сын подарком тоже не был, но молились мы теперь втроем. И его к Голгофскому подножью вел Христос особенным путем.

столько горя, Христа ради ты терпела, любящая мать. Младший сын спасен Христа любовью, мое сердце тоже со Христом. Папа мир обрел в общении с Богом, к Господу пришла твоя свекровь. Путь спасения нашли твои подруги, те, кому несла благую весть, и кто видел все твои недуги, а из уст неслась безропотная песнь. Умерла спокойно, безмятежно, в окружении близких и друзей, совершивший путь в земной долине.

почитайте родителей, дети. Почитайте их в жизни всегда. Если даже и разум у них оскудеет, почитайте вы их, и тогда станут старыми мамы и папы, и приблизится жизни конец. Им служить, как владыкам старайся, и получишь ты в небе венец. Было время, когда ты родился, в материнских болезнях на свет появился. Никогда мать себя не жалела, когда темную ночью тебе колыбельную пела. А когда ты болел, твоя мама к Иисусу в молитве взывала и просила тебе исцеления от всех бед и невзгод избавления. Почему же на старости мамы для детей так ненужными стали? Ведь всю жизнь для детей вы старались и от жизни своей отрекались. Ведь сам Бог дал свое повеление чтить родителей в благословение. Благо будет, годы жизни продлятся и от Бога обетования начнут исполняться. Так давайте, друзья, жизнь проверим и всецело себя Христу мы доверим. Даст Он силы и даст Он терпение, мы начнем исполнять все Его повеления.

сердце матери. Сердце матери, кто его видел глубины? В этом сердце живут вместе боль и любовь. Как ей больно за дочь, как ей больно за сына. Материнское сердце поймет только Бог. Она стояла у креста, ей все казалось страшным. Лицо распятого Христа, и этот крест, и раны, горячих слез, соленый вкус и черная одежда. Сын на кресте ее Иисус, любовь ее, надежда. И опустила сердце ночь, темнее не бывает. О, эту боль не превозмочь! За что мой сын страдает? Зачем? О, Господи, за что? Кто дать ответ ей сможет? Не иссякает слез поток, сын был всего дороже. Иисус, кровиночка моя, дитя мое родное, могла об этом думать я, что сделали с тобою? Стояла у распятий мать, от горя чуть живая, видна была седая прядь под черным покрывалом. И не было конца слезам, Мария вспоминала, как рос он на ее глазах, как на руках качала, как помогал отцу во всем, был кроток и послушен, как в 30 лет оставил дом, и меч прошел ей душу. Мой сын слетала с уст, но я же знала, знала, что ты мне Богом дан, Иисус. И снова вспоминала. О, если б знала я тогда, что буду здесь стоять я, что сына краткие года закончатся распятием. Я не сказала бы тех слов, твоя да будет воля. Увидишь сына на кресте, страшнее нету боли. Я знала, не от плоти плоть, сей сын рожден был мною. Чем тяжелее его боль, душа больнее ноет. Небесных планов не понять, не за себя страдает. Грехи чужие мог он взять, за них и умирает. Я видела, как он служил всем этим людям грешным. Не для себя, для них он жил. Таким был добрым, нежным. Он исцелял больных детей, слепых и прокаженных. И вот висит он на кресте, Иисус мой пригвожденный. Стояла у Голгофы мать, рыдая безутешно. Ах, если б мне ее обнять и подарить надежду. Друг друга плохо слышим мы. Толпа стоит пред нами. Мать плачет, можно бы омыть весь крест ее слезами. И не стихает боль в груди, сын умер смертной крестной. Не плачь, Мария, подожди, он третий день воскреснет. Твой сын Иисус был мир рожден обычным человеком, но как Господь воскреснет он и будет жить вовеки. Я точно знаю, царь царей, рожденный нам Мессия, воскреснет утром на заре. Не плачь, Мария!

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Двадцать девятая глава книги Иова. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головою моею, и я при свете его ходил среди тьмы, как был я во дни молодости моей, когда милость Божья была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли, князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увязла. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное. И говорил я: в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет. Лук мой крепок в руке моей. Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им, и сидел во главе, и жил, как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих». Глава 30 книги Иова. «А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить со псами стад моих. И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую, щиплют зелень подле кустов, и ягоды можжевельника — хлеб их. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов. Ревут между кустами, жмутся под терном. Люди отверженные, люди без имени, отрепья земли. Их-то сделался я ныне песнею и пищей разговора их. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим. Так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред лицом моим. С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне. А мою стезю испортили, все успели сделать к моей погибели, не имея помощника. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, с шумом бросились на меня. Ужасы устремились на меня, как ветер развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня, ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя, края хитона моего жмут меня. Он бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел. Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне. Стою, а ты только смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне, крепкой рукою враждуешь против меня. Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру, и сокрушаешь меня. Так я знаю, что ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих. Верно, он не прострет руки своей на дом костей. Будут ли они кричать при своем разрушении? Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных? Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали. Я хожу почернелый, но не от солнца. Встаю в собрании и кричу. Я стал братом шакалом и другом страусом. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара, и цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным. Книга Иова, глава 31. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше, и какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть? Не видел ли он путей моих, и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут. Если сердце мое прельщалось женщиною, я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над ней, потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду, это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все доброе мое. Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал, и когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Не Он ли, который создал меня в чреве, создал и его, и равно образовал нас в утробе? Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову. Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих? Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя, ибо страшно для меня наказание от Бога, перед величием Его не устоял бы я. Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу «Ты, надежда моя»? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Радовался ли я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его. Не говорили ли люди шатра моего, «О, если бы мы от мяс его не насытились!» Странник не ночевал на улице. Двери мои я отворял прохожему. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери. О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее как венец. Объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним как с князем. Если вопияла на меня земля моя, и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее без платы и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастает волчец, и вместо ячменя — куколь. Слова Иова кончились. Глава 32. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахиилова, вузитянина из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Елиуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Елиуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елиуй, сын Варахиилов, вузитянин, и сказал: «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе: пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю: выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. Вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его. Не скажите: мы нашли мудрость, Бог опровергнет его, а не человек. Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему. Испугались, не отвечают более, перестали говорить. И как я ждал, они не говорят, остановились и не отвечают более, то и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я, ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне, открою уста мои и отвечу. На лицо человека смотреть не буду, и никакому человеку льстить не стану, потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Пустыня – это дикая местность, необжитая земля, лишенная всякой привлекательности и комфорта, и где мало кто из людей хотел бы жить. Большинство из нас отказалось бы ехать в это непригодное для жизни место. А Господь послал туда Своего Сына. Прежде чем начать свое служение, Иисус принял крещение от Иоанна в Иордане, и когда Он выходил из воды, раздался Божий глас с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, Тебе Мое благоволение». И Святой Дух сошел на Него в виде голубя, дав Ему власть и силу для служения. Но мы видим, что Иисус не приступил немедленно к выполнению Своей миссии. Он, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Это было повеление Бога, и Иисус выполнил Его волю с готовностью и беспрекословно. Мы должны глубже понять истину этого примера и поразмышлять о том, захотим ли мы выполнить волю Бога и очутиться в пустыне, для того чтобы, пребывая там, лучше познать Господа и Его волю. Из Библии мы знаем, что Иисус неоднократно возвращался в пустыню для молитвы и общения с Богом. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А Он запрещал им говорить, что они знают, что Он Христос. Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место. Молва об Иисусе распространялась среди людей очень быстро, и великое множество народа стекалось к Нему для того, чтобы слушать Его и получать исцеление от болезней. Иисус исцелял больных, многим приносил облегчение, изгоняя бесов, а потом уходил в пустынные места и молился. Он нуждался в помощи Бога, источнике своей силы. Он постоянно молился, воздавая честь и славу своему Отцу. Что хотел сказать нам Иисус, удаляясь в пустыню? Возможно, многие из нас не совсем понимают, какое огромное значение имела пустыня для Христа. Я думаю, что, уходя в пустыню для молитвы, Он хотел показать, что верующим людям не следует избегать пустынь, а нужно принять ее и осознать ее значение. Я верю, что Бог хочет привести нас в такое место, где мы могли бы понять, почему мы часто переживаем тяжелые времена и невзгоды. В Библии мы находим много примеров, свидетельствующих о том, как Бог совершал свои дела в пустыне. Когда израильский народ был в рабстве у египтян и взывал к Богу о помощи и просил об избавлении, Господь сказал Моисею: «И пойдешь ты и старейшины Израилевы к фараону, царю египетскому, и скажете ему: Господь, Бог евреев, призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему». Исход 3:18. Очутившись в пустыне, на совершенно иссохшей земле, израильтяне стали горевать о своих покинутых домах. Они не знали, что эта земля станет местом их величайшего поклонения, источником хлеба насущного. И здесь они увидят славу Божью, когда Он будет

Божий народ, и сам Бог ведет их и защищает. И действительно, Господь сотворил чудо. Все воины фараона погибли в Красном море, а израильтяне избавились от рабства. Когда мы смотрим на мир мирскими глазами, а не Божьими, мы отвергаем пустыню как место познания Бога. И поэтому мы не видим всех чудес, которые являет нам Господь. Но именно в пустыне Господь творил чудеса, вел свой народ через тяжелые испытания, защищал и помогал, наказывал и благословлял, выковывал сильный народ, готовый к завоеванию земли обетованной. Именно там Он дал израильтянам закон об очищении от греха. Из Ветхого Завета мы знаем, что для очищения от грехов нужно было принести жертву за грех. Убивали козла, и священник кропил жертвенник его кровью. Затем он возлагал руки на голову другого, живого козла, называемого козлом отпущения, и исповедовал грехи израильтян. Все грехи переходили на козла отпущения, которого выводили в пустынное место и отпускали. Господь принимал эту жертву, а люди получали прощение за содеянные грехи. По Своей великой милости Господь дает нам испытания в пустыне, то есть ставит трудное положение, но не для того, чтобы причинить нам страдания, а чтобы открыть наши сокрытые и неосознанные грехи и освободить нас от них. Когда израильтяне шли по пустыне, Бог помогал своему народу, обеспечивая его необходимой пищей и водой. Он послал им манну небесную, когда народ начал страдать от голода. Это было чудо, совершенное Господом, когда утром люди увидели мелкую белую крупу на земле. И увидели сыны Израиля и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Манна появилась там, где не было продуктовых магазинов, кафе и ресторанов, и люди, и их пропитание полностью зависело от Бога. Нигде так ярко, как в пустыне, не подтвердилась истина о том, что Бог обеспечит каждую вашу нужду. Господь обещал заботиться о вас, поэтому позвольте Ему поместить вас в такое место, где единственным источником помощи и единственной надеждой будет ваш Бог. Помните, что Иисус накормил тысячи людей, когда было только 5 хлебов и несколько рыбок. Он сделал то же самое и для вас. В пустыне Бог готовил Давида к будущим сражениям. Он учил Давида верить Ему. И когда медведь или лев нападали на стадо, которое пас Давид, Бог помогал ему вырвать овец из пасти диких животных. Позже, когда Давид увидел своих братьев на поле боя, он был удивлен, почему они позволяли великану Голиафу побеждать войско живого Бога. Братья гордились тем, что они были опытными и хорошо подготовленными воинами, а Давида, который был простым пастухом, считали слабым и неумелым. И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел, и на кого ты оставил немногих овец твоих в пустыне? Я знаю твое высокомерие и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И действительно, у Давида не было ни военной одежды, ни доспехов, ни специальной тренировки. Но Бог был с ним в пустыне, и от него Давид получил силу и уверенность. Вместо меча Давид взял 5 камней и с Господом, источником своей силы, вышел на битву с Голиафом и одержал блестящую победу. Господь употребил простого пастуха для того, чтобы уничтожить сильнейшего и непобедимого врага, приводившего в ужас всю армию израильтян. На этом примере Господь открывает нам истину, что в пустыне мы получаем силу и уверенность, чтобы победить своих великанов в будущем. Пустыню Бог использовал для того, чтобы из слабых людей сделать могучих воинов. Спасаясь от

зависти и ревности царя Саула, Давид бежал в пустыню, где Господь собрал для него небольшую армию. Это были несчастные, отверженные, ничего не значащие люди, но под руководством Давида в тяжелых и опасных условиях пустыни Бог сделал из них мужественных и закаленных воинов. Мы должны с благодарностью принимать каждую трудность, которую Господь допускает в нашей жизни. Через переживания и невзгоды Он делает нас сильными людьми, непобедимыми воинами Божьего Царства. Наши страдания и преодоление трудностей не напрасны, потому что без тяжких испытаний, допускаемых в нашей жизни, мы никогда не сможем выполнить то, что Господь нам предназначил. Помещая нас в пустыню, Бог хочет, чтобы мы почувствовали полную зависимость от Него. Через трудности Бог укрепит нас, избавит от того, что делает нас слабыми, даст нам силу Святого Духа, которая наполнит нашу жизнь и жизнь Церкви. Пустыня приблизит нас к Господу. Наши отношения с Ним станут более глубокими и сокровенными. И мы назовем Его не Господином, а близким и любимым супругом. Господь знает, что в пустыне мы обратимся к Нему, познаем Его и пойдем за Ним, как невеста Христа. В Псалме 73 псалмопевец говорит, что Господь, сокрушив голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Это Божье откровение о том, что сатана, сильнейший враг, будет побежден Христом, и триумф этой победы будет дан тем, кого Господь провел через испытания в пустыне. И мудрость эта откроется тем, кто не боится трудностей, а принимает их с благодарностью. Мы все должны встретиться в пустыне. Но только сильная церковь выйдет из нее в силе Господа, укрепленная и обновленная. Царь Соломон знал эту истину, когда писал: «Кто это выходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?» Песни Песней 8.5. Это будет невеста, церковь людей, таких как я и вы, которые научились доверять и полагаться во всем на Христа. Невеста, прошедшая пустыню и победоносно вышедшая из нее, опираясь на руку своего любимого жениха Иисуса Христа. Аллилуйя Господу!

две матери. Обычно Еву принято ругать. Конечно, она очень виновата. Она ведь первая вначале была мать. Для продолжения рода миру дана. И все условия Бог создал для нее. Растить детей, Богу, мужу покоряться. Без изнурительного тяжкого труда могла бы в райской жизни наслаждаться. И как бы ни было, если бы не грех, пришел через дьявола гармонию нарушить, задумал погубить через Еву всех, и Божий план со злостью разрушит. Не сохранила верности она, вообразила, будет равным Богу, к падению Адама привела, вступила с ним на ложную дорогу. Как жаль, что все утеряно навек, общение с Богом, мир, покой сердечный. И стал несчастным жалкий человек, утратил право на доступ к жизни вечной. Но Бог свое творение возлюбил, на произвол не бросил, не оставил. Вторую мать он миру подарил, Деву Марию для людей представил. Она свою жизнь в чистоте вела, покорности, в смирении ходила. Любовью, нежностью наполнена она, всю жизнь свою для Бога посвятила. Через нее Спаситель в мир пришел, и как дитя мог на земле родиться, чтоб каждый в нем спасение нашел, кто пожелает к Богу обратиться. Две матери, но разные они, две разные природы внутри были. По-разному их протекали дни, по отношению к Богу разны были. Хочу всем матерям вопрос задать. Кому из них сегодня подражаем? Марии, что снискала благодать, или Еве и плоти угождаем? Смиряемся ли Богом ныне мы? Смиряемся ли мы перед мужьями? И сколько в сердце нежности, любви, и часто ли мы Бога огорчаем? Не повредил ли враг наши умы и не увлек на ложную дорогу, и не уклонились от простоты? И как мы молимся о наших семьях Богу? Достойны ли мы этой похвалы, который нас сегодня ублаждает? И как быту проходят наши дни, и многие ли в нас Христа узнают? Проверить есть возможность нам себя, пока не поздно к Богу обратиться, и Он в любви исправит нас сердца, коль пожелаем мы пред Ним смириться. Ведь Он прекрасный и чудесный Бог, наш ум не в состоянии постигнуть, как возлюбить Он человека смог и дал возможность снова рай достигнуть.

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Благословен Бог, который положил на сердце братьям такую замечательную тему о Божьем всемогуществе, о непорочности. И вот мы на земле обетованной познаем, что значат эти слова: «Я Бог всемогущий, и ходи предо мною, и будь непорочен». Хотел предложить поразмышлять об этой теме в контексте жизни Иова. Свидетельство о непорочности Иова на страницах Библии. Первая глава, первый стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Братья и сестры, неизвестно, когда жил Иов, в какое время. Некоторые предполагают, что он был современником Авраама. Некоторые предполагают, еще более смелое утверждение делают, что это был Мелхиседек, которому Авраам отдал десятину, я не знаю. Но этот человек имел познание о непорочности. Тема о непорочности – это большая тема Библии, которая охватывает всю Библию от первой до последней книги. То есть это не только большая тема, а это одна из универсальных больших истин Писания, которая в равной степени имеет значение для Ветхого и Нового Завета. Я бы хотел бы как бы в качестве вступления напомнить, когда впервые на страницах Библии прозвучало это слово «непорочность». Это связано с жизнью Ноя. Книга Бытие, 6 глава, 9 стих. «Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем». Мы знаем допотопную эпоху Ноя. Это был род весьма развращенный, когда каждая плоть извратила пути свои, и он удерживал стези непорочности, принципы непорочности не просто в своей личной жизни, а он ее распространял на весь свой род. И на Хама в том числе. Он удерживал весь род, всех сыновей своих на этих стезях непорочности. Это был хороший отец. Это был священник домашней церкви. Это человек, который имел силу влияния и на Хама в том числе. В роде своем, вот ключевая фраза, был непорочен. Второй раз мы встречаемся с этой темой о непорочности. Это в лице диалог Бога с Авраамом. А потом, когда мы дальше изучаем эту тему, вдруг мы с этой темой встречаемся на страницах книги Иова. И был человек в земле Уц, и этот человек был непорочен. Братья и сестры, первая мысль. Когда Бог смотрит, обозревая своими очами все лицо земли, когда Он смотрит и слышит, внимает нашим молитвам, Бог, видящий тайное, воздает нам явное, первое качество, на которое Бог обращает в моей жизни, если я называюсь верующим, христианином, первое, что, на что Бог обращает внимание, это наличие непорочности в моей жизни. Вот список главных качеств, которые характеризуют Иова, начинается с этого качества. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого человека, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Но из этих четырех качеств непорочность первая. Братья и сестры, но вспомним новозаветную тему. Кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть. Первое качество. Непорочен. Там и написано, епископ должен быть закончивший семинарию богословскую, бакалавром богословия, магистром богословия. Там написано, должен быть. Не написано русским, украинцем, евреем. Там должен быть главное, суть, по сути, непорочен. Все остальное – это потом. Если этого качества нет, руку полагать нельзя. Доверять этому человеку служение нельзя, Бог ему не доверяет. Священство Божье, оно отмечено вот этим первичным, самым важным качеством. Если этого качества нет, ты утратил право на священство, снимай одежды священника. Ты не пригоден к этому служению. То есть, насколько важно это качество в глазах Бога. Непорочен. И он говорит сатане об этом. Обрати внимание. Ты обошел всю землю. Верующих много по названию, но не по сути. Потому что суть верующего человека, поклоняющегося ему в духе истине, это непорочность. Это суть. Вторая, друзья, мысль, на которую я хочу обратить внимание, что Иов имел четыре свидетельства о непорочности. О его непорочности засвидетельствовал Бог, о его непорочности засвидетельствовал сатана, о его непорочности засвидетельствовала жена. Ты все еще тверд в непорочности твоей? И о его непорочности засвидали свидетельство друзья. Иова 4 глава, 6 стих. «Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой, и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни, погибал ли кто невинный, и где праведники были искореняемы». Братья и сестры, вот здесь очень важно, что о нашей непорочности должны знать не только мы. И не только сами о себе надо хорошее мнение иметь, ну, как бы сами о себе, да? Гладить свою руку под одеялом. Часто многие вот люди находятся в самоправедности, думают о себе хорошо. Друзья, четыре свидетельства. Бог, сатана, жена домашняя. Братья и сестры, первое, Бог. Свидетельство Бога о нас. Очень важно, когда мы что-либо делаем, измерять, как на это дело смотрит Бог. Измерять все небесным мерилом. Мы сами себе выдумываем мерилы с разные, соизмеряем свои дела, понятия, поступки, образ жизни, принципы, способы поклонения, богослужения с другими традициями, с другими церквами, с другими людьми, культурами. Есть одно мерило. Я Бог, и путь Его непорочен. Во все времена. Знаете, у Бога принципы непорочности или мерила непорочности не меняются, как дудочки на клеш. Это у людей меняются моды, понятия, мерила. У Бога это вечная, стабильная, неизменная величина. Понятие о святости, о непорочности со времен Авраама у Бога не изменились. И все люди, которые поклоняются Богу в духе и истине, все те, кто не по названию, а по сути являются детьми Божьими, они везде одинаковые. И во времена Авраама, и Ноя, и Давида, и в 21 веке. Бог рождает себе подобных. Если его семя пребывает во мне, подобие Отца, оно всегда отражается на его детях. Бог рождает, и одно из качеств рождения свыше – это непорочность. Он предал себя, Христос, чтобы сделать церковь и избрать себе без пятна и без порока. Невеста его не должна иметь не только пороков, но и пятен. Она должна быть чистой и святой. И это его невеста, и это его церковь, к которой мы с вами приобщились. Второе, друзья, свидетельство от сатаны. Мне так иногда казалось, когда читал этот стих, Господи, ну зачем ты внимание сатанинское обращаешь на своего раба? Уж меня бы это внимание бы лучше бы обошло. Ну лучше бы, чтобы сатана на меня свое внимание обращал. А Бог обращает внимание. Сатана говорит, посмотри на раба моего. Вот до тех пор, пока такие люди есть на земле, есть мое царство. Царство мое есть на земле. Врата ада не одолеют церковь, братья и сестры, пока хотя бы один непорочный на земле человек остался. Мы говорим, а где была церковь во времена инквизиции? А где была церковь в разгул папства? Где была церковь в разгул традиционных этих извращенных христианских? Братья и сестры, во все эпохи всегда был хоть один Иов непорочный, а значит царство его. И значит врата ада никогда не одолевали. Господь имеет право на землю. Царство мое всем обладает. И у Бога были такие представители. И сатана говорит, ты кругом обошел его. Значит, он прошел не один круг, чтобы найти слабое место, чтобы зайти хоть с какой-то стороны и подобраться к Иову. Он обошел весь круг и ни одного слабого места не нашел. Он увидел там со всех сторон круги охраны Божьей, защиты Божьей, покровительства Божьего. Бог, когда охраняет, он кругом охраняет. Удивительные друзья. Вот этот диалог в духовном мире происходит. И дальше разыгрывается брань. И что было потом, я расскажу позже. Третье. Свидетельство домашних. Свидетельство жены. Братья и сестры, мы можем казаться верующими, праведными и очень хорошими, воспроизводить впечатление благочестивых людей в собрании, в церкви, на кафедре. Но основные экзамены на непорочность мы должны сдать дома, в своей семье. И если жена говорит о муже такие слова, ты все еще тверд в непорочности твоей, друзья, может ли быть оценка выше этого? Жена знает о муже всю его жизнь, которую не знает никто. которая скрыта от всех. Она знает всего ту жизнь, которую никому не дано знать. Если написано «ложа да будет непорочна», «ложа да будет», жена знает, каков муж на ложе. Жена знает, каков муж в той тайной жизни, в спальной комнате, где никто его не видит. И когда жена говорит о муже «ты тверд непорочности, друзья», это прекрасная оценка. Когда жена о муже такого мнения, мне вопрос, каждая ли жена может дать такую прекрасную оценку своему мужу, проповеднику, служителю, стоящему у алтаря Господь. Братья и сестры, это прекраснейшее свидетельство, потому что есть другие свидетельства. Когда муж стоит на кафедре, лучше бы он с этой кафедры никогда не сходил. А если сошел с кафедры, лучше бы он больше на нее никогда не подымался. Какой он дома, мы о нем знаем. Случился один такой случай в нашей семье, когда у нас меняли счетчики. Я всю жизнь 50 лет прожил на этажах. 25 лет на четвертом этаже и еще 25 лет на восьмом этаже. И ни одного года не жил на земле. Я не знаю, что такое жить в своем доме. Ну, так жизнь сложил. И вот в нашем доме меняли счетчики. И при замене счетчиков электрик шепнул моей жене, я могу сделать так, что счетчик будет крутиться в два раза меньше. А электроэнергии будете потреблять столько же, сколько вы потребляете. Но вы будете платить в два раза меньше. Но это будет, естественно, за взятку, и стоить услуга будет столько. Вернее, он шепнул это мне. А я думал, испытаю мою жену. Я говорю, Наташа, ты знаешь, там такая услуга предлагается. Чтобы счетчик в два раза медленнее крутился, а электроэнергии будет столько же. Что ты об этом думаешь? Вы знаете, мне так было приятно увидеть ужас в ее глазах. Говорит, ты представляешь себе? На судилище Божьем, когда Бог будет судить народы, этот электрик скажет, ты как еще судишь нас? Ты судишь мир, ты судишь меня, когда я тебе счетчик подкрутил. Ты что, забыл? Ты еще церковью называешь? Ты еще праведником называешь? Говорит, представляешь, как нам на суде Христом будет стыдно перед этим электриком? Да не может быть такого. Я говорю, Наташа, мне очень приятно слышать о тебя такое. Значит, непорочность есть. Братья и сестры, какие мы дома? Какие мы в тайной жизни, в прибытках, в мерзость перед Богом? Весы неверные, гири неверные. Бог вникает в нашу финансовую жизнь, в нашу супружескую жизнь, в нашу частную жизнь. И если в этой частной жизни, тайной, семейной жизни, жена говорит о муже такие слова «ты непорочен», друзья, это прекрасная оценка нашей подлинности или настоящему христианству, настоящему по сути. И четвертое, друзья, свидетельство друзей. Друзья говорили о Иове такие прекрасные слова. Непорочность должна быть твоей опорой. Братья и сестры, совсем недавно один работник из спецслужб, это было в Петербурге, они сейчас опять начинают вербовать наших, искать себе в церквах людей, которые могли бы эти услуги им оказывать. И вот это было в прошлом году. Один работник спецслужб встретился с нашей сестрой, и в длительной беседе конфиденциальной он сказал в конце беседы ей такие слова. «Вы сегодня не такие святые, как были раньше. Мы сейчас о вас все знаем. Кто военный билет себе купил? Кто бизнесом занимается и налоги не платит? И нам сегодня с вами бороться легче». Братья и сестры, за нашей святостью наблюдает не только Бог, но и сатана. Он делает замер нашей святости, нашей непорочности. Сатана, все силы тьмы и спецслужбы интересуются степенью нашей непорочности. И если мы святы, мы окружены, с нами тяжело бороться, с нами невозможно, мы необоримы, мы обладаем духом всемогущего Бога, друзья, который, и мы можем вместе с апостолом Павлом повторить слова «все могу в укрепляющем меня Иисусе». Мы обладаем этим всемогуществом, мы непобедимы. Но когда у нас со святостью, с личным хождением перед Богом, перед внешними не все правильно, друзья, мы оборимы, мы уязвимы, и нас легко одолеть. Третья, друзья, мысль – непорочность должна быть испытана. Братья и сестры, все, что мы говорим с кафедры, говорим умные речи, богословские тезисы, наставляем ближних своих, молодежь, церковь, все это должно пройти через испытание. И Бог позволяет сатане испытать непорочность Иова. Не ты ли кругом оградил его? Даром ли он непорочен? Даром ли он богобоязнен? И Бог позволяет. Наступает день, когда Иов теряет материальные блага, он получает свидетельство о смерти своего всего дома, всей семьи, он теряет движимое и недвижимое имущество, он теряет свое здоровье, он облечен в тяжкую болезнь. И все это было для чего? В духовном мире Божий мир и силы тьмы смотрели на результат, прославили славит ли он Бога, когда он ничего не имеет. И вот заканчивается первая глава такими словами. «И сказал Иов, нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя его благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Братья и сестры, Иов исповедовал Божью благость, когда он все потерял. Когда мы вчера пели одну такую радостную песню о том, что Бог есть любовь, я смотрел на этого брата на инвалидной коляске, как он пел, я видел радость на его лице. Понимаете, как исповедовать Божью благость, когда у нас идет финансовый взлет, материальное благополучие, когда мы в рассвете, когда у нас все идет в прибыток, это не то. Хотя и это тоже, не забывай Господа, когда ты вкушаешь. Но когда ты все потерял, у тебя инвалидная коляска, у тебя есть обстоятельства непреодолимой силы, у тебя финансовый, может, банкрот, ты потерял друзей, потерял любимую жену, ты овдовел, у тебя рождаются больные дети, у тебя обстоятельства непреодолимой силы, которые были в жизни Иова. Вот в этот момент исповедовать Божью благость, сказать: «Господь благ, и Он есть любовь». Вот в этот момент сатана капитулировал, а Бог прославился. Братья и сестры, исповедовать Божью благость во время бед и бедствий – это есть проявление непорочности. Недавно в Москву, в Большом Кремлевском дворце, выступал американский проповедник «Без рук и ног» Ник Вуйчич. Потом мы купили его книгу, прочитали. И вы знаете, этому человеку, он выступал у нас на Первом телеканале в Москве. Ему задавали вопрос: что бы вы дали для того, чтобы у вас были руки и ноги? Он говорит: мне не нужны руки и ноги. Я могу о Божьей славе проповедовать без рук и без ног. Бог меня любит таким, как я есть. Это была сильнейшая проповедь. Он говорит, интересная такая деталь в его книге описывается, что он родился в пасторской семье, его отец был пастором, и он родился первым ребенком. И отец присутствовал при родах, и когда он увидел, как появился на свет ребенок без рук, ему стало плохо, и он ушел из той палаты, где родился ребенок. Он еще не видел, что ног нет. Ему стало плохо. А когда ему подали уже сверток в одеяле и сказали, что у вашего ребенка и ног нет, говорит, я собирался силами, чтобы сказать об этом моей жене. И когда я сказал: смотри, какой прекрасный ребенок, жена говорит: убери его от меня. И она 2 месяца не могла его кормить грудью. Почему? За что? В семье пастора первый ребенок родился без рук и ног. Почему в семьях алкоголиков, в семьях наркоманов, в семьях безбожников, в семьях развратников рождаются все с руками и с ногами? А в семье людей непорочных, в семье человека, который всю жизнь от юности хранил себя чистым, рождается первый ребенок без рук и без ног. Братья и сестры, это сильнейший вызов нашей вере. Иов не знал ответа на вопрос «почему». Братья и сестры, перестаньте задавать Богу вопрос «почему». Начните задавать Богу вопрос «для чего». Когда ты начал задавать вопрос не «почему», а «для чего», значит, ты уже вырос из духовных пеленок. Ты духовно возрос, и ты начинаешь думать, как вот эти трудности инвестировать в славу Божью. Есть сильное выражение: черная полоса твоей жизни может стать взлетной полосой, если ты к этим бедам и бедствиям будешь правильно относиться. Ножка, которую тебе делают ближние, может стать ступенькой твоему совершенству, если ты к этому будешь правильно относиться. Ты должен извлечь славу для Бога и исповедовать Божью благость, когда у тебя все не так, как у других. И вы знаете, вот этот проповедник без рук и ног говорит: меня в мою проповедь уже услышал 1 миллиард 300 миллионов населения, я встречался с 11 президентами в разных странах мира и свидетельствую о блаженстве. Братья и сестры, когда родился этот ребеночек без рук и без ног, мог ли отец представить, что он в их семье родился великий проповедник, которого услышат миллиарды? Иов исповедовал Божью благость. Братья и сестры, когда у нас все идет не так, когда у нас обстоятельства непреодолимой силы, когда в нашей семье рождаются, Бог суверен в своей власти, Он имеет право и дать жизнь, и отнять жизнь. Он имеет право спасти и погубить, оживить и умертвить. Он горшечник, я глина. Перестаньте задавать горшечнику вопрос «почему?». Начните задавать вопрос «для чего?». Как я могу это использовать для твоей славы? Так могут поступать люди непорочные. Братья и сестры, в нашей семье есть один сын, которого мы особенно любим, особой любовью. Ему 18 лет, он еще за 18 лет нас ни разу папой не назвал, мамой. мы никогда от него этого не услышим. Он родился с диагнозом детский церебральный паралич. Он лежачий, он без навыков самообслуживания, он парализован на правой стороне, ни ручкой, ни ножкой, он никогда не ходил, мы его всегда носим. И вы знаете, когда мы за ним ухаживали дома до 10 лет, а потом, когда он уже приобрел вес, мы уже не смогли больше за ним ухаживать, определили его в интернат рядом с домом, к нему приходим, с ним гуляем. И каждый раз, когда я к нему прихожу, знаете, что я делаю первое, что я делаю? Я его обнимаю и пою песню. «Бог есть любовь, о, какое счастье! Бог есть любовь, Он нас возлюбил». Я понимаю, что когда я пою эту песню, исповедую Божью благость, я как будто вижу улыбку на небесах. Ангелы улыбаются, и силы тьмы капитулируют. Они постыжены. Сатана, все, что ты сделал, используя ветер, используя смерть, используя язычников, используя силы природы, чтобы нанести поражение для Иова, ты проиграл. Он продолжает исповедовать Божью благость, когда у него ничего нет. Ты проиграл. Братья и сестры, наша непорочность, она должна быть испытана. И когда мы проходим через испытание, мы должны суметь сдать этот экзамен на исповедание Божьей благости. Бог имеет право нам дать не только здоровых детей. Бог имеет нам право дать больных детей. Мы должны от Бога принимать и здоровых, и больных. Всех, кого Бог усмотрел. И если Бог возлагает на нас крест, то Он расширяет наши плечи и дает нам силы, чтобы мы этот крест могли понести. Это Его суверенное право. Я в нашей семье еще было одно испытание, вызов нашей вере. Это мы же ожидали 4-го ребенка в нашей семье, и на каком-то сроке беременности врачи говорят, ультразвук показал, что у вас родится урод с водянкой головного мозга. И нужно срочно сделать операцию. Ну, конечно, для любой матери, для любой женщины услышать такое от врачей, что под моим сердцем бьется урод, это нелегкое испытание. И я понял, что я как священник домашней церкви должен встать на защиту и помочь укрепить веру. Я говорю, Наташа, Бог врачам лицензию не давал на внутриутробные исследования. Ты больше туда никогда не пойдешь. Господь сказал, руки мои соткали тебя в утробе матери. Бог еще не прекратил творчество в утробе, а они вынесли ему уже смертный приговор и говорят, что он должен умереть, он будет жить. И если даже родится урод, мы урода примем, потому что так хотел Бог. Мы примем и здоровых, и больных. Мы примем всех детей, которые Бог усмотрел в своей благости нам дать. Но не верь врачам, не верь прогнозам, не ходи туда больше, и мы будем верить Богу, Бог всемогущ. У тебя не останется никакого, у Бога не останется ни одного бессильного слова. И будем ожидать. Родился ребенок, прекрасный видом. Он приехал со мной сейчас в лагерь, его имя Марк. Я думаю, что мы его еще услышим. И знаете, когда он закончил 5-й класс, я объективно хочу сказать, что я всех детей люблю, но объективно этот ребенок один из самых одаренных в моей семье. И в 5-м классе говорит, папа, мне скучно в школе учиться, отдай мне в математическую школу. Я его отдал в физико-математическую школу, говорит, мне скучно там через 2 года, отдай мне еще на более серьезную программу. Я его оформил в лицей при высшей школе экономики. Он потом стал приносить победу на математических олимпиадах по Москве, по и так далее. Это достаточно сложные математические олимпиады. И когда он очередной раз пришел с очередного конкурса домой с победой, и я чувствую, у него крылья выросли, и он готов свою руку под одеялом гладить, какой я хороший, я решил немножко ему прибавить дозу смирения. Я говорю, Марк, я тебе должен рассказать кое-что. Ты бы никогда не родился, если твои родители не были верующие. Когда любая неверующая женщина слышит такой прогноз, если у нее нет опоры на всемогущего Бога, ты знаешь, миллионы талантливых людей не рождаются в России каждый год, потому что их матери убивают, услышав такой прогноз. Сатана свою костлявую лапу наложил на тебя и хотел лишить тебя жизни, когда еще ни одного дня у тебя не было. И то, что ты вызван к жизни – это не только Бог всемогущий, но это упование на Бога всемогущего твоих родителей. И ты должен благодарить Бога за тот интеллект, за тот разум, за то, что тебе Бог дал, чтобы никогда не гладить свою руку и не думать, какой я хороший, я умнее других. Давай помолимся Богу. И он искренне молился, Господи, благодарю Тебя, что Ты мне дал верующих родителей, которые не убили меня, которые оставили меня в живых, за то, что Ты мне дал свет и разум. Помоги и научи меня этим служить Тебе. Братья и сестры, силы тьмы покидают нас, когда слышат из наших уст исповедание Божьей благости. Иов сдал экзамен на непорочность. Друзья, следующую мысль, которую я хочу обратить внимание, испытание Иова было с

кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Доселе тверд. Доселе тверд. И все остальные стрелы, друзья, которые в него летели, из колчана дьявола, они летели в определенную мишень. Знаете, когда идет война, то должна быть четко обозначенная цель. В духовном мире, друзья, есть четко обозначенные цели, куда стреляет дьявол и силы тьмы. И эта цель называется непорочность. А, он все еще тверд? Прибавим. Прибавим испытаний и еще проверим на твердость дальше. И знаете, какой последний аргумент сатаны был? Это самая острая стрела в колчине дьявола – это жена. И эта стрела, она самая больная была. Она уязвила его в самое сердце. Любимая, возлюбленная жена стала орудием в руках дьявола. И сказала ему жена его: «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом Иов не согрешил устами своими. Он поставил жену на место. Братья и сестры, кто дома должен быть глава в доме? Чье слово должно быть в духовных вопросах последним? Мужа или жены? Кто должен удерживать стези непорочности? С кого Бог взыскал в Эдемском саду? Зачем ты послушал голоса жены твоей? Вот за то, что ты послушал голоса жены твоей и отдал ей приоритет, право вести диалог и сам пошел на поводу, вот за это проклята земля. Ты нарушил порядок, ты утратил принципы священства в домашней церкви. Братья и сестры, надо слушать голоса жены своей в вопросах устройства быта, дизайна, какие шторы повесить, какого цвета обои, сколько соли положить, когда мы консервируем банки. Но в вопросах деторождения, в вопросах непорочности никогда у жены последнего слова не должно быть. Эти вопросы всегда в компетенции мужа. Есть вопросы, когда, если ты послушал голоса жены твоей, мы вчера слышали, Сара дала совет в вопросах деторождения, после, послушав голоса жены своей, после этого Бог 13 лет молчал. Не сдал экзамен Авраам, а Иов сдал. И он поставил свою жену на место. Он заявил властью данной, духовной властью данной ему от Бога, очень сильно. Ты говоришь, как одна из безумных. Он не побоялся остаться в одиночестве, непонятым в духовном мире своей женой, без поддержки своей жены. Но не дал ей вот в этой сфере диктовать свои условия. Братья и сестры, многие великие, талантливые проповедники не сдали этот экзамен в своей семье. Они не сумели жену поставить на место. Не сумели жену свою научить ее место в семье, ее место в обществе, ее место в церкви. И в результате очень много духовных потерь. Очень много духовных потерь. Братья и сестры, семья Иова, она была образцовая. Это был великий муж Божий, который умел устраивать домашнюю церковь. Это был человек, облеченный силой и властью Божьей, и знал принципы семейного домостроительства, устройства домашней церкви. В этой семье не было разрушенных оснований. В этой семье основание было твердым. И дом этой семьи строился сильным. И Господь последние дни его благословил больше, чем первые дни. Это был дом, наполненный благословением. Братья и сестры, мне понравилась мысль одного брата. Говорит, как Христос возлюбил церковь, взяв нас с пятнами, с пороками, но очистил, вывел нас, то есть привел к своему совершенству, потрудился через освящение, сделал невесту себе подобной. Вот так и муж делает свою жену. Он берет ее с недостатками и должен в течение семейной жизни помочь ей избавиться от недостатков. Он должен ее духовно опекать, чтобы на протяжении всего опыта нашей семейной жизни ты взял плохую, а она получилась хорошая. Ты взял болтливую, она в конце твоей семейной жизни научена иметь кроткий и молчаливый дух. И это твоя работа, работа служителя домашней церкви. Работать над недостатками. Часто братья берет лучшую, и она становится худшей. Я говорю, слушай, она тебе предложение не делала, она не просила за тебя замуж. Почему она через 2 года семейной жизни стала самой худшей из всех женщин, живущих на земле? 2 года тому назад она была самой лучшей, самой красивой, самой-самой-самой. Ты ее сделал такой. Человек, который любит не жену свою, так как Христос возлюбил церковь, она всегда будет лучше, лучше и еще лучше. Ты будешь содействовать ее освящению

И она будет невестой Иисуса Христа. В конце семейной жизни Иова, этот дом был благословен в 4 раза больше, чем в начале книги Иова. Друзья, это результат правильного домостроительства, правильного отношения и правильных взаимоотношений в семье. Конец должен, старость должна быть лучше, чем первые дни семейной жизни, если мы правильно живем. Друзья, следующее испытание Иова – это испытание непорочности на одиночество. Он был одинок от своих друзей. И он сказал такие слова, друзья. Иова 27 глава, 5 стих. «Доколе не умру, не оставлю непорочности моей». Иова 31 глава, 6 стих. «Пусть взвесит меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». Какой-то дух исходит из тебя, он говорит друзьям. То есть, не понят женою, не понят друзьями, но непорочности не отдам. Останусь одиноким, но в вопросах непорочности не уступлю своим друзьям. Братья и сестры, у нас иногда стоит выбор в жизни – сохранить единство или сохранить истину. Что для нас лучше – истина без единства или единство без истины? Чем мы больше дорожим? Братья и сестры, одиночеством был испытан не только Иов. Апостол Павел говорит, что при первом моем ответе никого не было со мной, все оставили меня. Он испытал горечь одиночества. Одиночеством был испытан наш Господь. Он говорит, написано так, топтал, точило один, и ангел подкреплял его. Одиночеством был испытан Илия, остался я один, и души мои ищут. Одинокими были многие праведники. Нам известен такой прекрасный богослов в России Иван Вениаминович Каргель. Он человек, который 60 лет был пастором, который был руководителем центральных библейских курсов на протяжении 30 лет. Он умер в полном одиночестве на Украине в 1937 году. Его одна дочь была расстреляна, две дочери были осуждены на 10 лет заключения. К нему на похороны в 1937 году не пришел ни один брат, выпускник его библейских курсов, боялись, что в тюрьму не попасть. Был 1937 год. Бабушки благочестивые собрались, положили его гроб на кобылку, отвезли на кладбище. Последний путь этого величайшего богослова русского евангельского движения – это был путь одиночества. Но они этого не боялись. Понимаете, испытание одиночеством – это тяжелое испытание. Когда ты чужой среди своих и чужой среди чужих. И через это испытание прошел Иов, но истину не потерял. Лучше истина без единства, чем единство без истины. Этот суровый экзамен непорочности выдержал Иов. И с такими людьми. Вот такие люди пишут историю. Вот такие люди двигают дело Божие вперед. Такие люди, друзья, являются представителями Царства Божьего, которое несокрушимо и которым всем обладают. Это сильнейший для нас урок. Наш жизненный путь, когда мы будем твердо отстаивать Божью истину, может быть связан и с испытанием на одиночество. Когда мужа не будет понимать жена, когда жена не будет пользоваться поддержкой мужа, когда дети восстанут на родителей, а может быть и среди братьев своих ты будешь как чужой, но никогда не уступай. Умру в непорочности моей, но вам не уступлю. Позиции истины и позиции правды Божьей уступать нельзя. Еще, друзья, очень важный экзамен на непорочность. В чем конкретно выражался он? Это 31 глава, 6 стих. «Пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». Братья и сестры, мерилом духовности является правда. Вот насколько мы живем по правде, любим правду, ходим в правде, делаем правду, творим правду, утверждаем правду. Вот настолько вот нашей духовности. Написано, что если вы знаете, что он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Кто делает правду, тот праведен, потому что он праведен. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Всякая неправда есть грех. Братья и сестры, какой смысл или какая цель была искупление, страдания Господа Иисуса Христа? Их было много, но одна из них описана в послании апостола Петра. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Братья и сестры, весь этот мир лежит в неправде. Они пьют неправду, как холодную воду. Это царство построено на лжи. Если был бы день, когда все президенты знали правду о своих подданных, наверное, они бы все их в тюрьму посадили. Если был бы день, когда все подданные знали правду о своих
президента, наверное, было бы, я не знаю, что было, наверное, всех бы лишили власти. Если был бы день, когда все мужья узнали бы правду о своих женах или наоборот, наверное, все бы семьи распались. Весь этот мир живет в неправде. Но вот на этой земле, планете, которая является царством неправды, есть маленький островок, он называется церковь, где утверждается правда, где живут люди правды, где утверждается церковь, есть столб и утверждение истины, и где люди имеют подобие своего Отца, семя Отца пребывает в нас, и они искуплены, они избраны Богом для правды, чтобы жить по правде. Братья и сестры, это фундаментальная истина Библии. И Иов говорит: «Взвесьте меня на весах правды». Братья и сестры, вот если нас через это мерило всех пропустить, наш бизнес, нашу тайную жизнь, наши, то, что мы разговариваем про ближних своих, какие оценки даем, во всех областях жизни, все ли у нас, можно сказать, как Иов сказал, «Взвесьте на меня на весах правды, и Бог узнает мои непорочные». Все ли у нас тут будет непорочно? Все ли? Написано так, что Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника. Идущего путем правды Он любит. Бог есть Бог правды. Правда Твоя, как горы Божии. Правда Его пребывает вовек. Он будет судить вселенную по правде и совершит суд над народами по правоте. Господь творит правду и суд всем обиженным. Братья и сестры, есть разные формы силы. Есть сила олигархических систем, есть сила денег, есть сила вооружения. Вот у кого больше боеголовок, у кого оружие более дальше стреляет, у того и сила, да, с тем в политике считается. А у братьев и сестер Божья сила в правде. Он будет судить вселенную по правде. Вся вселенная управляется мерилом правды. Сатана не устоял в истине. Он был ангелом и стал сатаной, потому что не устоял в правде, не устоял в истине. Бог имеет, выстраивает отношения в духовном мире по мерилам правды. У него есть вселенская правда. Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное, братья и сестры. Великая награда людям правды. Иов был человеком правды. Оно и написано, что он был проповедником правды. Братья и сестры, наше назначение утверждать правду во всех областях жизни, в том числе и в вопросах деторождения, в вопросах прибыли, в вопросах прибытков, взаимоотношений церкви и государства. Во всех вопросах утверждать правду, потому что его семя пребывает в нас. Апостол Павел о себе говорит такие слова, что мы во всем являем себя как служители Божии, великим терпением, бедствиях, нуждах, с оружием правды правой и левой руке. Автор 14-го псалма Давид пишет такие слова: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей, тот, кто ходит непорочно и делает правду». Братья и сестры, то есть правда – это конкретное содержание непорочности. Это какой-то один из тезисов, один из принципов. Вот чем наполнило это слово? Жизнь по правде. И написано, что любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Братья и сестры, сегодня есть самодельная любовь, знаете, как быстрорастворимая кофе, которая не имеет никакого библейского происхождения. Проповедуется какая-то суррогатная любовь, псевдолюбовь. Будем любить друг друга. И говорится много о любви, братья и сестры, но библейская любовь, она четко сбалансирована. Любовь библейского, божественного происхождения не радуется в неправде. В основании библейской любви правда и истина. У вавилонской блудницы очень много любви ко всем царям земным. Этой любви хватает на всех, но там нет истины. Поэтому это великий Вавилон. Божья любовь – это мерило правды. Мы любим людей правды. Мы любим тех, кто поступает по истине. Мы поддерживаем руки только тех, кто утверждает на стезях правды. 22-й псалом: «Дух Божий направляет нас на стези правды ради имени Своего». И Церковь Божья, если любит, такая, знаете, размытая любовь, экуменическая любовь со всеми конфессиями, межконфессиональная, патриархом Русской Православной Церкви называет его «святейший патриарх». Думаю, интересно, Бог святой, а патриарх для тебя уже святейший. Это что, правда? С кем вы объединяетесь? Это что, любовь? Как Бог на это смотрит? Братья и сестры, любовь Божья, она всегда сбалансирована правдой. И там, где утрачиваются стези правды, это уже не любовь, а это блудница. Это Вавилон. Благословением для церкви иметь правдивых священников, служителей, которые готовы отдавать жизнь и отстаивать позиции правды. Написано
Псалом 131, 9 стих. «Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются». Братья и сестры, блаженная старость у тех, кто от юности встал на стезю правды и дошел до седины. Писание говорит такие слова. «Венец славы седина, которая находится на путях правды». Старость бывает разной. Бывает, люди всю жизнь в неправде прожили, дожили до седины. Братья и сестры, но седина на стезях правды, когда ты можешь этот опыт праведной жизни передать детям, внукам до тысячи родов, это благословение. Это особо благословенная старость. Тот, кто в юности встал на этот путь, у того есть благословение для своих потомков. Седина на стезях правды. Вопрос правды, жизни по правде, это вопрос жизни и смерти, это вопрос нашего спасения. Написано так: «Правды, правды ищи, дабы ты был жив». Второзаконие 16 глава, 20 стих. То есть жизнь церкви, жизнь каждой возрожденной души зависит от того, насколько ты жаждешь жить, познавать Бога правды и жить по этой правде, которую Бог оставил в своем слове, и практиковать эту правду в своей жизни. Братья и сестры, такой человек всегда становится посмешищем для друзей своих. Такой человек становится белой вороной. Такой человек, он будет выброшен на обочину жизни. Такой человек будет неудобен этому миру. Но это и есть узкий путь. Это и есть то блаженство страданий, которое вознаграждается за правду. Великая награда, друзья, ожидает таких людей. Написано, если праведник отступит от правды своей, поступит без закона, когда я положу пред ним преткновением, он умрет. То если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой и не припомнится ему праведные дела, какие он делал. Праведник, который отступает от правды, умирает. Братья и сестры, это фундаментальная истина Библии. У нас сегодня тоже немножко размытые такие взгляды на эту тему. Спасенный однажды, спасен навсегда. Братья и сестры, с искушением кальвинизма сатана пришел в Эдемский сад. И он там сказал слова: «Нет, не умрете». И Ева поверила в это. Вы, делая грех, не умрете. Вставая на путь противления Бога, будешь жить вечно. Бог вас создал не для того, чтобы вас погубить. Бог вас сотворил не для того, чтобы вы потеряли спасение. У вас будет новый опыт, новое откровение о Боге. Вы что-то недопоняли, у вас откроются глаза. И вы знаете, наши прародители поверили это дьявольское лжи. Что он не сказал? Он не сказал, что ангелы, которые не сохранили своего достоинства, Бог не пощадил. Бог не пощадил сына своего за грехи наши. Бог не пощадил Адама и Еву, изгнал их из Эдемского сада. Бог не пощадил за грех народ израильский, изгнал из земли обетованной. Бог и нас не пощадит, если мы отступаем от стезей правды. Праведник умрет. Делая грех, умрешь, так сказал Бог. И сегодня мы должны сделать выбор между тем, что сказал сатана, тем богословием из уст сатаны: нет, не умрешь. Либо поверить, держаться богословия, вышедшего из уст Божьих: делая грех, ты умрешь. Мир не изменился. И духовная битва не изменилась. И мы должны утверждать правду, и Бог и эту правду четко обозначил. Если праведник отступит от своей правды и поступит без закона, умрет. Братья и сестры, вопрос правды – это вопрос нашего спасения и вопрос жизни. Жизни и смерти. Иов сдал этот экзамен. Братья и сестры, экзамены, они начинаются с малого. Ну, есть маленькие испытания, а потом маленькие испытания ведут к большим испытаниям. И надо, как маленький человечек приобретает навык сначала ходить на четвереньках, потом на двух ножках, потом дальше, дальше, дальше. Вот так и человек, рожденный свыше, он должен сначала научиться сдавать маленькие экзамены. Помните, когда Петр пришел в дом Корнилия, он сказал такие замечательные слова: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, поступающий по правде, приятен ему». Хочешь быть человеком, приятным Богу? Хочешь обрести Божье благоволение? Хочешь, чтобы твои молитвы были не до потолка? Практикуй позиции правды. Сдавай экзамен на правду. Учи свой и тренируй свой язычок говорить правду. Когда тебе есть хорошее выражение, когда ты не знаешь, что ответить, скажи правду. За последствия отвечает Господь. Вы знаете, человек правды, я ему в свое время всегда говорю, когда вы опаздываете и проспали, и вы приходите в школу, никогда не говори: я проспал, потому что моя бабушка умерла. Я проспал, потому что еще что-то. Скажи: я проспал.
и я больше так не буду. Людям правды доверяют больше, чем людям неправды. Ты будь честен со своим работодателем, и он тебе будет, ты обретешь уважение и авторитет. Людей правды, их нет в этом мире, кроме как в церкви. Есть только одно место, это церковь, где еще есть. Знаете, мы с вами как животные из Красной книги, вымирающие. Исчезающий вид – это люди правды. Их больше нет. Вы соль земли, вы свет миру. Вы имеете семя от своего Отца. И если Бог нас пропустит через весы правды, извесит нас на весах правды, дай нам Бог, чтобы мы не казались легкими. Бог взвесил меня на весах правды, и я умру в непорочности моей. Это итог богословия принципов непорочности Иова. И эта история для нас в высшей степени поучительна. И мне бы хотелось, чтобы мы сегодня, познавая Бога Авраама, Бога Ноя, Бога Иова, укрепились бы, ушли бы с этого собрания, с этой мыслью в сердце. Господи, Ты Бог правды, Ты любишь правду. Ты поддерживаешь людей правды. Ты оберегаешь стези правды и направляет Твой Дух нас на стези правды. Помоги мне таким быть и соответствовать этому назначению. Аминь.

должность в мире – молиться за дарованных детей и день, и ночь в невидимом эфире звучат молитвы наших матерей. Одна смолкает, вторит ей другая, ночь сменит день, опять наступит ночь. Но матерей молитвы не смолкают за дорогого сына или дочь. Господь молитвам матерей внимает, Он любит их сильнее, чем любим мы. Мать никогда молиться не устанет за деток, что еще не спасены. Всему есть время, но пока мы живы, должны молиться к Богу, вопиять. В молитве скрыта неземная сила, когда их со слезами шепчет мать.

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Прошло несколько дней, а Джефф все не заходил в мой магазинчик. Сперва я переживал, что не спросил номера его телефона, но понемногу буря, бушевавшая в моей душе, улеглась. Время шло, и длинные философские дебаты с Джеффом постепенно забывались. Окружающий мир заманчиво сверкал множеством искушений, и я снова был готов идти им навстречу, как ни в чем не бывало. Особенно охотно я проводил вечера в ночном клубе «Каменный пони» в Вестбюри парке, Нью-Джерси. В это время здесь делал свои первые шаги в шоу-бизнесе малоизвестный рок-певец. Темные очки, ковбойская шляпа, теплый хрипловатый голос создавали привлекательный образ настоящего мужчины. Это был Брюс Спрингстин. Развлечения в ночном клубе не были для меня в новинку. Еще подростком я часто посещал с друзьями ночные клубы и дискотеки в Яффе и Тель-Авиве. Там мы курили, выпивали, ухаживали за девушками, ведь так поступали все. Тогда я был мальчишкой, теперь мужчиной. Во всяком случае, таковым я себя считал. Моя жизнь все больше сосредотачивалась на единственном человеке, том самом, который каждое утро глядел на меня из зеркала. Кто-то подсовывал мне грех, словно ядовитую пилюлю в толстой сахарной оболочке, и я охотно глотал эту пилюлю, как рыба, заглатывающая крючок вместе с наживкой. Чем глубже я погружался в болото греха, тем меньше обращал внимание на спасительный канат, который Джефф пытался сбросить мне с высокого и прочного утеса, на котором стоял скалы, имя которой Иешуа Мессия, Иисус Христос. Разумеется, я сам не замечал, как деградирую, ведь все шло так гладко, так славно. Но вот однажды вечером, опять-таки незадолго до закрытия, Джефф, как ни в чем не бывало, вошел ко мне в лавку, словно и не пропадал все эти дни. На его лице сияла знакомая широкая улыбка, и он продолжил нашу беседу так, как будто мы прервались лишь на одну минуту. К этому времени я уже испытывал к нему противоречивые чувства. С одной стороны, мне было интересно слушать его рассказы о Танахе. С другой стороны, грех, который сидел во мне, яростно отвергал его слова, так как они представляли собой скрытую угрозу моему распущенному образу жизни. Всем своим сердцем я сопротивлялся этому новому учению, бунтовал против него, ведь оно затрагивало мою еврейскую гордость, да и мое врожденное тщеславие. Я клялся самому себе никогда не соглашаться с утверждением, что современный иудаизм в своей основе ошибочен. В конце концов, как мне тогда снова показаться в своей родной стране, если я приму его слова за истину и обращусь? Боже упаси! Я и думать не желал о возможности покаяния в том смысле, в котором толковал это слово Джефф. А идея принять на свою шею ярмо Царства Божьего казалась отталкивающей. «Наверное, помните, как вы рассердились, когда я впервые сказал вам, что у Бога есть сын?» — спросил Джефф, высказав вслух мою потаенную мысль. Я утвердительно кивнул. Бог знал, что ни один падший человек не сможет спастись самостоятельно, и что для этого необходима жертва. Но животное, каким бы оно ни было чистым, никак нельзя приравнять человеку. Только человек может быть равноценен другому человеку. Поэтому Бог решил войти в этот мир в обличии человека, чтобы принять на себя наказание за грехи людей и умереть для их искупления. Иешуа, будучи Богом в человеческой плоти, был единственным человеком, который когда-либо жил на этой земле и не делал греха. Поэтому он один мог стать невинным и чистым агнцем Господним, идеальной жертвой. Видите ли, Иешуа не был обычным человеком, он был Богом во плоти, который пришел в мир.
Как это могло случиться? Только Бог всемогущий знает ответ, ибо Бог стоит вне порочного круга человеческого греха. Он так любит нас грешных, что его праведность не была бы полностью проявлена, если бы он не обеспечил по милости своей спасение для падшего человеческого рода. Для этой цели Господь послал в мир своего Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Смотрите Иоанна 3:16. И этот Его Сын и был Мессией. «Но какое отношение все это имеет к Мессии?» – спросил я. «Я знаю, что христиане обожествили Иисуса и сделали из Него Бога, но это же чистое кощунство. Ни один еврей никогда не поверит, что у Бога есть Сын». «Вы снова ошибаетесь», – улыбнулся Джефф. «Христиане не обожествили человеческое существо. Все было как раз наоборот. Именно Бог смиренно облек себя в человеческую плоть, чтобы спасти грешников и привести их обратно к себе. И вообще, почему бы Богу не иметь Сына? В Библии Сын Божий упоминается многократно. Например, мы находим в Танахе следующие слова. Первое. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Возвещу определение. Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Псалом 2, стих 1, 2, 7, 8, 10 и 12. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли? Притчи 34. Навуходоносор царь, услышав, что они поют, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю, «Истинно так, царь!» На это он сказал, «Вот, я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Даниила 3:91-92. Видите, Танах отнюдь не избегает этого термина «Сын Божий», продолжал Джефф. Споры раввинов начались много позже. Они начались с теологических диспутов, которые велись раввинами с мессианскими евреями. Мессианские евреи опирались на те же самые писания, отстаивая убеждение, что Иешуа действительно был Сыном Божьим. Кстати, именно поэтому Иешуа должен был родиться от девственницы. «О, только не это!» – с возмущением воскликнул я. «Каждому ребенку известно, что у девственниц дети не рождаются. Христиане твердят о непорочном зачатии Христа и ожидают, что люди просвещенного 20 века поглотят это суеверие. Да это же бессовестное оскорбление нашего разума». Джефф в ответ устало улыбнулся, как бы говоря, «О, это возражение я уже слыхал». Естественно, я ожидал такую реакции, он терпеливо выждал, пока я успокоюсь, и затем продолжил. Мне по-настоящему смешно, когда мы, ограниченные,
и некомпетентные люди пытаемся указывать Богу, что Он может сделать, а чего не может. Бог – Творец мира. Он создал всю Вселенную одним лишь словом своих уст. Ему ведь не пришлось прибегнуть к половой близости с кем бы то ни было, чтобы дать жизнь Адаму и жене, не так ли? Бог подарил Аврааму и Саре сына, когда они были уже слишком стары, чтобы иметь ребенка естественным образом. Он сверхъестественным путем подарил им Исаака, чтобы показать им, да и нам тоже, что и в этой области он всемогущ. Скажите мне, Яков, неужели Бог всемогущий, создатель неба и земли, не способен сотворить новую жизнь в утробе девственницы, не прибегая для этого к мужскому семени? Я был настолько шокирован этим вопросом, бросившим вызов всем укоренившимся во мне традиционным предрассудкам, что не мог ничего ответить. Джефф продолжал. Но если уж говорить на чистоту, вопрос о технической способности или неспособности Бога зародить жизнь в утробе девственницы не имеет отношения к делу. Факт в том, что Мессия должен был родиться от девственницы и Духа Божьего. Иначе как бы он мог быть ветхим днями, которого происхождение изначало от дней вечных? И позвольте мне сказать вам еще кое-что. Даже сама идея рождения от девственницы не совсем чужда Танаху. Уже Исаия намекал на такую возможность, сказав: «Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». А вот что писал Исаия в другом месте об этом единственном в своем роде ребенке. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Исаия 9, 6 и 7. Мессия – это чудесное дитя, рожденное девой, обладатель божественных титулов и вечного царства, должен был родиться не в той греховной человеческой династии, которая началась с Адама. Он должен был прийти в мир свободным от наследия греха, чтобы стать чистым жертвенным агнцем Божьим, пригодным для принесения в жертву во искупление грехов всего человечества. Вы сказали, что христиане взяли Иешуа и сделали из него Бога. Но теперь-то вы видите, что все было совсем наоборот. Иешуа не был человеком, который в процессе своего развития стал Богом. Напротив, он был Богом, который пришел на короткое время в этот мир в человеческой плоти и затем прошел через временную смерть. Через 3 дня он восстал из мертвых, чтобы победить последнего врага, вторую смерть. Только так он мог расплатиться за наш грех и полностью удовлетворить святости Бога и требованиям Его праведности. Он исполнил все самые строгие законы Торы и раз и навсегда победил смерть для всего человечества. «Но позвольте, — пытался я понять, — если Мессия действительно пришел в мир, чтобы спасти и искупить человечество своей кровью, почему же мы сегодня такие, какие мы есть? Разве Мессия пришел не для того, чтобы установить царство мира на этой земле?
Царство, в котором лев будет мирно жить рядом с ягненком? Да, конечно, согласился Джефф. Но если бы он установил на земле царство мира и справедливости, не подготовив сперва сердца грешных людей к принятию этого царства, они бы тут же испортили и извратили его точно так, как Адам и Ева поступили с райским садом Эдема. Сейчас Господь готовит себе малое стадо святых людей, которые знают Его, любят Его и для которых важнее всего подчиняться Его заповедям. Это Его община, церковь, состоящая как из евреев, так и неевреев. Только когда Иешуа наконец завершит свою работу, Он вернется на эту землю со всеми своими святыми, чтобы установить то славное царство, о котором говорит Исаия в своем пророчестве. Что ж, в этом есть смысл, впервые решился я признать, хотя мне и трудно во все это поверить. Хорошо, понимаю, что я грешен. Я понимаю и то, что сам не могу вытянуть себя за волосы из болота, но не могу принять мысль, что кто-то должен умереть за меня, а от меня при этом ничего не требуется взамен. Это слишком дешевое искупление. Вполне понимаю ваши чувства. Всем нам присуще естественное желание искупить свои грехи. Или изнуряя себя постом, или даже нанося себе физические увечья, чтобы успокоить измученную совесть. Евреи нагрузили себя тысячами повелевающих и запрещающих законов разного рода указаниями и запретами, намного превосходящими простые повеления Торы. По их мнению, чем больше человек изучает эти законы, тем лучше он становится, хотя сами они не могут полностью выполнить ни одной заповеди. «Что вы имеете в виду?» — снова взволновался я. У нас очень много святых и праведных раввинов, людей Божьих. Как вы можете утверждать, что они не угодны Богу? Разве они не выполняют все заповеди Господни? Нет, Яков, к сожалению, не выполняют. Они не соблюдают Тору. И не потому, что не хотят этого. Я уверен, что хотят. Но они просто не могут ее соблюдать, потому что Тора была дана людям совсем не для этого. Эти слова меня окончательно озадачили и смутили.

видели, насколько мы ее недостойны и как отчаянно нуждаемся в его спасении. По той же причине он сделал центром Торы систему жертвоприношений. Позвольте привести пример. Средний человек может прыгнуть в длину, скажем, на 2 метра. Хорошо тренированный спортсмен прыгнет, предположим, на 5 метров. Если он олимпийский чемпион, он может прыгнуть даже на рекордное расстояние, на 9 метров. Но это предел того, что может достичь человек нашего времени. Теперь предположим, что мы стоим на краю пропасти, и расстояние до противоположного края 200 метров. Не правда ли, ни один из нас на такое расстояние не прыгнет? Пусть этот пример будет для нас притчей. Пусть на другой стороне пропасти, за бездной, которую мы назовем грехом, нас ожидает Бог. Он смотрит на нас, бедных кузнечиков, и жалеет нас. Он знает, что мы совершенно не способны достичь его собственными силами. Вот почему он послал нам Иешуа, своего сына, в качестве небесного моста. Иешуа – посредник между человеком и Богом. Идя с ним, мы будем в безопасности, потому что, согласно его собственным словам, он – есть путь и истина, и жизнь. Я знаю, что многие слишком легко отказываются от этого божественного пути. Они бы предпочли обрести спасение своими силами или трудами. Но человеческие усилия не приблизят нас к Богу ни на шаг. Они могут привести только прямо в пропасть греха. «Притча мне нравится», — сказал я, — «но что вы скажете о всех тех, кто по-прежнему пытается следовать Торе в меру своих возможностей? Что вы скажете о всех мучениках, погибших за святое имя Божье? Как же этот праведный и любящий Бог мог допустить гибель стольких миллионов людей только за то, что они не верят в Иешуа?» Тут вы касаетесь очень деликатного вопроса. Мы живем в век гуманизма. В наше время человека обожествляет и ставит в центр мировоздания. В представлении нашего среднего современника все вращается вокруг человека, вокруг его естественного права на самовыражение, вокруг его достижений, покорения Вселенной и укрощения сил природы, вокруг величия и чудес бесподобного человеческого разума. Но каким бы благородным ни казался этот гуманистический подход, он противоречит Писаниям, так как Танах сосредоточен на Боге, а не на человеке. Иными словами, в центре Вселенной находится Бог-творец, а не человек, который есть его творение. Не мы создали Бога по своему образу, как уверяют нас многие современные теологи, и не мы создали самих себя. Нас создал Бог к своей славе. Когда-то Бог не замедлил уничтожить потопом весь мир, со всеми людьми и животными, населявшими землю, и спас из них лишь 8 человек и по паре всех животных. И все только потому, что люди так постыдно пали и развратились у него на глазах. Бог прекрасно мог бы обойтись без греховного падшего человека. Суровая правда состоит в том, что каждому, кто отвергает спасение от Бога, со временем придется держать ответ за свои грехи перед Создателем и заплатит за них дорогой ценой принять вечную смерть. Бог не прячется за углом и не подсматривает за человеком, чтобы поймать его на месте преступления и наказать за грех. Этот грешник постоянно прячется, бежит от своего любящего, сострадающего ему Бога. Этот грешник неудержимо гоняется за развратными, греховными удовольствиями, потому что они приносят ему временное удовлетворение. Но со временем каждому из нас придется дать отчет о том, как он провел и на что потратил свою жизнь.
Некоторые люди упрекают Бога в жестокости и равнодушии.

души, с которыми он отправил в ад миллиарды людей только потому, что у них ни разу не было возможности услышать о Мессии и принять его. Но поверьте, Бог справедливый и святой. Он создал ад, то ужасное озеро, в котором неугасимым огнем горит сера, вовсе не для человека. Он создал ад для сатаны и его демонов, падших ангелов. Но те люди, которые отказываются раскаяться и обратиться к Богу, которые восстают против Него и не принимают Его как Спасителя, которые предпочитают следовать своим похотям и греховным желаниям вместо того, чтобы исполнять в своей жизни волю Господа, они неизбежно окажутся с сатаной и его падшими ангелами и разделят их вечную участь. Но тогда мы, наконец, соглашаемся прийти к Богу и принять Его. Мы думаем, что делаем Ему большое одолжение. Мы еще выдвигаем Ему миллион условий. Если ты сделаешь для меня то-то и то-то, я, может быть, рассмотрю возможность принять тебя. Мы часто забываем, что Бог – самодержавный Господь, Владыка, сотворивший небо и землю, и что Он без всяких условий приглашает нас прийти к Нему и принять Его дар вечного спасения, который Он предлагает нам совершенно безвозмездно. Он подарил нам это спасение, не требуя за него платы. Но не потому, что оно не имеет никакой ценности, а потому, что милосердие Божье настолько драгоценно, что никто и никогда на земле не в состоянии за него заплатить. Оно стоило Богу крови Его возлюбленного Сына, ни много ни мало. Только если мы верой примем эту жертву, Бог согласен принять нас так, как если бы мы никогда не грешили. Бог заплатил за грехи людей кровью Иешуа.

Дорогие друзья, как много говорят о достижениях и славе великих людей, восторгаются ими и превозносят их. Но никто словно не замечает скромного, но прекрасного создания, находящегося так близко около нас. В домашней тишине и спокойствии, занимаясь воспитанием детей, мать совершает более прекрасный и ценный труд, чем ее муж. Ее ежедневным занятиям, хоть и чисто домашнего характера, следует придать большее значение и оказать большее внимание, чем это обычно делается. Однажды знаменитый Наполеон в разговоре с госпожой Кампань сказал: «Кажется, что старая система воспитания потеряла всякое значение. Что нужно, чтобы правильно воспитывать народы?» «Матерей», — ответила его собеседница. «Да, вы правы. В этом одном слове сокрыта вся система воспитания народов. Позаботьтесь о том, чтобы воспитать настоящих матерей». Опыт показывает, что одну матерь не в состоянии заменить 100 учителей. Она магнит для сердец своих детей и их путеводная звезда. От нее зависит сделать свою семью чистым или грязным источником различных направлений, существующих в мире. Это не будет слишком много, если сказать, что главным образом от матери зависит человеческое счастье или несчастье. То, что один из английских писателей сказал о женщине, в сущности относится к истинной матери. Женщина больше, чем кто-либо иной, воспитывает человека. Мужчина — это мозг человека, женщина — сердце. Он — рассудок, она — чувство, он — сила, она — нежность, красота и радость. Женщина учит любить то, чему мужчина учит только верить. Не каждая женщина заслуживает почетного звания матери, а только та, которая имеет в себе чистую, созревшую душу. К сожалению, таких теперь очень мало. Вот почему Бог и не употребил лучшей иллюстрации своей любви к человечеству, чем следующее. «Как утешает кого-либо его мать, так утешу я вас» — Исаия 66:13. За матерью следовало бы заботливо ухаживать, ее дорогие силы не следовало бы перегружать, ее заботу и ношу следовало бы облегчить. Многие не ценят совершаемой ею работы, мало даже знают о ее заботах и трудностях. Вся ее жизнь проходит в мелочах, исполнение которых требует терпения, воздержания, нежности и самоотверженной любви. Она и сама думает, что делает мало, но сделанное ею записано в книге жизни. Никакой труд по своей важности не может сравниться с трудом матери. Ей не нужно, как художнику, рисовать на полотне или как скульптору обрабатывать свой мрамор. Ей не нужно, как оратору, облекать свои мысли в красивые слова или как музыканту выражать свои чувства в мелодию. Ее задача с Божьей помощью — развить в душе человека подобие Божие. Сердце матери — самое прекрасное и незабвенное место для сына, даже если тот и состарится. Оно всегда открыто для детей, если даже они и не ценят ее и отталкивают. И каждый человек на земле имеет только одно такое сердце. Для него мать готова пожертвовать своим удобством, отказаться от удовольствий. Она радуется счастью дитяти, гордится его славой и сочувствует в несчастье. Даже и тогда, когда его имя обесчещено, она, быть может, еще сильнее любит его. И если бы весь мир отшатнулся от него, она готова заменить ему мир собою. Но как мало тех, которые умеют ценить нежность и заботы матери, пока она жива. Иногда матери как будто даже докучают нам. Но когда нас постигают жизненные невзгоды, тогда мы видим, как трудно найти настоящее сочувствие, как мало людей любят нас ради нас самих, как чуждо им наше несчастье. Только Бог и наша мать могут по-настоящему нас понимать.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

живых родителей жалейте. Венки всегда дешевле, чем любовь. Я слышу часто, говорят поэты, и воскресает эта тема вновь. Хочу и я поговорить об этом. Как вырастят родители детей, потом их дети часто обижают. И на могилочку по окончанию дней свою вину веночком прикрывают. Родителям порою тяжело. А вы на зов родительский спешите. Спешите, дети, делать им добро. Живых родителей жалейте и любите. Ко дню рождения принести цветы. Поздравить теплым словом поспешите. Ведь старость – это пасмурные дни. Вы нежностью и лаской озарите. Нельзя, чтобы родная мать в слезах с твоей квартиры уходила. Ты научись с любовью понимать, она ж тебя вскормила и взрастила. Быть может, тебе кажется, она по старости становится иная. Ты жертвенно люби ее всегда, жалей нежнее, пока она живая. Над гробом поздно слезы проливать, слезами дел смертельных не исправить. Что унесет с собою вечность мать? То как печать на совести оставить. Чтоб совесть не судила после вас, уж лучшего момента вы не ждите. Прекрасная возможность есть сейчас. Живых родителей жалейте и любите. Аминь.

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мальчик постоянно задерживался после школы и не приходил домой вовремя. Однажды родители предупредили его, что на этот раз он должен быть дома сразу же после школы. Но, несмотря на все, мальчик пришел домой еще позже, чем обычно. У двери его встретила мама, но не произнесла ни слова. Отец встретил его в другой комнате, но тоже ничего не сказав. В тот вечер за ужином мальчик с удивлением посмотрел на свою тарелку. На ней лежал кусок хлеба, и рядом стоял стакан воды. Затем он посмотрел на тарелку отца, наполненную пищей, перевел взгляд на отца, но отец по-прежнему молчал. Мальчик был подавлен. Отец подождал, пока мальчик поймет значение происходящего, а потом взял тарелку сына и поставил ее перед собой. А свою тарелку, наполненную мясом и овощами, с улыбкой на лице подвинул к мальчику. Когда этот мальчик вырос, он рассказывал: «Благодаря тому, что сделал в тот день мой отец, я на всю жизнь усвоил, каков Бог». В этом примере отец поступил как любящий руководитель. Братья-христиане, мы призваны быть любящими руководителями в своих семьях. Мы уже обсудили, насколько важно общаться и говорить со своими женами. Господь сотворил нас этой нуждой в общении, с нуждой говорить и находить отклик. Открытое и откровенное общение может показаться таким простым и естественным явлением. Но почему же в таком случае его так недостает в наших семьях сегодня? Вспомни свое последнее возвращение с работы на этой неделе. Что ты сделал, войдя в дом и закрыв за собой дверь? Я надеюсь, что ты нежно приветствовал свою жену любящим поцелуем, и очень хорошо, если ты это сделал. Но что ты сделал после этого? Если ты похож на меня, то, наверное, у тебя появилось искушение поудобнее устроиться и отгородиться от всего мира. Может быть, взять в руки газету или книгу и начать читать. А может быть, ты по привычке, придя домой, начинаешь заниматься каким-нибудь отвлекающим проектом. Я уверен, что многие из вас по возвращению домой хотят кушать. И зная это, наши любящие жены уже накрыли стол для обеда. А вы садитесь за стол и в три приема съедаете обед, на который ушли часы приготовления. И прежде чем ваша жена успеет перевести дыхание, вы уже сидите в любимом углу и читаете газету или что-то в этом роде. Бывает ли что-либо подобное в твоей семье? Я надеюсь, что нет, но я боюсь, что бывает. Вы понимаете, что-то не в порядке, чего-то недостает в ситуации, только что описанной мною. А что это может быть? Отсутствие взаимодействия, отсутствие отклика или жизненно важного человеческого общения. Возможно, кроме традиционного поцелуя, если, конечно, и он не отсутствовал. Мужья, мы должны научиться разговаривать. И мы сейчас посмотрим, как и когда пользоваться своим языком дома. «Но я возвращаюсь с работы таким усталым», — говоришь ты, «и добирался домой в переполненном транспорте, мысли о работе все еще кружатся в моей голове, я все еще чувствую напряжение, и мне просто-напросто не хочется заводить интересные разговоры, когда я прихожу домой». Да, по всей вероятности, это все правда. У многих из нас такая работа, после которой не так просто переключиться. Необходимо какое-то время, чтобы успокоиться и вспомнить, что для работы будет время завтра. Имея это все в виду, Может, тебе просто нужно несколько минут передохнуть, принять душ или же просто побыть одному. Но сказал ли ты об этом своей жене? Рассказал ли ты ей во всех подробностях, как ты себя чувствуешь, когда приходишь домой после тяжелого рабочего дня? Или же, подобно гадалке, она должна самостоятельно выяснить, что накладывает морщины на твое чело и почему у тебя такое хмурое выражение лица? Подумай немного о своей жене. Если у вас есть дети, то, по всей вероятности, она весь день провела дома. Приготовив тебе завтрак, отправив тебя на работу и детей в школу, она только начала свой день. Очень интересно было бы, если бы мы, мужья, вместо того, чтобы идти на работу, могли бы тайком понаблюдать за своими женами в течение хотя бы одной недели. Я убежден, что мы были бы поражены всем тем, что происходит в доме в течение одного так называемого обычного дня. Быть матерью и женой очень тяжелая и притом скучная работа. Если ей предоставляется возможность в течение дня встретиться с другими взрослыми, то, наверное, это матери, подобные ей, имеющие такие же проблемы и мысли, занятые подобной работой. Это скучная работа. И вот ты приходишь домой в 6 часов. Для жены ты своего рода новизна. Ты весь день находился в другом волнующем мире. Ха, если бы она только знала, думаем мы. Но для нее все, что находится за пределами повседневного быта, фактически очаровательно. Ты был в мире идеи, аппаратов, кипящей деятельности и, важнее всего, людей. И когда ты приходишь домой, то для нее это как свежий воздух из другого мира. Да, может быть, я чересчур романтично описываю твою работу, но я только пытаюсь побудить тебя подумать о разнице между двумя мирами, в которых живут большинство мужей и жен. И важно, чтобы вы с женой не жили в одиночестве, но чтобы где-то, когда-то произошло сближение этих двух миров. Иными словами, будьте откровенными, делитесь друг с другом, разговаривайте. Однако ваш разговор должен быть глубже, чем «А что ты сегодня делала?» Места, в которых ты побывал, люди, которых ты встретил, и неприятности, которых ты избежал, несомненно, хорошее начало. Но этого недостаточно. Когда ты вплетаешь в свой рассказ личные реакции, чувства, надежды и опасения, тогда разговор становится интересным и полезным. Возможно, ты замечаешь, что зеваешь, когда жена рассказывает тебе о событиях дня. В таком случае постарайся узнать ее чувства, ее реакции. Поинтересуйся, о чем она думала. Ну о чем еще можно говорить, кроме как о событиях дня? Здесь должна вступить в действие твоя изобретательность. Но позвольте мне внести одно предложение. Оно записано в 14 главе 1 послания к Коринфянам. Вы помните, когда в Коринфянской церкви были определенные сложности. Апостолу Павлу пришлось установить правило, чтобы женщины в церкви молчали. Но это, конечно же, не значило, что вопросы, возникавшие у женщин, вообще должны были подавляться. Нет. В 35 стихе апостол Павел говорит, чтобы женщины, придя домой, обсуждали эти вопросы со своими мужьями. Позволь мне задать вопрос. Когда ты в последний раз, придя домой из церкви, вместе со своей женой обсудил проповедь? И, разрешите добавить, сделал это, не сплетничая о проповеднике. Когда вы в последний раз вместе обсудили какое-нибудь учение или место из Писания, о котором вы думали? И под обсуждением я не имею в виду лекцию мужа. Я имею в виду обмен мыслями. Попробуйте делать это, и вы увидите, насколько освежающей и назидательной может быть такая беседа. Что касается общения между мужем и женой, самое печальное в том, что его отсутствие не вызывает немедленных последствий. Намного легче заниматься будничными делами и не вступать в серьезную и откровенную дискуссию. Но если ты убежден, что нуждаешься в жене и она в тебе, то ты найдешь время и необходимую энергию для беседы. Разрешите мне указать на моменты, которые послужили хорошими возможностями для дискуссии для меня и моей жены Кристин. За столом можно очень хорошо просто поговорить о том, что произошло в течение дня. Это также помогает мне не торопиться есть, насладиться пищей и оценить труд, затраченный на ее приготовление. Конечно, принимая во внимание, что наши дети уже подростки, стало все труднее поговорить один на один с Кристин за столом. Поэтому вечером, когда один из нас читает что-то интересное, мы останавливаемся, чтобы поделиться впечатлениями и, может быть, вкратце обсуждаем их. Но, наверное, наилучшее время для нас – это поздний вечер, когда свет потушен и все затихает. Мы только что вместе читали Библию и помолились. После этого у нас всегда есть о чем поговорить. Наш разговор кончается, когда один из нас просто засыпает. Этот метод кажется наилучшим для нас. А может быть, вам следует делать что-то другое. Но что бы вы ни делали, говорите друг с другом. Даже имея достаточно времени и наилучшее намерение, невозможно избежать моментов, когда общение в семье будет затруднено. Просто невозможно быть в полной гармонии каждое мгновение вашей супружеской жизни. Это первое, наиболее разочаровывающее открытие, которое делают новобрачные. Но чем скорее вы осознаете этот факт, тем лучше. Когда у нас с женой возникает недопонимание, я спрашиваю себя, реально эта проблема или надумана? Действительно ли она хотела причинить неприятность? Или же это получилось случайно? В большинстве случаев это бывает случайно. Может быть, мы не затратили достаточно времени, чтобы обсудить эти вопросы. Мы торопились и прервали разговор. Или же мы вообще не разговаривали об этом. Мы предполагали, что знали, о чем думал другой человек. Одна из главных причин недопонимания – это отсутствие общения. Итак, не жалейте времени, чтобы обсудить свои мысли, и не делайте скоропостижных выводов. Кроме этого, в семье мы почему-то склонны забывать самые основные библейские учения о скромности и служении друг другу. Самое удивительное то, что наш язык развязывается, и мы раним словами человека, которого любим больше всех. Обычное чувство вежливости не позволило бы нам разговаривать подобным образом с кассиром или сотрудником. Так почему же, придя домой, мы обнаруживаем, что говорим такое, чего никогда не сказали бы своим знакомым? Причина в том, что мы слишком небрежны в отношениях друг с другом. Мы начинаем требовать, чтобы другой человек реагировал каким-то определенным образом. И когда эти реакции оказываются другими, мы набрасываемся друг на друга. Доказательства любви часто выражаются словами. Словами, произнесенными в обществе или наедине. Словами, сказанными нашим женам и о наших женах. Искренние слова одобрения являются ступенями, ведущими нас от трагического одиночества к радостному единению. Супруги могут научиться жить без раздражения, ярости, гнева, крика, злоречия и злобы, как нас учит 4 глава послания к Ефесянам. Но для этого мы должны учиться сохранять отношение любви друг к другу. Любовь – это не только чувство, это усилие воли. И любовь выражается тем, что мы отдаем себя. Это корень любви. А если мы даем, то за этим последует чувство любви. Чтобы любить, мы должны отдавать себя, наше время и все, что необходимо, чтобы выразить нашу любовь. Видите, любовь всегда начинается даянием и растет из даяния. И этот дух даяния вносит в любую семью новую атмосферу. А атмосфера эта создает климат, при котором может расти и процветать общение. Дорогой друг, подумай обо всем, что было сказано сегодня. Может быть, тебе следует принять какие-то определенные меры. Может быть, муж, ты должен наладить отношения со своей женой. Есть ли у тебя мужество признаться в своих ошибках и начать все заново? В заключение, я хочу прочитать несколько стихов из послания к Ефесянам, из 4 главы. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Аминь.

0: Дорогие друзья, каждый из нас знает, насколько сильна молитва матери. И сейчас мы хотим предложить вам одну историю о молитве матери.
1: Поздняя осень 1919 года. В Москве царит послереволюционная разруха. Смерть, голод, нищета. Уже выпал снег. На улицах пустынно, по ночам кромешная тьма, фонари не горят. Только сквозь промерзшие окна домов кое-где пробивается тусклый свет. За одним из таких окон в холодной нетопленной комнате при тусклом свете свечи на кровати сидят женщина и ребенок. Полуторагодовалая девочка с худеньким лицом.

0: Воды в доме нет. Замерзли водопроводные трубы. На печке стоит маленькая кастрюлька, в которой тает снег. Мать встает на колени возле кровати. В последние дни ей все чаще приходит мысль о самоубийстве. Вот и сейчас она думает о том, чтобы покончить с собой и с дочуркой, но тут же пытается изгнать эту мысль.
1: «Господь, дорогой, прости меня, грешную», — мысленно молилась молодая мать. «Я знаю, что это самый большой грех, ибо ты даешь человеку жизнь, и только ты имеешь право лишить его жизни. Господи, прости и помоги мне и моему ребенку. Избавь нас от страданий. Ты сущий на небесах. Да святится имя Твое. Ты одна моя надежда и спасение. Не введи меня в искушение, но избавь от лукавого, ибо Твое есть царство и сила вовеки. Аминь».
0: Закончила женщина свою молитву привычными ей с детства словами из молитвы «Отче наш». Едва она закончила молитву, в дверь постучали, но у нее не было сил подняться. В дверь продолжали стучать, и, наконец, грубый мужской голос произнес: «Да отвори же, если кто там!» Женщина с большим трудом поднялась с колен и открыла дверь. «Ну, слава Богу, живы!» — сказал незнакомец, входя в комнату. «А я от сестрицы вашей. Она у нас с доктором, спасает тифозных. На всю округу одна она у нас». «Ну и исхудала же ты, милая», — продолжал мужчина, разглядывая женщину. Он поставил свой мешок на стол и сказал: «Сестрица ваша довечас рассказывала, какая вы дородная, да такая красивая. Да где тут? Одни кожи да кости. Ну лады, я тут вам гостинцев привез от сестрицы вашей», — продолжал гость, развязывая мешок. «Уж очень она у вас уважаемая. Ночей не досыпает, все больных спасает. Я у них в больнице завхозом. В деревне-то у нас все легче. Слава Богу, пока не голодаем». Только теперь до сознания женщины стали доходить слова, которые потоком лились из уст этого деревенского мужика. А тот уже доставал из мешка давно невиданные богатства: деревенский хлеб, сало, завернутое в белую тряпицу, сливочное масло, какие-то мешочки и еще что-то, и все приговаривал: «Сестрица то ваша наказывала, чтоб вы не ели сразу много, иначе и помереть то можно, ежели наест с голодухи то. Сестрица велела сказать, чтобы вы собирались ехать к ней. Сегодня я не могу забрать вас, но скоро приеду с подвода и тогда повезу. То-то будет радость доктору-то нашему». Женщина стояла молча, а по ее лицу текли слезы. Ее ребенок был спасен от голодной смерти. Она мысленно благодарила Господа, который таким чудесным образом ответил на ее молитву. Христос сказал: «Просите, и дано будет вам». Луки 11:9.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Исаия 53:1. Мессия, страдающий слуга. Два вопроса. Глава 53 книги пророка Исаии является собой одно из величайших пророчеств о Христе в Ветхом Завете, что дано через одного из величайших пророков. В нем он предстает как страдающий слуга, который понесет беззаконие своего народа, претерпев гнев Бога. В ней также показано, что он воскреснет из мертвых и будет делить добычу своей победы со своим искупленным народом. Это пророчество было написано приблизительно за 700 лет до Христа, но его конкретные детали совершенно поразительным образом указывают на точность предсказаний. Прологом к этому пророчеству служат стихи с 13 по 15 главы 52, которые предсказывают возвышение Христа, его обезображивание вследствие креста и отвержение его дела язычниками, народами и их царями. Пророчество начинается с двух вопросов. Первый звучит так: «Кто поверил слышанному от нас?» Это относится к народу Израиля, а также и ко всему миру. Обратите внимание, что пророк вопрошает, кто поверил, а не слышал ли, или знаете, или понимает. Поверили ли мы, если услышали? Это самый важный вопрос, на который надо ответить. Второй вопрос – кому открылась мышца Господня? Фраза «мышца Господня» указывает на Божью силу. Здесь это сам Мессия. Эта мышца будет явлена народу Израиля. Но когда он явился, в него не поверил даже его народ. Пришел к своим, и свои его не приняли. Иоанна 1:11. Что? Этот плотник из Назарета и есть Мессия? Таким было отношение к нему его народа. А что мы? Мы слышали о нем. Он был явлен со многими верными доказательствами. Поверили ли мы?

Сегодня во сне я увидел тебя усталой, больной, постаревшей. Хотел я обнять тебя, мама, любя, но ты удалилась поспешно. Напрасно к тебе я тоскою взывал, напрасно простер к тебе руки. Мой голос, сгустившийся тьмы, затихал, все тихло. Вдруг дивные звуки, божественно, нежно, гимна любви с какой-то светлой печалью, чудесной гармонией где-то вдали, как ангельский хор зазвучали. Я замер и с чувством совсем неземным в каком-то немом восхищении смотрел, как кругом вдруг все стало иным, все ожило в быстром движении. И тьма разлетелась, как признак пустой, и радость все вдруг озарила. Я вижу, народы великой толпой идут, чтоб взглянуть на светило. А хор, что звучал еле слышно вдали, с какой-то грустью печальной, разросся в симфонию, в гимн всей земли, в честь сущего слова сначала. И видел я, стоя один в стороне, тебя в этом тысячном хоре. Приблизиться ты не решалась ко мне, хотя мое видела горе. Проснулся, и вздрог затуманен слезой, тоска мое сердце сжимает. О, если бы, мама, была бы ты со мной, тогда б я не мучился, знаю. Согрела бы сына ты лаской своей в печали, и что б ни случилось, спешила б утешить его ты скорей, за сына бы ты помолилась. О, как бы хотел вот в этой тиши мне душу излить пред тобою, чтоб ты залечила все раны души своей христианской любовью. Прости, мама, милая, если порой тебе причинял я страдания, я понял все лишь над могильной плитой, как поздно минуты прощания. Заставили вспомнить заветы любви, значение голгофских страданий. Я помню, о мама, молитвы твои и святости их сохраняю.

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Я читаю книгу «Откровение святого Иоанна Богослова», глава 1. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав его через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Се грядет с облаками, и увидит его всякий глаз, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей. Аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в руке своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей». Откровение, глава 2. «Ангелу Ефесской церкви напиши:
Так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты упал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. И ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит первый и последний, который был мертв, и вот жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь 10 дней. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. И ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих.
и детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есмь испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Откровение, глава 3. И ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты ни холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды,
а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.

Этот день людьми отмечен. Мать сегодня вспоминаем. Мать, кто может быть дороже, кто нам ближе и приятней? И действительно, кто может быть дороже? Мать — это больше, чем друг. Мать — это заботливый руководитель нашей жизни. И особенно, если она христианка. Мать дает жизнь и поэтому занимает почетное место как в обычных условиях человеческого существования, так и в истории спасения.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Исаия 53:1. Мессия, страдающий слуга. Два вопроса. Глава 53 книги пророка Исаии является собой одно из величайших пророчеств о Христе в Ветхом Завете, что дано через одного из величайших пророков. В нем он предстает как страдающий слуга, который понесет беззаконие своего народа, претерпев гнев Бога. В ней также показано, что он воскреснет из мертвых и будет делить добычу своей победы со своим искупленным народом. Это пророчество было написано приблизительно за 700 лет до Христа, но его конкретные детали совершенно поразительным образом указывают на точность предсказаний. Прологом к этому пророчеству служат стихи с 13 по 15 главы 52, которые предсказывают возвышение Христа, его обезображивание вследствие креста и отвержение его дела язычниками, народами и их царями. Пророчество начинается с двух вопросов. Первый звучит так: «Кто поверил слышанному от нас?» Это относится к народу Израиля, а также и ко всему миру. Обратите внимание, что пророк вопрошает, кто поверил, а не слышал ли, или знаете, или понимает. Поверили ли мы, если услышали? Это самый важный вопрос, на который надо ответить. Второй вопрос – кому открылась мышца Господня? Фраза «мышца Господня» указывает на Божью силу. Здесь это сам Мессия. Эта мышца будет явлена народу Израиля. Но когда он явился, в него не поверил даже его народ. Пришел к своим, и свои его не приняли. Иоанна 1:11. Что? Этот плотник из Назарета и есть Мессия? Таким было отношение к нему его народа. А что мы? Мы слышали о нем. Он был явлен со многими верными доказательствами. Поверь.

родителям от детей. Вместе с вами, родители, хотим мы быть, чтоб достичь той небесной страны. Хотим также Спасителю верно служить, чтоб следы наши были видны. И Господь вам сказал: не препятствуйте нам прибегать к Иисусу с любовью. Он нам милость явил, Он и нас возлюбил и омыл нас пречистой кровью. Почему же теперь ваши дети вдали? Отчего их теперь нету с вами? Иль соблазны людей, иль советы твои повели их кривыми путями. Ты вздыхаешь теперь, что они далеко от Христа и от истины света. В ров греховный упали они глубоко, вовсе чужды Христова завета. Почему же теперь, как они возросли, каждый выбрал иную дорогу? Почему они с вами теперь не пришли, ко спасению идя нога в ногу? И помыслит отец, скажет в горести мать: век лукавый увлек от спасения, что же я могу сделать, могу ли поднять? Кругом соблазны и искушения. Почему ты слагаешь вину на других? Отчего же она? Где причина? Что повергла во грех милых деток твоих? Поглотила мирская пучина. Почему зарастают поля сорняком? Потому что не полют во время. Отчего пораженные души грехом? От беспечности вашей потери. Вот возьмите в пример Самуилову мать. Непрестанно в молитве взывала, чтобы Бог в изволении сына ей дал, в дар для Бога его обещала. И ей Бог даровал. Неужели она о том больше уже не молилась, чтобы он возрастал, чтобы Бога познал? И сама она в правде стремилась. А Иов, что всегда молился о детях, и за них заколалась жертва, чтобы они не погрязли в пучине греха, и его жизнь была всем примерна. О, отец дорогой, о, любимая мать, вы молитесь за нас от начала, чтоб с младенческих лет мы могли увидать, что такое Спасителя слава. Вы нам дайте пример вашей жизни святой, чтоб могли мы от вас научиться. Образ дивный Христа не скрывайте собой, чтоб нам в мраке греховном не сбиться. Вы посейте в нас добрые правды плоды, правды вечной и веры Христовой. И тогда будут первыми ваши плоды, принесенные в житницу Богу.

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

Попрошу у неба укрыть тебя от невзгод, от болезней, от горя и непогоды. Попрошу я у ангелов небосвод охранять тебя всей жизни годы. Попрошу у неба уберечь тебя от обид, от страданий, от мук и боли, исцелить, если сердце вдруг заболит, поддержать, если ослабнет воля. Попрошу я у неба подарить тебе счастье дней, чтобы радость улыбки не угасала. Попрошу научить нас всегда ценить маму, что в жизни не раз прощала. А еще попрошу хлеба много, дом полную чашу, счастья, мира, в сердце здоровья, добра, слез горя не видеть, улыбки чаще проводить в семейном кругу вечера. От души и от сердца у неба я попрошу долгих лет маме моей любимой. Хранителя ангела приглашу защищать тебя и быть Богом хранимой. Ничего просить не смею больше, я просто спасибо скажу за теплоту рук, за безграничность сердца, за улыбку я ей дорожу. За ночные молитвы, за радость и счастье, за просто, когда ты рядом, за любовь и дружбу —

кусты сирени, травы и деревья, лесные лавочки, цветы меж них пестрят. И, взявшись за руки, шагают по аллее, беседуют тихонько дочь и мать. Гуляют люди, медленно сближаясь. Вдруг дочка матери тихонько говорит: «Мне стыдно, мама, я красивая такая, а твои руки, руки спрячь свои». Как больно матери услышать эти речи, не в первый, ах, в который раз. И вот в один прекрасный летний вечер решила мама все ей рассказать. Когда-то мои руки были свежи, прекрасны и нежны, вот как твои. Но чтоб лицо не потеряло свежесть, тебя однажды от беды спасли. Пожар на улице разносит пламя, тебя закрыв, я в магазин пошла. Не знала я тогда, но что-то подсказало, чтоб я домой к тебе скорее шла. Я приближалась к дому, и, о ужас, то был наш дом, охваченный огнем. И знала я, что там в дыму уснула малютка, ты в кроватке под окном. Пожарных вызвали, сказали мне соседи: «Да, жаль вещей, но их уж не спасти». С минутой каждый дом горит сильнее, но удержать меня тем не смогли. Метнулась в дом с открытыми глазами, от дыма сразу слезы потекли. Держать тебя вот этими руками я так и не смогла их защитить. Тебя, прижав к груди, искала выход. Из пелены огня я вышла вон. Но сильно обожгла тогда я руки, закрывши от огня твое лицо. И с той поры, с такими вот руками, я жизнь свою родная прожила. Я знала, не пройдут бесследно шрамы, но ты, моя кровиночка, жива. Слова закончились, и девушка, рыдая, прижала руки матери к губам. «Ты жизнь мою спасла! Прости, родная, что я, не зная, мучила тебя! Забудь, о мамочка, теперь не закрывай их! Ты их к лицу прижми! Пусть люди видят их и знают, что этими руками ты жизнь мою спасла!» Мой друг, ты вспомни страшную Голгофу, на ней стоит позорный крест. Чтоб жизнь твою спасти от катастрофы, там распята любовь сошедшего с небес. Ее увидев, преклонись душою перед Христом, колени преклони. Чтоб жизнь твоя сияла красотою, тот крест повыше в сердце подними. И не стыдись того, что руки Христа прибили на кресте. Он испытал позор и муки, чтоб доказать любовь к тебе.

Момент творения. Мессия в свитках Мертвого моря. Описание образа Мессии в одном из свитков Мертвого моря вызвало бурные споры. Двое американских исследователей заявили, что речь в нем идет о руководителе религиозной общины, который был приговорен к смерти. Поскольку эти свитки относят к промежутку между 200-ми годами до нашей эры и 50-м годом нашей эры, некоторые ученые приходят к выводу, что идея религиозного руководителя, преданного казни, присуща не только христианству. Современные исследователи Библии видят в христианстве не Божье откровение, а результат социальной эволюции человека, и, следовательно, пытаются отыскать в нем этапы эволюционного развития. Согласно их переводу, в тексте свитки сказано: «И они предали смерти лидера общины, ветвь Давидова, нанеся ему раны или порезы или проколы». Но специалисты по древнееврейской культуре посвятили этому вопросу семинар, собравший 20 ученых из разных стран. Все они единодушно пришли к мнению, что верен изначальный перевод, сделанный специалистом из Оксфорда. Этот перевод гласит, что ветвь Давидова уничтожит врагов Израиля, а не сама будет уничтожена ими. Ученые основали свое заключение, опираясь не только на древнееврейский текст, но и на ряд других источников, говорящих о Мессии как о лидере, который избавит Израиль от политического гнета. Действительно, во времена Христа многие ждали от Мессии именно этого. Невозможно понять христианство, отвергая божественное откровение. Христианство – плод Божьей любви, а не человеческого разума. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Друзья, заранее прошу прощения, быть может и не время вспоминать. Но вот я вспомнил все мгновенно, деревню нашу, дом, отца и мать. Отец и мать мне часто говорили: «Сыночек, милый, к Богу обратись», и ежедневно обо мне молились, но я любил тогда совсем иную жизнь. Вино, друзья и сотни развлечений ослепили мне и сердце, и глаза, и ослепленный с диким наслаждением смотрел я в рюмку, а не в небеса. Молитвы мне страшнее ада были, о Боге я и слышать не хотел. Летели дни, я жил в грязи и пыли, и думал я, что это мой удел. Мне не забыть, наверное, навеки тот страшный день. Отец мой умирал, из материнских глаз слез вытекали реки, а я стоял хмельной и хохотал. «Ну где же Бог твой? Что ж Он не спасает? Он исцелитель? Что ж ты не встаешь? Без Бога люди тоже умирают, и ты, отец, как все в земле, сгниешь!» Он улыбнулся и сказал сердечно: «Я жив еще, но ты, сынок, мертвец. Но знай, что мертвым ты не будешь вечно, и вскоре воскресит тебя Творец». Отца похоронили, мать молилась, втройне молилась о душе моей. Потоки слез, что за меня пролились, я буду помнить до скончины дней. Ну а тогда я думал по-другому, была противней мать мне с каждым днем. И вот однажды я ушел из дома глубокой ночью, словно вор тайком. Тогда кричал я: «Вот она, свобода! Теперь я волен в мыслях и делах!» Не знал тогда я, что жизнь — болото. Ступил на кочку и увяз в грехах. Круг развлечений, золото одетый, меня своим сиянием ослепил. Я был слепцом, не видел рядом света и в страшном мраке по течению плыл. Вино — источник зла и тысячи лишений. Приятный вкус — о, скольких он сгубил! Но есть источник жизни и спасения. Не пил я из него, я из бутылки пил. Но кто же мог спасти меня от смерти, от тех грехов, влекущих так на дно? Не человек, не человек, поверьте, но кто же, ну ответьте, кто? Метался я, не находя ответа, и вот однажды летом в сильный дождь на улице я друга детства встретил. Увидев земляка, почувствовал я дрожь. Предстал предо мною милый образ, глаза печальные и мокрые всегда. Забилось сердце, задрожал мой голос, а вырвались бездушные слова: «Ну как там мать? Меня хоть вспоминает? Наверное, давно уж прокляла. Хотел заехать, да, все, времени хватает. Сам понимаешь, то работа, то дела». «Дела? Работа? Помолчал бы лучше. Твои дела нетрудно угадать, и я расскажу тебе, но только сердцем слушай, про то, как позабыла тебя мать. Когда сбежал ты, мать твоя от горя вся посидела, ведь тобой жила, и каждый день в любую непогоду ушла на распутье и тебя ждала. И простирая свои руки к Богу, молясь во имя пролитой крови, она стояла, влитая в дорогу, столпом надежды, веры и любви. Но когда стоять была не в силах, когда она в постель совсем слегла, кровать к окну подвинуть попросила, смотрела на дорогу и тебя ждала». Его слова стремительным порывом с души сорвали равнодушие враз. Я задрожал и прошептал пугливо: «Скажи, что с ней? Она жива сейчас?» «Сейчас? Не знаю». Уезжал, дышала. В ее бреду услышал я слова: «Сыночек милый, ты пришел?» «Я знала». «А ты работа, говоришь, дела?» Я побежал, подстегнутый как плетью, одним желанием, жгучим как огнем, увидеть мать, не опоздать, успеть бы, упасть пред ней, раскаяться во всем.
вокзал и поезд. И одно лишь слово в висках стучало молото сильнее. Хотел не думать, но напрасно. И снова слышал лишь одно: «Скорей, скорей!» Вот поезд стал. Я вышел. От волнения меня трясло, и что-то жгло в груди. Я в ночь шагнул дрожащей страшной тенью от пламени, горевшего внутри. Знакомая дорога и деревня, и только незнакомый сердце стук. Вот кладбище, за кладбищем деревня, могилы, и отца я вспомнил вдруг. И ноги как-то сами повернули, в тишине зашелестев листвой, меня к его могиле потянули, заросшей и заброшенной тропой. Я шел, до боли напрягая зрение, знакомая березка, значит, здесь. Впервые в жизни стал я на колени, прижав к щеке холодный мокрый крест. «Отец, прости безумную ошибку, ты прав, ты жив, я слышу шепот губ, стоишь ты предо мной, твоя улыбка, а я зловонный, мерзкий, изгнивший труп. Но я заботой и любовью к маме сотру все прошлое, клянусь тебе, отец, и ты, мой папа, будешь в сердце с нами. А если мать уже в земле?» И сердце снова бешено забилось, я оглянулся, тьма кругом. И вдруг луна окрестность осветила, и я увидел рядом свежий холм. Да, лишь луна и звезды только знают, как я со стоном на могилу пал. И мамин холмик обнимал, рыдая, и землю по сыновье целовал. «Ты слышишь, мамочка? Прости, родная, не надо, не молчи, открой уста! Давай молиться вместе, дорогая, встань, мама, умоляю, встань!» Но холм молчал, дыша могилы тлением, кругом ни звука, словно мир уснул. И вдруг я понял, кто мне даст прощение, и с воплем к небу руки протянул. И эта ночь последней стала ночью в моей безбожной жизненной ночи. Она открыла мне слепые очи, и я увидел новый Божий мир. С тех пор живу я с Господом Иисусом. Моя в нем радость, счастье, чистота. И никому сказать не постыжусь я, что я не мыслю жизни без Христа. Когда я вижу пред собой картину, заплаканную, сгорбленную мать, а рядом гордого, напыщенного сына, от всей души мне хочется сказать: «Вы, матери, имеющие сына, прострите ваши руки к небесам и верьте, что молитвы ваши в силах творить и после смерти чудеса. Вы, сыновья, забывшие о Боге, взгляните на молящуюся мать и встаньте рядом, чтоб своей дороге вам эти слезы не пришлось пожать».

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

молитесь Матери, с усердием молитесь, молитвы ваши внемлют небеса. К престолу Божьему детей своих несите, Бог будет по молитвам их спасать. Не спите, а стучите ночью в небо, когда все детки тихо, мирно спят, когда склоняетесь у детской колыбели или когда взрослыми уже успели стать. Молитесь Матери, ну кто еще так любит? Ведь больше всех их любит только Бог. Он Матери молитвы не забудет, что слезы пролила у Его.

вам подарил, вручил вам в руки свой подарок ценный, чтоб на руках молитвы их несли. Он матери дал любящее сердце, чтобы, любя их, нежно воспитать.

дорогах от гибели Иисусом спасены. Молитесь Матери, в мольбе не уставая, не оставляйте ни на день молитв. Вы стойте в вере, не ослабевая, и Бог —

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу текущую тему «Безграничная или экстравагантная любовь». Мы беседовали о Божьей любви, проявленной в искуплении мира Иисусом Христом. Слово, которое я употребил для характеристики этой любви, есть «экстравагантный», то есть «безграничный», выходящий из обычных рамок. Я сознательно выбрал слово, которое религиозные люди употребляют редко, потому что я хочу отойти от религиозных фраз и слов с тем, чтобы разбудить вас, чтобы и вы задумались над реальной величиной безграничной Божьей любви. Мы с вами рассмотрели две притчи, которые дают нам стандарт, которым можно измерить ту цену, которую Иисус искупил нас. Первая – это притча о сокровище на поле, и вторая – притча о жемчужине величайшей стоимости. В каждом случае покупателем есть Господь Иисус Христос. Он должен был продать все, что только имел, чтобы купить желанное. За это желанное он отдал все, что имел. Это верно и по отношению к Иисусу Христу. Для того, чтобы нас искупить, он лишился всего, что только имел. В моей беседе сегодня я буду анализировать более дословно, что значило для Иисуса Христа отдать за нас свою жизнь. Об этом очень ясно говорится в первом послании Петра, первой главе, в стихах от 18 до 19 читаю. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Таким образом, мы можем быть искуплены только кровью Христовой от наших грехов, от неблагоразумия и мрака. Дальше. Почему этой ценой должна быть только кровь? Ветхий Завет дает на это ясный ответ. Ответ состоит в том, что жизнь или душа всего тела находится в крови. Всякое живое существо, имеющее душу и кровь, имеет свою жизнь или душу, локализованную в крови. Об этом говорится в книге Левит, 17 главе, 11 стихе, где Моисей дает закон, говорящий, как жить в соответствии с принципами Бога. Эти слова пророческие и означают гораздо больше, чем мы думаем. Читаю. «Потому что душа тела в крови, или жизнь тела, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». В данном тексте, как и в гебрайском, имеется слово «душа». Душа всего тела в крови животного. То, что Иисус Христос отдал свою жизненную кровь, то есть свою душу для нас, как искупление на жертвеннике креста, было пророчески предсказано пророком Исаией. В этом великом предвидении искупления, книга пророка Исаии, 53 глава, 12 стих, пророк Исаия говорит пророчески о Христе следующее. «Он предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Обратите внимание на четыре положения о том, что сделал Иисус Христос. «Он предал душу свою на смерть, он к злодеям причтен был, будучи распят между двумя злодеями». Он понес на себе грех многих, грехи всего мира, и, наконец, за преступников он сделался ходатаем. Перед своей смертью на кресте он молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что творят».
Все эти положения дословно сбылись в смерти Иисуса Христа. Но мы желаем подчеркнуть в особенности первое положение в 12 стихе. Он предал душу свою на смерть. Дальше мы взглянем на другой текст из Ветхого Завета, а именно из книги Левит, чтобы получить более ясные предсказания того, что должно произойти дословно в будущем. Наиболее важным днем в религиозном году евреев был День Очищения, известный сегодня как Йом-Кипур. В этот день раз в году первосвященник входил во святое святых с кровью животных жертвенных, которые покрывали грехи Израиля еще на один год. Вот как это описывает Моисей в книге Левит, 16 главе, 14 стихе. Читаю. «И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди, и перед крышкою 7 раз покропит кровью с перста своего». Обратите внимание на то, что только кровь могла покрыть грехи Божьего народа, что кровь следовало приносить в присутствие всемогущего Бога в святом святых. И я в частности хочу обратить ваше внимание, что этой кровью следовало окроплять 7 раз. Это не было случайно. 7 – это число, которое указывает работу Святого Духа. Это число законченности, совершенства, число, указывающее на совершенную работу, которая уже сделана. И на что я желаю указать вам в этой беседе, то это то, что это было дословно исполнено, сделано, когда Иисус Христос пролил свою кровь. Его кровь была пролита дословно 7 раз до того, как жертвоприношение было завершено. Как дословное осуществление этих пророчеств и прообразов Ветхого Завета, которые мы находим в книге пророка Исаии и Левит, мы находим, вникая в исторические записи Нового Завета, в Евангелии, что кровь Иисуса пролилась 7 раз в 7 различных моментах. И мы коротко пройдемся через эти 7 моментов, когда была пролита кровь Иисуса Христа. Первое пролитие его крови имело место в Гефсимании, когда в большой агонии он боролся и отдал себя Богу как последнюю великую жертву. Евангелие от Луки, 22 глава, 44 стих, читаю. «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Второе пролитие крови имело место, когда Иисус был в доме первосвященника, где ему задавали вопросы, оскорбляли. Евангелие от Матфея, 26 глава, 67 стих, читаю. «Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом». Слова «заушали его» могут также означать «били палками». И я верю, что так именно и было, потому что это предсказано в Ветхом Завете в книге пророка Михея, 5 главе, 1 стихе. Читаю. «Тростью будут бить полоните судью Израилева». Третье пролитие крови. Евангелие от Матфея, 27 глава, 26 стих. Читаю. «Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Эти 2 пророчества мы находим в книге пророка Исаии, 50 главе 6 стихе, где Господь говорит: «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». 4. Пролитие крови. Книга пророка Исаии, 50 глава 6 стих. В оригинале сказано: «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои выдергивающим». Выдергивание бороды вызывало кровь. 5. Пролитие крови. Причина – терновый венец на голове. Об этом сказано в Евангелии от Матфея, 27 главе, в стихах 28 и 29. «Исплетши венец из терна, возложили ему на голову».
Шестое пролитие крови. Евангелие от Матфея, 27 глава, 35 стих. Распявшие же его делили одежды его. Его руки и ноги были пробиты гвоздями. Это было также предсказано в Псалме 22, 15 стихе. «Пробили руки мои и ноги мои». И, наконец, седьмое пролитие крови. Оно имело место, когда Иисус уже умер. Римский солдат был послан, чтобы проверить, что трое распятых на крестах уже умерли. Он перебил кости голеней у двоих других, еще не умерших, а Иисусу, который уже умер, пробил бок, из которого вытекла кровь и вода. Так вылил Христос свою душу до смерти. Количество Его пролитой крови является мерой Его к нам любви. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям! Вас всех приветствует Радио МВ. В этот день, когда празднуют День Матери, мы также хотим поздравить всех матерей и пожелать обилия благословений Господних в вашей нелегкой материнской доле. Служите и дальше своей жертвенной материнской любовью вашим детям и внукам. Господь да будет вашей помощью, мудростью и источником духовной силы в этом богоугодном и благородном служении. В домашней повседневной тишине совершает прекрасный и ценный труд это милое и дорогое для каждого из нас существо Мать. Ее ежедневным занятиям чисто домашнего характера следует придать большее значение и оказать ей большее внимание, чем это обычно оказывается матерям. Испокон веков свидетельствует о том, что одну мать не в состоянии заменить десятки учителей. Она магнит для сердца своих детей. Не будет преувеличенным, если будет сказано, что главным образом от матери зависит счастье или несчастье детей. Мать обязана забыть себя ради любви к своим детям, и только тогда дети будут радостью для родителей, поддержкой в старости, полезными и благородными членами общества и государства. Один из великих мыслителей сказал о женщине следующее, и это в сущности относится к истинной матери. Женщина, более чем кто-либо иной, воспитывает человека. Мужчина – это мозг человека, женщина – сердце. Мужчина – рассудок, женщина – чувство. Мужчина – сила, женщина – нежность, красота и радость. Воздавая высокую честь женщине-матери по ее заслугам перед обществом и государством, следует напомнить каждой матери, что без Бога, без церкви она не может быть настоящей матерью. А сколько каждая мать пережила тревог, волнений, бессонных ночей, а сколько было пролито слез матерями во время войны. Убитого сына на войне скоро забывают друзья, товарищи, забывает даже жена. Но есть одна великая сила в мире, которая носит святое название «Мать». Мать никогда не забудет своих детей, ни при каких обстоятельствах. Наше обращение к молодому поколению, нашей будущей смене. Молодые друзья, сегодня миллионы людей стучатся в сердце каждого из вас и призывают вас. Дорожите вашей матерью, пока она жива. Уважайте ее, оказывайте ей большее внимание. Любите ее и помните, что ни один отец и ни одна мать никогда не пожелает своим детям чего-либо плохого в жизни. Молитва матери спасет на суше, в воздухе и на воде. Дорожите ею.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Кусты сирени, травы и деревья, резные лавочки, цветы меж них пестрят, и, взявшись за руки, шагают по аллее, беседуя тихонько дочь и мать. Гуляют люди, медленно сближаясь. Вдруг дочь тихонько маме говорит: «Мне стыдно, мама, я красивая такая, а твои руки, руки спрячь свои». Как больно матери услышать эти речи, не в первый, ах, уже в который раз. И вот в один прекрасный летний вечер решила мама все ей рассказать. «Когда-то мои руки были свежи, прекрасны и нежны, вот, как твои. А чтоб лицо твое не потеряло свежесть, тебя однажды от беды спасли. Пожар на улице разносит пламя. Тебя закрыв, я в магазин пошла. Не знала я тогда, но что-то подсказало, чтоб я домой к тебе скорее шла. Я приближалась к дому, и, о ужас, то был наш дом, охваченный огнем. И знала я, что там в дыму уснула малютка ты в кроватке под окном. Пожарных вызвали, сказали мне соседи. Да, жаль вещей, но их уж не спасти. С минутой каждой дом горит сильнее, но удержать меня тем не смогли. Метнулась в дом с открытыми глазами, от дыма слезы сразу потекли. Вбежав тебя вот этими руками, я от огня сумела защитить. Тебя прижав к груди, искала выход. Из пелены огня я вышла вон, но сильно обожгла тогда я руки, закрывши от огня твое лицо. И с той поры, с такими вот руками, я жизнь свою, родная, прожила. Я знала, не пройдут бесследно шрамы, но ты, моя кровиночка, жива. Слова закончились. И девушка, рыдая, прижала руки матери к губам. «Ты жизнь мою спасла! Прости, родная, что я, не зная, мучила тебя. Забудь, о мамочка, теперь не закрывай их. Пусть люди видят красоту лица. Ты их к лицу прижми, пусть все узнают, что ты руками жизнь мою спасла». Мой друг, ты вспомни страшную Голгофу, взгляни, на ней стоит позорный крест, чтоб жизнь твою спасти от катастрофы, там распята любовь, сошедшая с небес. Ее увидев, преклонись душою, перед Христом колени преклони, и чтоб душа сияла красотою, тот крест повыше в сердце подними. И не стыдись того, что руки Христа прибили на кресте. Он испытал позор и муки, чтоб показать любовь тебе».

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

0: Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».
1: Прошло несколько дней, а Джефф все не заходил в мой магазинчик. Сперва я переживал, что не спросил номера его телефона, но понемногу буря, бушевавшая в моей душе, улеглась. Время шло, и длинные философские дебаты с Джеффом постепенно забывались. Окружающий мир заманчиво сверкал множеством искушений, и я снова был готов идти им навстречу, как ни в чем не бывало. Особенно охотно я проводил вечера в ночном клубе «Каменный пони» в Вестбюри парке, Нью-Джерси. В это время здесь делал свои первые шаги в шоу-бизнесе малоизвестный рок-певец. Темные очки, ковбойская шляпа, теплый хрипловатый голос создавали привлекательный образ настоящего мужчины. Это был Брюс Спрингстин. Развлечения в ночном клубе не были для меня в новинку. Еще подростком я часто посещал с друзьями ночные клубы и дискотеки в Яффе и Тель-Авиве. Там мы курили, выпивали, ухаживали за девушками, ведь так поступали все. Тогда я был мальчишкой, теперь мужчиной. Во всяком случае, таковым я себя считал. Моя жизнь все больше сосредотачивалась на единственном человеке, том самом, который каждое утро глядел на меня из зеркала. Кто-то подсовывал мне грех, словно ядовитую пилюлю в толстой сахарной оболочке, и я охотно глотал эту пилюлю, как рыба, заглатывающая крючок вместе с наживкой. Чем глубже я погружался в болото греха, тем меньше обращал внимание на спасительный канат, который Джефф пытался сбросить мне с высокого и прочного утеса, на котором стоял скалы, имя которой Иешуа Мессия, Иисус Христос. Разумеется, я сам не замечал, как деградирую, ведь все шло так гладко, так славно. Но вот однажды вечером, опять-таки незадолго до закрытия, Джефф, как ни в чем не бывало, вошел ко мне в лавку, словно и не пропадал все эти дни. На его лице сияла знакомая широкая улыбка, и он продолжил нашу беседу так, как будто мы прервались лишь на 1 минуту. К этому времени я уже испытывал к нему противоречивые чувства. С одной стороны, мне было интересно слушать его рассказы о Танахе. С другой стороны, грех, который сидел во мне, яростно отвергал его слова, так как они представляли собой скрытую угрозу моему распущенному образу жизни. Всем своим сердцем я сопротивлялся этому новому учению, бунтовал против него, ведь оно затрагивало мою еврейскую гордость, да и мое врожденное тщеславие. Я клялся самому себе никогда не соглашаться с утверждением, что современный иудаизм в своей основе ошибочен. В конце концов, как мне тогда снова показаться в своей родной стране, если я приму его слова за истину и обращусь? Боже упаси! Я и думать не желал о возможности покаяния в том смысле, в котором толковал это слово Джефф. А идея принять на свою шею ярмо Царства Божьего казалась отталкивающей. «Наверное, помните, как вы рассердились, когда я впервые сказал вам, что у Бога есть сын?» — спросил Джефф, высказав вслух мою потаенную мысль. Я утвердительно кивнул. «Бог знал, что ни один падший человек не сможет спастись самостоятельно, и что для этого необходима жертва». Но животные, каким бы оно ни было чистым, никак нельзя приравнять человеку. Только человек может быть равноценен другому человеку. Поэтому Бог решил войти в этот мир в обличии человека, чтобы принять на себя наказание за грехи людей и умереть для их искупления. Иешуа, будучи Богом в человеческой плоти, был единственным человеком, который когда-либо жил на этой земле и не делал греха. Поэтому он один мог стать невинным и чистым агнцем Господним, идеальной жертвой. Видите ли, Иешуа не был обычным человеком, он был Богом во плоти, который пришел в мир. Как это могло случиться? Только Бог всемогущий знает ответ, ибо Бог стоит вне порочного круга человеческого греха. Он так любит нас грешных, что его праведность не была бы полностью проявлена, если бы он не обеспечил по милости своей спасение для падшего человеческого рода. Для этой цели Господь послал в мир своего Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Смотрите Иоанна 3:16. И этот Его Сын и был Мессией. «Но какое отношение все это имеет к Мессии?» – спросил я. «Я знаю, что христиане обожествили Иисуса и сделали из Него Бога, но это же чистое кощунство. Ни один еврей никогда не поверит, что у Бога есть Сын». «Вы снова ошибаетесь», – улыбнулся Джефф. «Христиане не обожествили человеческое существо. Все было как раз наоборот. Именно Бог смиренно облег себя в человеческую плоть, чтобы спасти грешников и привести их обратно к себе. И вообще, почему бы Богу не иметь Сына? В Библии Сын Божий упоминается многократно. Например, мы находим в Танахе следующие слова. Первое. «Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Возвещу определение. Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Псалом 2, стих 1, 2, 7, 8, 10 и 12. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли? Притчи 34. Навуходоносор царь, услышав, что они поют, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю, «Истинно так, царь!» На это он сказал, «Вот, я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Даниила 3:91-92. Видите, Танах отнюдь не избегает этого термина «Сын Божий», продолжал Джефф. Споры раввинов начались много позже. Они начались с теологических диспутов, которые велись раввинами с мессианскими евреями. Мессианские евреи опирались на те же самые писания, отстаивая убеждение, что Иешуа действительно был Сыном Божьим. Кстати, именно поэтому Иешуа должен был родиться от девственницы. «О, только не это!» – с возмущением воскликнул я. Каждому ребенку известно, что у девственниц дети не рождаются. Христиане твердят о непорочном зачатии Христа и ожидают, что люди просвещенного 20 века поглотят это суеверие. Да это же бессовестное оскорбление нашего разума. Джефф в ответ устало улыбнулся, как бы говоря: «О, это возражение я уже слыхал». Естественно, я ожидал такую реакции, он терпеливо выждал, пока я успокоюсь, и затем продолжил. Мне по-настоящему смешно, когда мы, ограниченные и некомпетентные люди, пытаемся указывать Богу, что Он может сделать, а чего не может. Бог – Творец мира. Он создал всю Вселенную одним лишь словом своих уст. Ему ведь не пришлось прибегнуть к половой близости с кем бы то ни было, чтобы дать жизнь Адаму и жене, не так ли? Бог подарил Аврааму и Саре сына, когда они были уже слишком стары, чтобы иметь ребенка естественным образом. Он сверхъестественным путем подарил им Исаака, чтобы показать им, да и нам тоже, что и в этой области он всемогущ. Скажите мне, Яков, неужели Бог всемогущий, создатель неба и земли, не способен сотворить новую жизнь в утробе девственницы, не прибегая для этого к мужскому семени? Я был настолько шокирован этим вопросом, бросившим вызов всем укоренившимся во мне традиционным предрассудкам, что не мог ничего ответить. Джефф продолжал: «Но если уж говорить на чистоту, вопрос о технической способности или неспособности Бога зародить жизнь в утробе девственницы не имеет отношения к делу. Факт в том, что Мессия должен был родиться от девственницы и Духа Божьего. Иначе как бы он мог быть ветхим днями, которого происхождение изначало от дней вечных? И позвольте мне сказать вам еще кое-что. Даже сама идея рождения от девственницы не совсем чужда Танаху. Уже Исаия намекал на такую возможность, сказав: «Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». А вот что писал Исаия в другом месте об этом единственном в своем роде ребенке: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Исаия 9, 6 и 7. Мессия – это чудесное дитя, рожденное девой, обладатель божественных титулов и вечного царства, должен был родиться не в той греховной человеческой династии, которая началась с Адама. Он должен был прийти в мир свободным от наследия греха, чтобы стать чистым жертвенным агнцем Божьим, пригодным для принесения в жертву во искупление грехов всего человечества. Вы сказали, что христиане взяли Иешуа и сделали из него Бога. Но теперь-то вы видите, что все было совсем наоборот. Иешуа не был человеком, который в процессе своего развития стал Богом. Напротив, он был Богом, который пришел на короткое время в этот мир в человеческой плоти и затем прошел через временную смерть. Через 3 дня он восстал из мертвых, чтобы победить последнего врага, вторую смерть. Только так он мог расплатиться за наш грех и полностью удовлетворить святости Бога и требованиям Его праведности. Он исполнил все самые строгие законы Торы и раз и навсегда победил смерть для всего человечества. Но позвольте пытался я понять, если Мессия действительно пришел в мир, чтобы спасти и искупить человечество своей кровью, почему же мы сегодня такие, какие мы есть? Разве Мессия пришел не для того, чтобы установить царство мира на этой земле? Царство, в котором лев будет мирно жить рядом с ягненком? Да, конечно, согласился Джефф. Но если бы он установил на земле царство мира и справедливости, не подготовив сперва сердца грешных людей к принятию этого царства, они бы тут же испортили и извратили его точно так, как Адам и Ева поступили с райским садом Эдема. Сейчас Господь готовит себе малое стадо святых людей, которые знают Его, любят Его и для которых важнее всего подчиняться Его заповедям. Это Его община, церковь, состоящая как из евреев, так и неевреев. Только когда Иешуа наконец завершит свою работу, Он вернется на эту землю со всеми своими святыми, чтобы установить то славное царство, о котором говорит Исаия в своем пророчестве. Что ж, в этом есть смысл, впервые решился я признать, хотя мне и трудно во все это поверить. Хорошо, понимаю, что я грешен. Я понимаю и то, что сам не могу вытянуть себя за волосы из болота, но не могу принять мысль, что кто-то должен умереть за меня, а от меня при этом ничего не требуется взамен. Это слишком дешевое искупление». «Вполне понимаю ваши чувства. Всем нам присуще естественное желание искупить свои грехи. Или изнуряя себя постом, или даже нанося себе физические увечья, чтобы успокоить измученную совесть. Евреи нагрузили себя тысячами повелевающих и запрещающих законов разного рода указаниями и запретами, намного превосходящими простые повеления Торы. По их мнению, чем больше человек изучает эти законы, тем лучше он становится, хотя сами они не могут полностью выполнить ни одной заповеди. «Что вы имеете в виду?» — снова взволновался я. «У нас очень много святых и праведных раввинов, людей Божьих. Как вы можете утверждать, что они неугодны Богу? Разве они не выполняют все заповеди Господни?» «Нет, Яков, к сожалению, не выполняют. Они не соблюдают Тору, и не потому, что не хотят этого. Я уверен, что хотят, но они просто не могут ее соблюдать, потому что Тора была дана людям совсем не для этого». Эти слова меня окончательно озадачили и смутили. «Вы шутите?» – вскричал я. «Вы хотите сказать, что Бог дал нам Тору, зная с самого начала, что выполнять ее заветы невозможно? Тогда зачем Он вообще дал нам ее? Он сделал это, чтобы показать нам свои высокие требования и доказать, что из-за правящего нами греха мы никогда не сможем выполнить эти требования». Бог дал нам Тору для того, чтобы мы проверяли себя в ее свете и видели, насколько мы ее недостойны и как отчаянно нуждаемся в его спасении. По той же причине Он сделал центром Торы систему жертвоприношений. Позвольте привести пример. Средний человек может прыгнуть в длину, скажем, на 2 метра. Хорошо тренированный спортсмен прыгнет, предположим, на 5 метров. Если он олимпийский чемпион, он может прыгнуть даже на рекордное расстояние, на 9 метров. Но это предел того, что может достичь человек нашего времени. Теперь предположим, что мы стоим на краю пропасти, и расстояние до противоположного края 200 метров. Не правда ли? Ни один из нас на такое расстояние не прыгнет. Пусть этот пример будет для нас притчей. Пусть на другой стороне пропасти, за бездной, которую мы назовем грехом, нас ожидает Бог. Он смотрит на нас, бедных кузнечиков, и жалеет нас. Он знает, что мы совершенно не способны достичь его собственными силами. Вот почему он послал нам Иешуа, своего сына, в качестве небесного моста. Иешуа – посредник между человеком и Богом. Идя с ним, мы будем в безопасности, потому что, согласно его собственным словам, он есть путь и истина, и жизнь. Я знаю, что многие слишком легко отказываются от этого божественного пути. Они бы предпочли обрести спасение своими силами или трудами. Но человеческие усилия не приблизят нас к Богу ни на шаг. Они могут привести только прямо в пропасть греха. «Притча мне нравится», — сказал я. «Но что вы скажете о всех тех, кто по-прежнему пытается следовать Торе в меру своих возможностей? Что вы скажете о всех мучениках, погибших за святое имя Божье? Как же этот праведный и любящий Бог мог допустить гибель стольких миллионов людей только за то, что они не верят в Иешуа?» Тут вы касаетесь очень деликатного вопроса. Мы живем в век гуманизма. В наше время человека обожествляет и ставит в центр мировоздания. В представлении нашего среднего современного

а не человек, который есть его творение. Не мы создали Бога по своему образу, как уверяют нас многие современные теологи, и не мы создали самих себя. Нас создал Бог к своей славе. Когда-то Бог не замедлил уничтожить потопом весь мир, со всеми людьми и животными, населявшими землю, и спас из них лишь 8 человек и по паре всех животных. И все только потому, что люди так постыдно пали и развратились у него на глазах. Бог прекрасно мог бы обойтись без греховного падшего человека. Суровая правда состоит в том, что каждому, кто отвергает спасение от Бога, со временем придется держать ответ за свои грехи перед Создателем и заплатит за них дорогой ценой принять вечную смерть. Бог не прячется за углом и не подсматривает за человеком, чтобы поймать его на месте преступления и наказать за грех. Этот грешник постоянно прячется, бежит от своего любящего, сострадающего ему Бога. Этот грешник неудержимо гоняется за развратными, греховными удовольствиями, потому что они приносят ему временное удовлетворение. Но со временем каждому из нас придется дать отчет о том, как он провел и на что потратил свою жизнь. Некоторые люди упрекают Бога в жестокости и равнодушии, с которыми он отправил в ад миллиарды людей только потому, что у них ни разу не было возможности услышать о Мессии и принять его. Но поверьте, Бог справедливый и святой. Он создал ад, то ужасное озеро, в котором неугасимым огнем горит сера, вовсе не для человека. Он создал ад для сатаны и его демонов, падших ангелов. Но те люди, которые отказываются раскаяться и обратиться к Богу, которые восстают против Него и не принимают Его как Спасителя, которые предпочитают следовать своим похотям и греховным желаниям, вместо того, чтобы исполнять в своей жизни волю Господа, они неизбежно окажутся с сатаной и его падшими ангелами и разделят их вечную участь. Но тогда мы, наконец, соглашаемся прийти к Богу и принять Его. Мы думаем, что делаем Ему большое одолжение. Мы еще выдвигаем Ему миллион условий. «Если ты сделаешь для меня то-то и то-то, я, может быть, и рассмотрю возможность принять тебя». Мы часто забываем, что Бог – самодержавный Господь, Владыка, сотворивший небо и землю, и что Он без всяких условий приглашает нас прийти к Нему и принять Его дар вечного спасения, который Он предлагает нам совершенно безвозмездно. Он подарил нам это спасение, не требуя за него платы, но не потому, что оно не имеет никакой ценности, а потому, что милосердие Божье настолько драгоценно, что никто и никогда на земле не в состоянии за него заплатить. Оно стоило Богу крови его возлюбленного сына, ни много ни мало. Только если мы верой примем эту жертву, Бог согласен принять нас так, как если бы мы никогда не грешили. Бог заплатил за грехи людей кровью Иешуа.

0: из поколения в поколение много говорят о достижениях и славе великих людей, восторгаются ими и превозносят их. Но как будто никто не замечает скромного, но прекрасного создания, находящегося так близко около нас, в котором проявляются все черты замечательного героя духа. Это создание – мать.
1: В домашней тишине и спокойствии, занимаясь воспитанием детей, мать совершает более прекрасный и ценный труд, чем человек, трудящийся над каким-либо художественным произведением искусства, которому предстоит стать предметом восторженного внимания масс. Ее ежедневным занятиям, хоть и чисто домашнего характера, следует придать большее значение и оказать большее внимание, чем это обычно делается. Однажды знаменитый Наполеон в разговоре с госпожою Кампань сказал:
0: «Кажется, что старая система воспитания потеряла всякое значение. Что нужно, чтобы правильно воспитать народы?»
1: «Матерей», — ответила его собеседница.
0: «Да, вы правы. В этом одном слове сокрыта вся система воспитания народов. Позаботьтесь о том, чтобы воспитать настоящих матерей. Опыт показывает, что одной матери не в состоянии заменить 100 учителей. Она – магнит для сердец своих детей и их путеводная звезда. От нее зависит сделать свою семью чистым или грязным источником различных направлений, существующих в мире. Это не будет слишком много, если сказать, что от матери главным образом зависит человеческое счастье или несчастье. То, что один из английских писателей сказал о женщине, в сущности относится к истинной матери. Женщина больше, чем кто-либо иной, воспитывает человека. Мужчина – это мозг человека, женщина – сердце. Он – рассудок, она – чувство. Он – сила, она – нежность, красота и радость».
1: Женщина учит любить то, чему мужчина учит только верить. Не каждая женщина заслуживает почетное звание матери, а только та, которая имеет в себе чистую, созревшую душу. К сожалению, таких теперь очень мало. Вот почему Бог и не употребил лучшей иллюстрации своей любви к человечеству, чем следующее.
0: «Как утешает кого-либо его мать, так утешу я вас» – Исаии 66:13.
1: За матерью следовало бы заботливо ухаживать. Ее дорогие силы не следовало бы перегружать мучительным трудом. Ее заботу и ношу следовало бы облегчить. Многие не ценят совершаемой ею работы, мало даже знают о ее заботах и трудностях. Вся ее жизнь проходит в мелочах, исполнение которых требует терпения, воздержания, нежности и самоотверженной любви. Она и сама думает, что делает мало, но сделанное ею записано в книге жизни.
0: Никакой труд своей важностью не может сравниться с трудом матери. Ей не нужно как художнику рисовать на полотне или как скульптору обрабатывать свой мрамор. Ей не нужно как оратору облекать свои мысли в красивые слова или как музыканту выражать свои чувства в мелодии. Ее задача – с Божьей помощью развить в душе человека подобие Божие. Сердце матери – самое прекрасное и незабвенное место для сына, даже если тот и состарится. Оно всегда открыто для детей, если даже они ее не ценят и отталкивают. И каждый человек на земле имеет только одно такое сердце. Для него мать готова пожертвовать своими удобствами, отказаться от удовольствий. Она радуется счастью дитяти, гордится его славой и сочувствует несчастье. Даже и тогда, когда его имя обесчещено, она, быть может, еще сильнее любит его. И если бы весь мир отшатнулся от него, она готова заменить ему мир собою. Но как мало тех, которые умеют ценить нежность и заботы матери, пока она жива. Иногда они как будто даже докучают нам. Но когда нас постигают жизненные невзгоды, когда мы видим, как трудно найти настоящее сочувствие, как мало людей любят нас ради нас самих, как чуждо им наше несчастье, только Бог и наша мать могут по-настоящему нас понимать.

родная, милая, за все тебе спасибо, за то, что понимаешь ты без слов. Могу довериться тебе я когда-либо и прочитать во взгляде лишь любовь. Твои глаза, участие в них и ласка, и хоть бываю, мама, не права, но от тебя, родная, словно в сказке, я слышу только добрые слова. Меня ты учишь жить и не сдаваться, смотреть вперед и верить в чудеса, надеяться на лучшее, на счастье, что мне подарят свыше небеса. Хочу быть на тебя во всем похожа, быть мудрой, доброй и уметь прощать, и перед трудностями не сдаваться тоже, и так, как ты, любить и понимать. О, мамочка, твой взгляд, твоя улыбка меня согреют лютою зимой. Прошу, прости за все мои ошибки и будь всегда ты рядышком со мной. Ты мне нужна, ты лучше всех на свете. Тебя я очень, мамочка, люблю за нежный взгляд и добрые советы. Родная, милая, за все благодарю.

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». Все попечение возлагать надобно на Бога. «Сын мой, оставь мне творить с тобою, что мне угодно. Я знаю, что нужно тебе. Ты как человек мыслишь, и многое чувствуешь так, как внушает тебе склонность человеческая. Истинно слово Твое, Господи, Твое обо мне попечение более всякой заботы, какую я могу возыметь о себе, ибо во всем зависит от случая, кто не возвергает на Тебя все свое попечение. Господи, лишь бы воля моя просто и твердо в Тебе пребывала, твори о мне все, что Тебе благоугодно. Что бы Ты со мною ни сотворил, не иное, что быть может, разве доброе? Хочешь, чтоб и во мраке был? Будь благословен. Хочешь, чтобы во свете я был? Будь вовеки благословен. Благоволишь мне в утешение? Будь благословен. Благоволишь в скорбь мне? И тогда будь благословен вовеки. Сын мой, как тебе стоять надобно, если хочешь ходить со мною? Ты должен быть так же готов страдать, как готов радоваться. В скудости и в нищете должен жить с такой же охотой, как в изобилии и в богатстве. Господи, охотно ради Тебя все терпеть буду. С чем Ты ко мне снизойти изволишь? Доброе и худое от руки Твоей равно желаю принимать, сладкое и горькое, радостное и скорбное. И за все, что со мною не последует, хвалу воздавать Тебе. Соблюди меня от всякого греха, и не убоюсь я ни смерти, ни ада. Лишь бы не отвергнул Ты меня в вечность, лишь бы не изгладил меня из книги жизни, ничто не повредит мне, какое бы ни постигло меня бедствие».

об исповедании своей немощи и о бедствиях здешней жизни. Исповедую на себя беззаконие свое. Исповедуюсь Тебе, Господи, в немощи своей. Часто малая вещь приводит меня в отчаяние и опечаливает, и решаюсь действовать с твердостью, но едва появится малое искушение, я впадаю в великое уныние. Иногда от самой ничтожной вещи происходит тяжкое искушение. Лишь только сочту себя сколько-нибудь в безопасности, ничего не чувствую, и вдруг вижу, что едва совсем не упал от легкого дуновения. Презри, Господи, на смирение мое и на слабость мою, Тебе отовсюду известную. Помилуй меня, спаси меня, ибо прах я и пепел. Псалом 68:15. Да не буду низвержен до конца. То меня часто опровергает и смущает пред Тобою, что так склонен я к падению и так бессилен противиться страстям. Если и не доходит до согласия, и то уже мне тяжко и несносно, что они не перестают нападать на меня, и очень постыло становится мне каждый день так жить в борьбе, и в том познаю немощь свою, что так легко вторгаются ко мне отвратительные мечтания и с таким трудом от меня отходят. О, крепкий Боже Израилев, ревнитель душ верных, воззри на болезни и труды раба Твоего и помоги ему во всем, к чему стремиться. Укрепи меня небесною крепостью, и да не превозможет на обладание ветхий мой человек, бедная плоть, еще не совсем покорная духу. С нею мне вести битву, доколе продлится дыхание мое в здешней бедственной жизни. Увы, что здесь за жизнь? Жизнь, где нет перерыва бедствиям и скорбям, где все уставлено сетями, все врагами переполнено. Едва отходит одна беда, одно искушение, как другое приходит. И еще не кончилась прежняя борьба, а уже приступают во множестве другие брани, неожиданные. И как возможно любить жизнь человеческую, когда столько в ней горечи, так она подвержена напастям и бедствиям? Как возможно и назвать ее жизнью, когда она столько смертей и столько заразы порождает? И все-таки любят ее, и многие ищут в ней наслаждения. Часто бронят здешний мир, что обманчив он и суетен, но не хотят оставлять его, потому что похоть плоти владеет душою. Иное побуждает любить, иное презирать его. На любовь к миру наводят похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Но за ними следуют беды и печали и производят ненависть к миру и душевную тоску. Но, увы, дух, преданный миру, побеждается порочным наслаждением и в сладость себе приемлет быть в чувственности, потому что не видел, не вкусил сладости в Боге и внутренней красоты в добродетели. А кто совершенно презирает мир и старается жить для Бога в святом послушании, тем знакома сладость божественная, обещанная истинным отверженником мира. И яснее видят они, как тяжко заблуждается мир и как многообразно обольщается мир.

Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей».

Дорогие радиослушательницы, сегодня мы будем говорить на тему «Не позволяем ли мы грешить?». В любой семье, даже самой благочестивой, дети могут преподнести родителям сюрприз, совершив какой-нибудь грех. Ваша дочь, например, может решить выйти замуж за неверующего или оказаться в положении до замужества. Ваш сын может провороваться или обесчестить девушку. Сила греха велика в человеке. Спасение и возрождение не передаются по наследству от родителей к детям, а одного воспитания бывает иногда мало. Как быть, когда такие трагические случаи происходят в наших семьях? Сказать ли, что во всем виноваты они и получили по заслугам? Это, конечно, будет правда, но время ли проповедовать, когда дело уже сделано, и они уже несут тяжесть последствий и больше нуждаются в помощи, чем в нотациях? Может, было бы, конечно, лучше посоветовать попросить прощения у Бога, но не было ли бы это легким выходом для того, кто должен получить по заслугам? Может быть, о Боге нужно заговорить после того, как виноватый достаточно пострадал, перенеся неловкость перед друзьями и родителями? В таких случаях детям нужно больше прощения, понимания и принятия. Перед ними унижение и неловкость, а иногда и строгое наказание со стороны церкви, если они ее члены. Их поставят на замечание, а может быть и исключат временно, пока дело не будет исправлено. Как быть родителям? Склонять ли таких провинившихся детей в сторону прошения прощения у Бога или в сторону чувства вины перед ним и близкими? Один отец спросил пастора, как ему быть в отношении сына, который развелся с женой. Некоторые доброжелательные друзья посоветовали не пускать его на порог дома. Другие говорили, что если он когда-нибудь решит жениться снова, отец должен игнорировать это бракосочетание. Все эти советы мало радовали и удовлетворяли несчастного отца. Должны ли мы делать прощение легким или трудным? И доступным только для тех, кто проявляет настоящее покаяние и намерение переменить направление жизни? Отец блудного сына принял его в свои объятия без всяких вопросов. Но нам, евангельским верующим, бывает почему-то иногда трудно и неловко говорить о даровом прощении без всяких условий и оговорок, из страха, что оно окажется слишком легким. Виновный может заключить, что благодать легко получить, и заранее иметь это в виду. Или, может быть, нам хочется доказать, что путь нечестивого тяжел, и наша неписанная философия звучит как бы так: «Пусть отпавший страдает, пусть докажет на деле, что действительно намеревается исправиться, тогда пусть просит у Бога прощения». Новый Завет учит, что смерть Христа была жертвой за наши грехи. Все наши грехи были будущими, когда Христос умер за них 2000 лет тому назад. Значит, все грехи, которые мы когда-либо совершим, были включены в смерть Христа. В результате Богу нетрудно прощать нас, и не так, как будто бы Он с сожалением

дает нам второй шанс. Цена прощения была уже уплачена, и Бог желает, чтобы мы принимали его даром. Когда Христос воскликнул «совершилось», он употребил греческое слово для деловой сделки, которое означало то же самое, что слово «уплачено сполна», «накупчий». Несмотря на то, что печаль приводит к покаянию, 2 Коринфянам 7:10, сама по себе она не представляет собой заслуги пред Богом. Многие верующие говорят, что они потому чувствуют разобщение с Богом, что не пережили достаточно печали, сожаления, настоящего раскаяния. Такое понятие насмехается над Божьей благодатью. Мы инстинктивно желаем наказать себя за грех. Нам кажется, что мы должны пережить какую-то меру сожаления, чтобы удостоиться Божьего прощения. Но если Христос уже пострадал за наши грехи, зачем нужно нам прибавлять еще и наше страдание к Его уже совершившимся страданиям? Верно, что часто нам приходится переносить последствия наших грехов, но это не то же самое, что исполнение каких-то специальных условий для того, чтобы заслужить прощение грехов у Бога. Если наши отношения с Богом нарушились, они могут быть установлены моментально и свободно, и, главное, совершенно даром. Единственное, что нужно, это искреннее желание избавиться от греха и исправить созданное им положение в нашей жизни. Нет такой причины, по которой бы мы должны были откладывать принятие Божьей благодати. Обратите внимание на такой стих. «Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. Исповедать значит согласиться с Богом в отношении нашего греха и сказать «Ты прав, Боже, а я не прав, прости». Это не значит прозябать в удрученном состоянии, пока Бог не увидит, что мы уже достаточно настрадались и теперь нам можно простить. Это было бы оскорблением Бога, который умер, чтобы спасти нас. Потому что мы неправильно учим об этом измерении благодати, многие верующие несчастны и думают, что Бог постоянно недоволен ими. Они не решаются просить у Него прощения, потому что думают, что еще не угодили Ему, а на самом деле Он только ожидает, чтобы они пришли и открылись Ему, и сказали, что Он прав, а они неправы. Он милосерд сверхчеловеческого понимания, и Его прощение всегда доступно для тех, кто кается. Мы никогда не можем нагрешить слишком много, чтобы Его прощение не могло уже быть в силе. Мы мерим Бога на свой аршин. Только потому, что мы не можем прощать после нескольких раз, не значит, что и Бог не может прощать после нескольких согрешений. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Условие – покаяние и желание исправиться. Бог, конечно, не навязывает нам своего прощения. Мы должны хотеть Его. Можно подумать, конечно, что всегда найдутся злоупотребляющие таким даровым прощением, которые будут говорить, как во дни апостола Павла. Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Павел ответил на этот вопрос. Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Римлянам 6:1-2. Несомненно, есть такие, которые умышленно грешили, полагаясь на благодать Христову. Если мы честны, мы признаемся, что все способны на это. Но в таких случаях Бог берет на себя ответственность за воспитание нас. Он дисциплинирует своих детей, не наказывает, а воспитывает. Наказание уже понес на себе Христос. Он допускает в нашей жизни последствия нашего поведения, которые учат нас, как жить в постоянном общении с Ним. Сами мы неправильно дисциплинируем себя и других. Мы часто думаем, что те, кто согрешили так ужасно, не могут быть прощены так легко. Нам бы хотелось заставить себя и других страдать. Если Бог может так легко прощать, почему не можем мы сделать этого? Христос рассказал притчу о человеке, которому было много прощено, а он, в свою очередь, не мог простить должнику своему. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? Спрашивает его простивший его государь, символизирующий в притче Бога. Бог прощает, но Он также и дисциплинирует, и нам часто бывает нужно поступать так же. Вопрос только в наших побуждениях. Апостол Павел писал Галатам: «Братья, если впадает человек в какое согрешение,
вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными. Только кроткое и ласковое отношение возвратит согрешившего в нормальное состояние и не оттолкнет его от церкви и верующих. Отец с разведенным сыном не должен отталкивать его от себя, но показать, что любит его и желает ему только добра. Сыну и так известны взгляды отца, и он знает, что разбил сердце отцу своим поступком, но ласка отца расположит его к нему, и он сможет принимать от отца и другие советы и наставления. Сам Господь говорил так о том, как обращаться с теми, кто согрешил против нас. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двоих, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет тебе он, как язычник и мытарь». Матфея 18:15-17. Христос подчеркивает восстановление правильных отношений сперва в личном порядке, до того, как дело выйдет наружу и должно будет разбираться всей церковью. Всякое дисциплинирование должно делаться так, чтобы помочь человеку исправиться и восстановиться, а не для того, чтобы сурово наказать его и навсегда оттолкнуть. Когда же он уже восстановлен, его поступок должен быть забыт, и отношение к нему должно быть таким, как прежде. Когда согрешают наши дети по неопытности и незнанию силы греха и вообще жизни, мы не должны отталкивать их от себя, но и не прикрывать греха. Пусть они знают, каков ваш взгляд на их поведение, но пусть знают и то, что наказание за все наши грехи понес на себе Христос, и прощение доступно для них, если они сознают свою вину, свою ошибку и искренне пожелают исправления. Понимание и применение Христовой благодати не поощряет грех, но наоборот, вызывает обратное действие. Обычно тот, кому много прощено, больше любит. Те, кто тронуты щедростью Бога, более охотно готовы отдавать себя Ему на служение. Они побеждены Его любовью и готовностью прощать. Помогаем ли мы людям грешить тем, что делаем прощение таким легко доступным, не думаю. Я думаю, что поощряя сплетни, зависть, ропот, гордость, мы помогаем людям грешить. Но объяснением благодати Христовой мы помогаем людям избегать греха и любить Господа больше. Бог говорит через притчу: «Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Матфея 20:15. Христос порицал фарисеев за то, что они не могли терпеть того, как легко Он прощал. Бог мог прощать блудниц, мытарей и других явных грешников. Фарисеи не могли смотреть на то, как Бог дает так много тем, кто заслуживает так мало. Вспомните старшего брата в притче о блудном сыне. Он злился, потому что младшему сделали такой богатый и радушный прием. В глазах этого самоправедного, оставшегося дома сына, отец был слишком щедрым. Не завидуйте благодати Божией, которую он щедро изливает на какую-нибудь блудницу, или наркомана, или опозорившую родителей и девушку. Научитесь сами принимать даровое прощение Бога и учите других принимать его. Молитесь о том, чтобы Бог помог вам стать такими же милосердными, как Он, в обращении с вашими ближними, а особенно с вашими детьми. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за непонятное для нас обращение с нами, за Твою бесконечную любовь и безграничное прощение. Господи, мы славим, благодарим Тебя за него. Аминь.

Материнская молитва. Сердце матери. Кто ее видел глубины? В этом сердце живут вместе боль и любовь. Как ей больно за дочь, как ей больно за сына. Материнское сердце поймет только Бог. О матери, молящейся о сыновьях и дочерях, ваш труд нищетен будет пред Творцом. Тех сыновей и дочерей, которых ждет трясина, вы вырвете из пасти львов. Когда на них весь мир поставил точку и не дает им шанса даже жить, и нету никого, кто мог помочь бы, тот грех оставить, бросить, позабыть. Их держит материнская молитва, над пропастью которой путь лишь ад. Но если будет выигранная битва, туда лишь будет вержен Божий враг. Крепитесь, не сдавайтесь вы на битве. Вы воины Иисуса, вы сильны. Пусть не смолкает материнская молитва, она сильнее всех стрел сатаны. И даже когда дух изнемогает, и сердце матери изранено мечом, доспехи никогда пусть не снимает. Пусть будет сын и дочь любой ценой спасен.

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

нас воскрес. Осознаем ли мы с тобой за нас, какую нес он боль, для чего он умирал и для чего воскресал?

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

0: «Лучше нашей мамы, если кто на свете, говорят сегодня радостные дети. Во всех странах мира дети могут ныне подносить подарки дорогой святыне. А святыня эта, мамочка родная, дорогая, как солнце, сердцем неземная. Мамочка, я крошка, денег не имею, тонкие ручонки обвивают шею. Вот и весь подарок, мамочка смеется, лучшего подарка в мире не найдется».
1: «Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда! Начинается наша любимая передача!»
2: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
3: «Я должна была ей разрешить его оставить. Я не знала, что щенок так много для нее значит. Посвети фонариком вокруг, я ничего не вижу. Сюзи! Сюзи!»
4: «Смотри, здесь лестница на чердак.
3: Скорее залезь туда и посмотри.
4: Угу.
3: О, Господи! Пожалуйста, пусть она будет там, целой и невредимой. О, прошу тебя, Господи, пожалуйста!»
4: «Сейчас я только заберусь сюда и посмотрю вокруг.
3: Она там наверху?»
4: «Не вижу.
5: Всем привет! И добро пожаловать на нашу новую передачу «Час твоего рассказа».
6: Мы так рады, что вы снова с нами. Я уверен, что тем из вас, кто любит животных, рассказ, который мы для вас приготовили, доставит особенное удовольствие. Тетушка Кэрол, какой необыкновенно интересный эпизод мы только что прослушали. Ты не хочешь нам хотя бы намекнуть, о чем наш сегодняшний рассказ?
5: Пересказывать передачу нет смысла. Могу только сказать, что мой рассказ о маленькой девочке по имени Сюзи и о ее маме, которой пришлось так много работать, что постепенно она перестала принимать близко к сердцу то, что волновало Сюзи.
6: Слушая сегодняшнюю историю, все мы можем задуматься о наших отношениях с друзьями и родными. Показываем ли мы им, что они нам не безразличны?
5: Эта история немного отличается от предыдущих, потому что рассказывать ее будет сама героиня событий, которые с ней произошли много лет назад. Мы назовем ее «Уметь дарить любовь».
7: У каждого в жизни бывают удачные периоды, когда кажется, что все идет гладко и не возникает никаких серьезных проблем или затруднений. Но часто бывает, что мы лучше узнаем самих себя и больше всего взрослеем, когда в нашей жизни происходят какие-то кризисы. Меня зовут Сюзи Фишер. И история эта произошла, когда мне было 8 лет. В нашем городе Грейнджере все помнят тот год как год наводнения. Но у меня он врезался в памяти еще по многим другим причинам.
8: Сюзи! Сюзи!
9: Что, мама?
8: Иди сейчас же сюда, несносная девчонка!
9: Иду, иду, мама! Вот я. В чем дело?
8: Разве утром я тебе не говорила вынести мусор?
9: Ой, прости, мама, я совсем забыла.
8: А что, если бы я забыла приготовить ужин или постирать твои вещи или заплатить по счетам? Ты же знаешь, что после того, как твой папа от нас ушел, мне все приходится делать самой.
9: Ну, прости меня, я сейчас вынесу.
8: Смотри, снова не забудь. У меня нет времени без конца тебе все напоминать.
9: Больше не забуду.
8: И смотри, не забудь закрыть крышку, а то, если вечером снова пойдет дождь, к утру в ведре будет полно воды.
9: Хорошо, мама. Ма, можно я схожу к Питеру ненадолго? Я хочу посмотреть его нового котенка.
8: Ну, иди. Только не забудь. что ровно в 8 ты должна уже лежать в постели. И никаких отговорок. Ты должна быть дома самой поздней в 7:15. Это значит, что у тебя есть 20 минут.
9: Но я...
8: Никаких «но», моя дорогая. Ты должна быть дома вовремя.
9: Ладно, я приду вовремя.
10: А, Сьюзи, привет. Входи.
9: Ой, Питер, какой хорошенький котеночек. Можно мне его подержать?
10: Ну, конечно. На, держи. Ты знаешь, моя мама хочет, чтобы я ее научил прыгать только на этот стул.
9: Как бы я хотела, чтобы моя мама разрешила мне взять котенка или щеночка, или кого-нибудь еще. А она не разрешает держать в доме никаких животных. Она их ненавидит.
10: Пусть тогда это будет наш общий котенок. И ты знаешь, я знаю, что мы сделаем. Ты можешь придумать, как нам ее назвать.
9: Правда?
10: Ну да, тогда она будет немножечко и твоей тоже.
9: Вот здорово, спасибо, Питер. Я ничего не могу придумать.
10: Ну, например, у нее белые лапки.
9: А что, если назвать ее Белянкой?
10: Нет, у Рэнди кошку уже зовут Белянкой. А вообще, я придумал. Лапка.
9: Белая лапка.
10: Отлично.
9: Мне нравится. Белая лапка. Тебе нравится твое новое имя?
5: Питер всегда старался изо всех сил меня развеселить. Он, наверное, понимал, как мне трудно. Мама всегда казалась сердитой, и от нее я никогда не чувствовала такого тепла, как от папы. Но после их развода я не могла его видеть, когда хотела, и ужасно по нему скучала. К счастью, он мне часто звонил, а в выходные всюду брал меня с собой.
9: А куда мы едем, папочка?
11: Да тут недалеко. В магазин Олсона, где продается корм. Мне надо купить его для цыплят. И еще у меня есть для тебя один сюрпризик.
9: Какой? Скажи мне, пожалуйста.
11: Ну ведь если я тебе скажу, это уже не будет сюрприз. Как ты думаешь?
12: Ну вот, Боб, то, что ты просил. Еще что-нибудь нужно?
11: Я подумал, может быть, ты покажешь моей Сьюзи, что у тебя там в сарае?
12: А, в сарае? Ну-ну, конечно. Проходите сюда.
9: А что там?

0: Ну-ну, малыш, это всего лишь я и мои друзья.
1: Ой, папочка, посмотри, щенок.
2: Я знал, что ты захочешь посмотреть малыша.
1: Ой, он такой смешной.
0: Он один у меня остался из всего помета. Он и был последыш, но он самый умный из всех.
2: А сколько было всего щенков?
0: Всего их было 6.
1: А где же его мама?
0: О, это грустная история. Леди выбежала на дорогу и угодила прямо под машину, когда щенкам было всего 3 недели.
2: А у тебя, наверное, было немало забот, когда тебе пришлось заменить мать 6 щенкам.
0: Это уж точно. Всех остальных щенков уже разобрали, а этот очень тоскует один тут в сарае.
1: А как его зовут, господин Олсен?
0: Я зову его просто Шалун.
2: Сьюзи любит животных.
1: Ой, папочка, а можно я его возьму? Можно я его оставлю себе? Пожалуйста.
2: Ну нет, золотко, нельзя. Я просто хотел, чтобы ты с ним немножко повозилась и поиграла. Ну, и потом, ты же знаешь, как твоя мама относится к домашним животным. Она же не терпит, когда в доме животные, из которых всюду лезет шерсть.
1: Знаю, но может быть этот щеночек ей понравится. Посмотри, как он меня полюбил. Смотри, как он свернулся у меня на руках. Ну, папочка, пожалуйста, пожалуйста, Сюзи, разреши мне взять Шалуна домой.
2: Ну, я не знаю.
0: Да пусть это... малышка попробует, Бо. Кому от этого будет хуже? И потом, если его никто не заберет, мне придется отнести его на живодерню. Я не могу долго держать его здесь одного. У меня нет времени с ним возиться.
2: Ну, ладно. Да, только особенно не радуйся раньше времени, Сьюзи.
1: Пойдем домой, Шалун. Я буду о тебе заботиться, и тебе будет у меня хорошо.
3: Скажи мне, дядюшка Дэн, у тебя в детстве было какое-нибудь домашнее животное?
4: Да, конечно. Когда я был совсем маленьким, у нас была собака, а позднее мы держали кошек. Знаешь, я на всю жизнь запомнил одно лето. Когда у нас было 2 или 3 кошки, и у всех одновременно появились котята.
3: Бог сотворил столько чудесных созданий, которых можно приручать и держать дома. Например, мягких пушистых котят, щенят, кроликов и даже птичек.
4: Всем известно, что с домашними животными всегда веселее, особенно тем, кто живет один. Знаешь, недавно я даже читал, что некоторые старики дольше живут, если держат домашних животных. Как ты думаешь, может так быть?
3: Ну, этого я не знаю, дядюшка Дэн, но я знаю кое-что другое, что определенно нравится нашим более пожилым друзьям. Это наши бесплатные уроки Библии. Они особенно удобны тем, что изучать их можно, даже не имея своей Библии.
5: Почему бы не связаться с нами сегодня по электронной почте? Это может быть наилучшим из того, что вы когда-либо сделали. Вот наш адрес. radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
3: А сейчас нам пора возвращаться к нашей истории под названием «Уметь дарить любовь».
1: Дорогу домой я молилась, чтобы мама разрешила мне оставить Шалуна. Мне так нужен был этот щенок, ведь я могла бы его любить, и он любил бы меня. Мама всегда была занята, и мне страшно не хватало любви, ласки и тепла. Когда мы приехали домой, папа сказал мне, что если мама не разрешит оставить щенка, то он приедет завтра, и мы отвезем его обратно господину Олсену. Когда я вошла в дом, мама была на кухне. И как только я переступила порог, ее взгляд остановился на теплом комочке, свернувшемся у меня на руках. Я поняла, она недовольна. откуда у тебя эта собака, моя дорогая?
6: Мне ее дал господин Олсен. Правда, хорошенький, мама. Посмотри, как он меня любит.
1: Ты же знаешь, что я терпеть не могу животных. Тебе придется отнести его назад.
6: Ну, разреши мне его оставить, пожалуйста. Я буду о нем заботиться. Я тебе обещаю, я буду кормить его.
1: Немедленно возвращайся к господину Олсену и отдай ему этого щенка. И поторопись, нам пора есть.
6: Но, мамочка...
1: Ты все еще здесь, моя дорогая. Ты прекрасно знала с самого начала, что никаких щенков домой тащить нельзя.
7: Слезы застилали мне глаза, когда я спускалась по ступенькам с крыльца. Щенок грустно смотрел на меня, как будто понимал, что происходит, и слизывал мои слезы своим мягким розовым язычком. В этот момент я поняла, что никогда не смогу его бросить.
6: Не бойся, Шалом, я буду о тебе заботиться. Я никогда, никогда тебя не брошу.
7: Я знала, что если я верну шалуна господину Олсену, то его отдадут на живодерню. И я не могла этого допустить. Но я также знала, что теперь, когда всех щенят разобрали, господину Олсену незачем ходить в заброшенный сарай. И я решила спрятать там шалуна.
6: Ну вот, Шалун, мы и пришли. Веди себя хорошо и не подавай голоса. А я пока тебе сделаю постельку на соломе. Вот так, чтобы тебе было тепло и удобно. А завтра я приду к тебе сразу же после школы. До свидания, Шалун. Я тебя очень люблю.
7: И вот... 2 недели подряд, каждый день, вместо библиотеки, а я обычно ходила туда по дороге из школы домой, я шла к шалуну в сарай. Я рассказала свой секрет Питеру, и иногда он приходил вместе со мной. Он даже оставлял для шалуна кусочек от своего бутерброда, который ему давали на второй завтрак в школе. Я тоже оставляла ему свой бутерброд, и щенку этого хватало. Он не оставался голодным. Да, это были счастливые дни. Наконец-то у меня появилось живое существо, которое принадлежало только мне и которое я очень любила. И самое главное, Шалун тоже меня полюбил.
6: Иди сюда, Шалун. На, возьми.
8: По-моему, ему нравятся бутерброды с арахисовым маслом и желе.
6: Ага, и по-моему тоже. Но они немного промокли в пакете.
8: Да, все мокрое. Уже 5 дней льет, не переставая. Я и сам промок до нитки.
6: Ну, по крайней мере, здесь сухо. Ты ведь сухой, правда, Шалун?
7: В тот день, когда мы с Питером возвращались от шалуна, мы заметили, что река, которая текла за сараем, почти вышла из берегов. Весь вечер дождь лил, как из ведра, а к ночи по радио начали передавать предупреждение о наводнении. Я пошла спать в тревоге и никак не могла заснуть. Шалун ведь мог утонуть, ему никак не спастись. Потом мой взгляд остановился на маленькой карточке, висевшей на спинке моей кровати. Однажды учительница в воскресной церковной школе дала всем детям специальные карточки с привязанными к ним ленточками. Когда я пришла домой, я повесила ленточку на спинку кровати, и когда мне становилось по-настоящему плохо, я в темноте водила пальцами по буковкам на карточке. Было так темно, что я с трудом разбирала серебряные буковки.
6: Бог есть любовь. Господи, скажи мне, это правда? Ты ведь, наверное, очень

0: Сюзи пропала.
1: Что?
0: Я только что пошла поправить ей на ночь постель, а ее там нет. Ее нет в спальне, я не знаю, что делать.
1: Я сейчас приеду. Позвони в полицию и жди на крыльце. Я сейчас же подъеду, и мы поедем ее искать.
0: Скорее, Боб, пожалуйста.
1: Еду.
2: Следующие 3 часа наскоро собранный спасательный отряд хлюпал по грязи под дождем и искал меня, пропавшую девочку. Полицейские, опасаясь, что меня смыло в реку, вызвали водолазов. Потом от воя сирен проснулся Питер, который спал очень крепко. Как только он узнал, что это меня ищут, он тихонько сказал своей маме.
3: Мама, я знаю, она пошла в сарай спасать шалуна. Она наверняка там.
2: Мама Питера побежала к моим родителям, чтобы передать им слова Питера. И мои родители сразу же бросились к магазину господина Олсона. Утопая по колено в воде, они стали пробираться к заброшенному сараю за магазином.
3: Сюзи! Деточка моя, ты здесь?
1: Сюзи! Осторожно, здесь глубоко. Сюзи! Сюзи!
3: О, Господи! Прошу тебя, пусть она будет здесь. Только бы с ней ничего не случилось.
1: Это я виноват, я. Я не должен был приводить ее сюда и показывать ей щенка.
3: Нет, нет, это я виновата. Сюзи!
1: Помоги мне, помоги открыть дверь.
3: Я должна была ей разрешить его оставить. Я не знала, что щенок так много для нее значит. Посвети фонариком вокруг, я ничего не вижу. Сюзи! Сюзи!
1: Смотри, здесь лестница на чердак.
3: Скорее залезь туда и посмотри. Угу. О, Господи! Пожалуйста, пусть она будет там, целой и невредимой. О, прошу тебя, Господи, пожалуйста.
1: Сейчас я только заберусь сюда и посмотрю вокруг.
3: Она там наверху?
1: Не вижу. Погоди. Она здесь. Сюзи, Сюзи, дочка моя.
4: Папочка, это ты?
1: Сюзи, деточка, с тобой все в порядке?
4: Мы с шалуном заснули.
3: С ней все в порядке? Сюзи, с тобой ничего не случилось?
4: Все в порядке, мама. Папа, я притащила шалуна на чердак, а то бы он... Он бы утонул, папочка.
1: Я знаю, знаю, деточка, ты пришла сюда, чтобы его спасти. Но мы-то не знали, где ты. И мы так волновались.
2: Папа засунул шалуна за полы своей куртки и помог мне спуститься с чердака. Мама, стоя по колено в воде, обхватила меня руками, когда я только ставила ногу на последнюю ступеньку.
3: Ох, деточка моя, доченька.
4: Ты плачешь, мамочка?
2: Я очень удивилась. Я была просто поражена. Впервые в жизни я поняла, что мама меня любит. По-настоящему любит. Я просто чувствовала, как ее любовь меня... обволакивает, греет, проникает в самое сердце. Мы, наверное, долго, очень долго так стояли, обнявшись. Она прижимала меня к себе, гладила по голове, и от нее исходило тепло.
4: Мне так жалко, что я испортила карточку, мамочка.
3: Какую карточку, детка?
4: Ту, что висела у меня в спальне. Знаешь, что на ленточке?
1: Ту, что тебе дали в церкви?
4: Угу. Я сняла ее со спинки кровати, когда пошла искать шалуна. Но я ее уронила. И теперь она вся мокрая и испачкана в грязи. Видишь? Я так переживаю. Я не хотела ее испортить.
3: Посвети сюда, Боб.
1: Да, пожалуйста.
3: Не беспокойся, Сюзи. Мы ее просто оботрем, и она будет почти как новенькая. Бог есть любовь.
4: Поэтому-то я так и поступила.

0: мамочка, ведь я люблю Шалуна точно так же, как Бог любит нас. Я не могла допустить, чтобы он утонул. Просто не могла.
1: Я понимаю, детка.
0: Я так его люблю. И я прихожу к нему каждый день и отдаю ему свои бутерброды. Правда ведь, Шалун?
1: Ну, теперь мы с этим разберемся. Я думаю, что Шалуну понравится жить в настоящем доме и есть такую пищу, какую положено есть щенкам.
0: Правда?
1: Да, детка.
2: Ну что ж, теперь, когда все уладилось, я отвезу вас домой. А то в этой холодной воде мы все окоченеем.
3: С той ночи моя мама стала совсем другой. Когда в нашей жизни чуть не произошла трагедия, она, наверное, поняла, как она была сурова и холодна со мной, и как мне не хватало ее любви. И именно поэтому я и решила сегодня рассказать свою историю. Пожалуйста, не ждите, пока над вашей семьей нависнет угроза трагедии. Не скрывайте свою любовь к вашим детям. Обнимайте ваших малышей. Разговаривайте с ними, говорите им, как сильно вы их любите. Говорите им, как они вам дороги. Помните, любовь не будет любовью, если вы не научитесь ее дарить.

0: Ты знаешь, тетушка Кэрол, я считаю, что эта история одна из самых важных, потому что в ней говорится о важности любви, а это основа основ Священного Писания.
1: Верно. Библия учит, что любовь превыше всего. Конечно, в Библии говорится не о физической любви, которую можно было бы назвать желанием, а о такой любви, которая значит гораздо больше, об умении глубоко переживать за других и заботиться о них, и не только о своих родных и близких, и даже не обязательно о людях в своей стране, а вообще обо всех людях.
0: Из сегодняшней истории мы узнали, как благодаря крошечному щенку мать осознала, что она была нечуткой по отношению к дочери. Это хороший урок для всех нас.
1: А сейчас, дядюшка Дэн, специально для сегодняшней передачи я приготовила песню о животных. Но в ней говорится, что есть одна вещь, которую животные делать не могут. Послушай, а потом скажи мне, что это?
2: Дети, пойдем в деревню и там поиграемся. Ой, как весело, ой, как хорошо. Собака лает, гав, рыжий кот, мяу.

0: Ну что, дядюшка Дэн, ты знаешь ответ?
1: Да, знаю. Всем сердцем славит Господа.
0: Да, ты правильно понял. А теперь нам пора попрощаться со всеми нашими друзьями. Мы надеемся, что вы будете слушать нашу следующую передачу.
1: Всем до свидания, и да благословит вас Бог.
2: Это был час твоего рассказа.
0: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
4: До новых встреч!

Мама утка теплым утром повела утят к реке. Там ромашки, незабудки, тихо тянутся к заре. И когда они спустились, где густой туман стоит, мама утка милым деткам наставление говорит. «Детки, нужно помолиться, солнце вот уже встает. Богу низко поклониться, он нам пищу подает. Дети, утром не ленитесь, поднимайтесь поскорей и встречайте день прекрасный, без печалей и скорбей. Не забудьте вы в молитве Богу славу принести за цветы, за воздух чистый, за плоды, за хлеб земли, за небесные светила, что приветливо горят. Так давайте же, ребята, походить на тех утят».

0: Наши мамы каким-то образом узнают о нас абсолютно все. Иногда даже кажется, что у них и на затылке есть глаза. Особенно они хорошо знают, когда ты делаешь то, что нельзя. У двух близнецов, Алика и Алины, тоже однажды произошел случай, убедивший их в маминой проницательности. Как-то вечером мама позвала к себе детей. «В Библии есть такие слова», – начала она, – «что посеет человек, то и пожнет. Когда вы непослушны, вы грешите и обязательно в своей жизни должны будете расплатиться за грех. Есть такая поговорка – нельзя попасть под дождь и не намокнуть». Прошло некоторое время. Однажды Алик и Алина попросились пойти поиграть в парке недалеко от дома. «Идите, но только ни на шаг не выходите из парка», – напутствовала мама.
1: «Хорошо»,
0: – хором ответили дети. В парке они встретили своего друга Колю. Он сообщил им, что Даник, их общий знакомый, заболел.
1: «Давайте посетим его, поиграем с ним, повеселим его», – предложил Коля.
2: «Мы не пойдем», – возразила Алина. «Мы обещали маме не выходить из парка».
1: «Даник живет в доме за парком. Мама даже не узнает, что мы выходили из парка. Кроме того, мы сделаем доброе дело, посетим больного», – убеждал Алик сестру.
0: Когда дети благополучно вернулись домой, они решили, что мама так и не узнает об этом посещении. Прошло еще 2 недели. Однажды утром мама вошла в детскую.
3: «Вставайте!»
1: «Подъем!» – будила она детей.
2: «Ой, я заболел, у меня болит голова», – жаловался Алик. «И у меня тоже. Мама, посмотри, что-то появилось у меня на руках и чешется», – плакала Алина.
1: «Дайте я посмотрю на вас».
2: «О, у вас обоих ветрянка. Вы, наверное, были у Даника, когда ходили в парк?»
4: «Да, мы были у него», – призналась Алина.
2: «А откуда ты знаешь, что у него была ветрянка?»
1: «Вчера позвонила его мама и сказала, что Даник еще не очень хорошо себя чувствует и не сможет прийти к вам на день рождения», – пояснила мама.
2: «Ты хотела позвать к нам на день рождения детей?» – спросили они.
1: «Да, я хотела сделать вам приятное, но теперь ничего не получится. Вы заболели, и никто не сможет к вам прийти. Вы помните, что я говорила вам не так давно? За всякое непослушание последует расплата».
2: «Мы теперь никогда не забудем этого», – заверили дети.
0: «Мой дорогой друг, Бог знает намного больше, чем мама. Он видит твой грех и ненавидит его. Если мы грешим, то должны потом быть готовы понести и последствия греха. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Галатам, 6 глава, 7 стих.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мне должно просто помолчать, прежде чем произнести следующую фразу. Бывает так, что Бог, Святой Дух, использует саму совесть людей, чтобы показать им строгость суда Божьего. Среди нас здесь есть человек, чье сердце сегодня глубоко пронизывает осознание греха. Раньше это была независимая, свободолюбивая, никому не подчиняющаяся личность. Но вот вошла и прочно застряла в его сердце Господня стрела, и он попал в рабство, страшнее египетского. В нашей беседе сегодня он мне говорит, что его всегда и повсюду преследует чувство вины. Черный раб способен убежать от жестоких уз хозяина и, находя под звездами путь, добраться до земли, где будет свободен. Этот же человек чувствует, что, даже убежав на край земли, он все равно не избавится от вины. Для того, кто в кандалах, все же есть возможность найти напильник и, разрезав цепи, выйти на свободу. Этот же человек говорит, что сколько бы он ни молился, сколько бы ни лил слез, ни совершал добрых дел, все равно с его рук не спадают оковы. Он все еще ощущает себя пропащим грешником, и освобождение, что он не делает, представляется ему недоступным. У заточенного в темницу узника может быть сковано тело, но не скована мысль и дух, которого, подобно вольному орлу, что не подвластен человеку, воспаряется сквозь стены темницы и летит к звездам. Этот же человек порабощен внутренне. Он не способен взлелеять ни одной светлой и радостной мысли. Его душа удручена, железо оков врезались в его дух, и все его существо несет печать жестокого недуга. Невольник во сне забывает на время о рабстве. Этот же человек не может спокойно спать. Ночью ад заполняет его сны, днем пронизывает собой все его ощущения. Он носит в глубине сердца обжигающий огонь адской печи. И сколько бы он ни старался, он никак его не может погасить. Он прошел конфирмацию, он принял крещение, он причащается, посещает церковь или ходит в дом молитвы, он чтит каждое правило и исполняет каждое предписание. Но огонь все горит. Он жертвует бедным, он готов отдать все тело на сожжение, он кормит голодных и одевает нагих. Но как он ни старается, он не в силах затушить пламя. О, вы сыны изнеможения и скорби! Ваши переживания говорят о том, что за вами во весь опор гонится Божья справедливость. И ваше счастье, что с вами все происходит именно так». Ибо для вас проповедую я сейчас. Это славное Евангелие благословенного Бога. Вы тот человек, за которого умер Христос. За вас Он удовлетворил непреклонную справедливость. И теперь все, что вам нужно сделать, чтобы обрести покой души, это просто сказать преследующему вас противнику: «Послушай, за меня умер Христос. Тебя не остановили мои добрые дела. Тебя не разжалобили мои слезы. Посмотри же туда. Вон крест, и на нем истекающий кровью Бог. Внемли его предсмертным криком. Смотри, как он умирает. Неужели тебе этого недостаточно? И когда вы сделаете это, вы обретете мир». И Бог, который превосходит всякое разумение, сохранит в Иисусе Христе, вашем Господе, ваше сердце и душу. И тогда вы познаете великую силу Его искупления. В-третьих, мы можем судить о величии искупления Христа по той цене, которую Он уплатил. Невозможно постичь всю глубину страданий Спасителя. Но то, что открыто нам, дает возможность представить, как велика была цена, что уплатил Он за нас. «О Иисус, Ты был с рождения страдальцем, мужем скорбей и другом печали. Нескончаемым потоком до самого последнего часа тьмы лились на Тебя страдания. Затем уже не потоком, а тучей, ливнем, горной лавиной обрушились на Тебя муки. Посмотрите на Него. Ночь холодна и морозна, но Он стоит под открытым небом. Ночь, но Он не спит. Он молится, прислушайтесь к Его стонам. Пребывал ли кто из людей в таком борении? Подойдите и загляните в его лицо. Видели ли вы хотя бы у одного человека такое мученическое выражение лица? Слышите? Звучат его слова. «Душа моя скорбит смертельно». Он встает, на нем руки предателей. Его уводят. Шагнем же к тому месту, где только что терзался он агонией души. О Боже, что мы видим? Что это за пятна на земле? Это же кровь. Но откуда она здесь? Может, открылась от тяжких страданий его былая рана? О нет! И был пот его, как капли крови, падающие на землю. О, агония, что не в силах описать само слово «агония». О, страдания, перед которыми умолкают все слова. Какими же вы были, если так глубоко ранили все благословенное тело Спасителя, что заставляли его истекать кровавым потом? То, что наш Спаситель претерпел в теле, ничто по сравнению с тем, что он пережил душевно. Вы не в силах представить себе, а я не в силах описать вам, что происходило в его душе. Представим на миг, как я часто говорю, человека, попавшего в ад. Представим, что все его вечные страдания можно было бы сжать в рамки одного часа. А затем, предположим, их можно было бы умножить на число спасенных, которым нет числа. Можете теперь представить, какой огромной была бы совокупность боли в страданиях всего Божьего народа, если бы они понесли вечное наказание? А теперь вспомните, что Христу пришлось принять на Себя ту долю страданий, которая вмещала в Себя ады всех Его искупленных. Я никогда не смогу выразить эту мысль лучше, чем эти часто повторяемые слова. Казалось, что ад был влит в его чашу. Он ее взял и с жаждою любви одним глотком до дна испил проклятие. Так что не осталось ни одного страдания и мучения ада, которые нужно было бы испить его народу. Я не говорю, что он прошел через каждую конкретную муку, но он понес равную этим мукам меру страдания, уплатив Богу за все грехи его народа и принял от него всю меру причитающегося им наказания. Теперь вы можете представить, можете вообразить, какое великое искупление совершил Иисус Христос. Я очень кратко коснусь следующего подраздела. Четвертый способ оценить значение страданий Спасителя состоит в следующем. Нам нужно посмотреть на них через призму славного избрания, которое Он совершил. «Встань, верующий, поднимись со своего места и свидетельствуй сегодня о величии того, что совершил для тебя Господь. Позволь сделать это за тебя». Я на одном дыхании расскажу о себе и о тебе. Было время, когда мою душу тяготил грех. Я был противником Богу и ужасным законопреступником. Ужасы закона обступили меня, и особой болью пронзало меня осознание греховности. Я увидел себя грешником. Я поднял глаза к небу, но оттуда грозил мне наказанием разгневанный Бог. Я перевел взгляд себе под ноги и увидел готовую поглотить меня пасть ада. Напрасно я в добрых делах пытался найти бальзам для своей совести. Тщетно старался я утолить съедавшую изнутри меня боль посещением богослужений. Моя душа изнывала почти смертельной тоской. Я мог бы сказать словами ветхозаветного страдальца: «И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих». Меня беспрестанно мучило одно: «Я согрешил, Бог должен меня наказать». Если Он не сделает этого, то как может Он считаться справедливым? Если Он действительно справедлив, что же меня ожидает? Наконец мои глаза обратились к благодатному стиху, что гласит: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Я уединился с этим стихом в своей комнате. Я сидел в глубоких над ним размышлениях. Я видел распятого на кресте. Это был мой Христос. Я видел терновый венец и символы невиданного, беспримерного страдания. Я смотрел на Него, и в памяти моей прозвучали вот такие слова: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников». И мой внутренний голос сказал мне: «Этот человек умер за грешников. Я грешник. Значит, он умер за меня. Он спасает тех, за кого умер. Он умер за грешников. Я грешник. Он умер за меня. Значит, Он спасает меня». Моя душа уверовала в эту истину. На Него возложил я всю мою надежду, и возрадовался мой дух, когда я увидел исходящий от Него поток, искупающий душу крови. Остальное ты, верующий, да скажешь сам. Как только ты уверовал, тяжкая ноша свалилась с твоих плеч, и пришло чувство воздушной легкости. Свет заменил в тебе тьму. Вместо тяжких одежд на тебе одежды хвалы. Кто опишет не покидающую с тех пор тебя радость? Ты поешь на земле небесные гимны, и своей умиротворенной душой предвкушаешь вечный день отдохновения искупленных. Так как ты уверовал, ты вошел в покой. Да, расскажи это всему миру. Те, кто уверовали, смертью Иисуса оправданы в том, в чем не могли оправдаться делами закона. Провозглашай на небесах, что никто не может обвинять избранных Божьих. Провозглашай на земле, что искупленные Богом безгрешны в глазах Явы. Провозглашайте даже в аду, что Божьи избранники никогда там не окажутся, потому что за них умер Христос. Так кто же осудит их? Я спешил все это время, чтобы поскорее подойти к последнему, самому прекрасному пункту. Наш текст гласит, что Христос пришел в мир, чтобы отдать душу свою для искупления многих. Величие искупления Христа можно оценить широтой цели, которую оно преследовало. Он отдал свою жизнь для искупления многих. Мне снова приходится вернуться к этому вызывающему множество споров вопросу. Нам часто говорят, я имею в виду тех из нас, кого повсеместно называют кальвинистами. И мы не очень-то этого и стесняемся. Мы считаем, что Кальвин, как бы там ни было, разбирался в Евангелии более, чем кто-либо другой из живших на земле и не имевших Духа Святого. Так вот, нам часто говорят, что мы ограничиваем искупление Христа, утверждая, что Христос искупил не всех людей, иначе все бы люди получили спасение. Ну что же, на это мы отвечаем, что наоборот, сужаем его не мы, а наши оппоненты. Арминиане говорят, что Христос умер за всех людей. Но спросите, что они под этим имеют в виду? Умер ли Христос, чтобы даровать спасение всем людям? Они говорят, конечно, нет. Наш следующий вопрос. Умер ли Христос, чтобы гарантировать спасение каждому человеку в отдельности? Их ответ – нет. Им приходится признать это, если они хотят быть последовательными. «Нет, — говорят они, — Христос умер за то, чтобы любой мог спастись, если...» И затем шел перечень определенных условий спасения. «Ну что же, — говорим мы, — вернемся тогда к прежнему утверждению. Христос своей смертью, несомненно, не гарантировал спасение каждому человеку, не так ли?» «Нет, — отвечаете вы. Вы вынуждены так ответить, потому что считаете, что, даже получив прощение, человек все-таки может отпасть от благодати и погибнуть. Но так кто же в таком случае ограничивает смерть Христа?» «Конечно же, вы. Вы ведь утверждаете, что смерть Христа не была так сильна, чтобы всем, без исключения, дать спасение. Извините, но когда вы говорите, что мы принижаем смерть Христа, мы отвечаем вам: «Нет, дорогой сэр, делаете это именно вы. Мы утверждаем, что Христос принял смерть и неукоснительно даровал спасение огромному, не поддающемуся счету количеству людей, для которых спасение не только вероятно, но оно у них уже есть. Оно для них неизбежно, и ни при каких обстоятельствах им уже не может быть придан никакой другой статус, как только статус спасенных. Можете оставаться с вашим искуплением, можете держаться за него. Мы же никогда не откажемся от нашего искупления. Так что, возлюбленные, когда вы услышите, как кто-то смеется и язвит по поводу ограниченного искупления, вы можете сказать ему следующее. Всеобщее искупление похоже на огромной ширины мост, который построен лишь наполовину. Он не перекрывает всю реку. Он гарантирует половину пути. Он не гарантирует спасение кого бы то ни было. Но я бы уж лучше ступил на узкий мост, но соединяющий оба берега, чем на мост, который был бы широк, как мир, но обрывался на середине потока. Мне говорят, что мой долг утверждать, что все люди искуплены, что в этом нас удостоверяет само Писание. Предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство. Да, это выглядит очень веским аргументом, если подойти к нему с противоположной стороны. Например, «И весь народ пошел к нему». Действительно ли весь народ пошел к Христу? Или «Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане». Вся ли Иудея и весь ли Иерусалим крестились в Иордане? «Дети, вы от Бога, а весь мир лежит во зле». Под словом «весь мир» имеются ли в виду все? Если да, то как же с теми, что были от Бога? Слова «мир» и «все» используются в Писании в 7-8 значениях. И очень редко слово «все» означает «всех людей поголовно». Как правило, эти слова употреблены с целью указать, что среди искупленных Христом есть представители всех племен и народов. Есть иудеи, есть язычники, есть богатые, есть бедные. Его искупление не сводится к искуплению только иудеев или только язычников. Оставим, однако, полемику, и сейчас я отвечу на вопрос. Скажите мне, наконец, сударь, за кого умер Христос? Ответьте, пожалуйста, на 1-2 вопроса, и я скажу, умер ли Он за вас. Вам нужен Спаситель? Вы чувствуете, что не можете обойтись без Спасителя? Вы ощущаете в себе грех? Дух Святой открыл вам глаза на вашу безвыходность, на то, что вы погибший? Значит, Христос умер за вас, и вы будете спасены. Вы понимаете сегодня утром, что нет у вас другой в мире надежды, как только Христос? Вы чувствуете, что сами не способны принести искупление, которое сможет удовлетворить Божию справедливость? Вас оставила всякая самонадеянность. И вы, преклонив колени, говорите: «Господь, спаси, ибо я погибаю». Если да, то Христос умер за вас. Если же вы говорите этим утром: «Я достаточно праведен, я могу попасть на небо благодаря своим добрым делам, Тогда вспомните, что говорит Писание об Иисусе. «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Пока вы в подобном состоянии, нет у меня для вас проповеди об искуплении». Но если сегодня утром вас гнетет чувство вины, вы видите себя презренным и тяжело переживаете свою греховность, готовы прибежать ко Христу как к своему Спасителю, то я не только могу сказать вам, что вы можете быть спасены, но даже более того, что вы будете спасены. Когда у вас отнято все, кроме надежды на Христа, когда вы, освободив руки от всяких нож, готовы прийти и ухватиться за Христа, сделав Его всем, а себя ничем, тогда вы можете поднять ко Христу глаза и сказать: «О дорогой, о истекающий кровью Агнец Божий, за меня Ты принял страдания, Твоими ранами я исцелен». Твоими страданиями помилован. И будьте готовы принять в свою душу мир, потому что, если Христос умер за вас, вы не можете погибнуть. Бог не наказывает дважды за одно и то же преступление. Коль Бог наказал за ваш грех Христа, то Он уже никогда не будет наказывать за Него вас. Не может Божья справедливость требовать, чтобы плату сначала внесла истекающая кровью рука поручителя, а потом еще раз моя собственная. Сегодня, если мы веруем в Христа, мы можем подойти и предстать пред Божьим престолом, и если нас спросят «виновен?», ответить «да, виновен». Но если прозвучит вопрос, какие у вас есть доказательства того, что вы не подлежите наказанию за вину, мы можем ответить: «Великий Бог, Твоя любовь и Твоя справедливость обе являются залогом того, что Ты не накажешь меня за грех. Разве Ты уже не наказал Христа вместо нас за наш грех? Как же можешь Ты быть справедливым? Как можешь вообще быть Богом, если Ты наказываешь Христа заместителя, а впоследствии все равно наказываешь человека?» Ваш единственный вопрос — «Умер ли Христос за меня?» И вот единственный ответ, который мы можем ожидать. «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Можете ли вы среди грешников вписать свое имя? Только не среди тех, кто лишь на словах признает себя таковым, а среди тех, кто глубоко переживает и из-за этого скорбит, плачет и потому взывает о милости. Вы грешник? Если вы это чувствуете, знаете и открыто признаете, то к вам сейчас обращен призыв уверовать в то, что Христос умер за вас, ибо вы грешник, и вам предлагается припасть к Его непоколебимой твердыне и обрести вечное прибежище в Господе Иисусе Христе.

служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

друзья, заранее прошу прощения. Быть может, и не время вспоминать, а я вот вспомнил. Вспомнил все мгновенно. Деревню нашу, дом, отца и мать. Отец и мать мне часто говорили: «Сыночек, милый, к Богу обратись». И ежедневно обо мне молились. Но я любил совсем иную жизнь. Вино, друзья и сотни развлечений мне ослепили сердце и глаза. И ослепленный с диким наслаждением смотрел я в рюмку, а не в небеса. Молитвы для меня страшнее яда были, о Боге я и слышать не хотел. Летели дни, я жил в грязи и пыли, и думал я, что это мой удел. Мне не забыть, наверное, вовеки тот страшный день. Отец мой умирал, из материнских глаз слез вытекали реки, а я стоял хмельной и хохотал. Ну где же Бог твой? Что же он не спасает? Он исцелитель. Что ж ты не встаешь? Без Бога люди так же умирают. И ты, отец, как все, в земле сгниешь. Он улыбнулся и сказал сердечно: «Я жив еще, а вот ты, сынок, мертвец. Но знай, что мертвым ты не будешь вечно, и вскоре воскресит тебя Творец». Отца похоронили, мать молилась, втройне молилась о душе моей. Молитвы те, что за меня пролились, я буду помнить до скончания лет. Ну, а тогда я думал по-другому. Была противней мать мне с каждым днем. И вот однажды я ушел из дома глубокой ночью, словно вор, тайком. Тогда кричал я: «Вот она, свобода! Теперь я волен в мыслях и делах!» Знал тогда, что жизнь — это болото. Вступил на кочку и увяз в грехах. И жизнь меня как щепку закружила в круговороте суеты и зла. Сначала хорошо кружиться было, но вскоре закружилась голова. Круг развлечений в золото одетый меня своим сиянием ослепил. Я был слепцом, не видел рядом света и в страшном мраке по течению плыл. Но кто же мог спасти меня от смерти, от всех грехов, влекущих так на дно? Не человек. Не человек, поверьте. Ответьте, кто же? Ну скажите, кто? Метался я, не находя покоя. И вот однажды, летом, в сильный дождь на улице я друга детства встретил. Увидев земляка, почувствовал я дрожь. Предстал передо мной тот образ милый, глаза печальные и мокрые всегда. Забилось сердце, задрожал мой голос, а вырвались бездушные слова: «Ну как там мать? Меня хоть вспоминает? Наверное, давно уж прокляла. Хотел заехать все, да только времени не хватает. Сам понимаешь, то работа, то дела».
дела, работа. Помолчал бы лучше. Дела твои нетрудно угадать. Я расскажу. Ты только сердцем слушай о том, как позабыла тебя мать. Когда сбежал ты, мать твоя от горя вся посидела, ведь тобой жила, и каждый день в любую непогоду шла на распутье и тебя ждала. И, простирая руки свои к Богу, молясь во имя пролитой крови, она стояла, влитая в дорогу, столпом надежды, веры и любви. Но когда стоять было не в силах, когда она в постель совсем слегла, кровать к окну подвинуть попросила, смотрела на дорогу и ждала. Его слова стремительным порывом с души сорвали равнодушие в раз. Я задрожал и прошептал пугливо: «Скажи, что с ней? Она жива сейчас?» «Сейчас не знаю». Уезжал, дышала. В ее бреду услышал я слова: «Сыночек, милый, ты пришел». Я знала. «А ты работа, говоришь, дела?» Я побежал, подстегнутый, как плетью, одним желанием жгущим, как огнем. Увидеть мать, не опоздать, успеть бы, успеть пред ней раскаяться во всем. Вокзал и поезд, и одно лишь слово в висках стучало молото сильней. Хотел не думать, но напрасно. Снова и снова звучало лишь одно: «Скорей, скорей!» Вот поезд встал, я вышел. От волнения меня трясло, и что-то жгло внутри. Я в ночь шагнул дрожащей, страшной тенью от пламени, горевшего внутри. Знакомая дорога и деревья, но только незнакомый сердца стук. Вот кладбище, за кладбищем деревня, могилы. И отца я вспомнил вдруг, и ноги как-то сами повернули, и в тишине зашелестев листвой меня к его могиле потянули, заросшей и заброшенной тропой. Я шел до боли, напрягая зрение. Знакомая березка, значит, здесь. Впервые в жизни стал я на колени, обжег щеку холодный мокрый крест. Отец, прости безумную ошибку. Ты прав, ты жив, я слышу шепот уст. Стоишь ты предо мной, твоя улыбка, а я зловонный, мерзкий, сгнивший труп. Но я любовью и заботой к маме сотру все прошлое, клянусь тебе, и ты, мой папа, будешь в сердце с нами. А если, что если мать уже в земле? Снова сердце бешено забилось. Я оглянулся, тьма, низги кругом. И вдруг луна, окрестность осветилась, и я увидел рядом свежий холм. Да, лишь луна и звезды только знают, как я со стоном на могилу пал. И мамин холмик обнимал, рыдая, и землю по сынови целовал. Ты слышишь, мамочка, прости, родная, не надо, не молчи, открой уста, давай молись.
молиться вместе. Дорогая, встань, мама. Слышишь? Умоляю, встань. Холм молчал, дыша могильным тлением. Кругом ни звука, словно мир уснул. И вдруг я вспомнил, кто мне даст прощение, и с воплем к небу руки протянул. И эта ночь последней стала ночью моей безбожной жизненной ночи. Она открыла мне слепые очи, и я увидел новый Божий мир. С тех пор живу я с Господом Иисусом. Моя в нем радость, счастье, чистота. И никому сказать не побоюсь я, что я не мыслю жизни без Христа. Когда я вижу пред собой картину, заплаканную, сгорбленную мать, а рядом гордого, напыщенного сына, от всей души мне хочется сказать: вы, матери, имеющие сына, прострите руки ваши к небесам и знайте, что молитвы ваши в силах творить и после смерти чудеса. Вы, сыновья, забывшие о Боге, взгляните на молящуюся мать и встаньте рядом, чтоб в своей дороге вам эти слезы не пришлось пожать. Аминь.

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».

поклонилась мать, молясь о сыне. Он в колыбели безмятежно спит. Пусть сердце к Богу не остынет у малыша, кто сладенько сопит. Пусть свои малые ладошки сомкнет в молитве он к Творцу, и главным станет для сей крошки служить небесному Отцу. Взывает женщина о чаде. Во сне сынок в мечтах своих летит. Дай, Господи, в сыновьем взгляде всем видеть доброты Твоей зенит. Дай ему нежность и обилье, душой сиять, как Ты велишь. Над ним да будут в изобилии Твои любовь, охрана, тишь. Молитва мамы, поднимаясь, в лазуре неба в облаках парит. С молитвами других сливаясь, она к престолу Божьему спешит. Пред ней двери отворяет служебный ангел, страж небес, и Бог молитвы принимает. Обратно шлет поток чудес. Молитесь матери о детях. Им нужен очень материнский щит. Молитвы в небесах заметят. Господь детишек ваших защитит. Молитесь при последних вздохах. Надежда пусть живет у вас, чтобы навечно с вашей крохой вам встретиться у Божьих глаз.

родная, ты уже почила. Больно то сознание для души, тяжело признание. Нету, милой, догорела, словно свечка твоя жизнь. Сколько, мамочка, ты скорби пережила, невозможно это сосчитать. Да не каждый знает, как ужасно сына в цвете жизни погребать. Ведь он был еще совсем ребенок, когда новость страшная пришла. Сын ваш, врач сказал, серьезно болен. И

сновидение в белоснежном одеянии в небесах. Вид его был светел и прекрасен, радость отражалась на лице. Шел он стройно среди других собратьев, с пальмами, а голова в венце. Вот промчались вереницы время, ты молилась о своей семье, чтобы папу Бог привел к смирению, чтоб спасение и он обрел в тебе. Ну а он, и слушать не желая, насмехался часто и грозил, и такими действиями сыну среднему дорогу в рай закрыл. Закружила жизнь второго сына, унесла на грешные пути, молодые годы погубила, и не смог от гибели спастись. Страшно даже вспомнить те мгновения, как рыдала безутешно мать об известии, что сын погиб внезапно, и финал лишь может вечность разгадать. Где ты, сын мой? Было ли тебе время в покаянии душу изливать? Люди, но скажите, может, кто-то видел, может, он успел что-то сказать? Посидели головы родные, папа стонет, то моя вина, что без Бога сына воспитал я, и теперь страдать душа его должна. Внук остался на руках, как память, нужно его с Богом воспитать, нужно жить и мужественно, стойко все препятствия в пути одолевать. Боль утихла, опираясь на мужскую руку, папа ведь спасителя обрел, и после 17 лет маминой молитвы по пути Господнему пошел. Меньший сын подарком тоже не был, но молились мы теперь втроем, и его к Голгофскому подножью вел Христос особенным путем.

столько много горя Христа ради ты терпела, любящая мать. Младший сын спасен Христа любовью, мое сердце тоже со Христом. Папа мир обрел в общении с Богом, к Господу пришла твоя свекровь. Путь спасения нашли твои подруги, те, кому несла благую весть, и кто видел все твои недуги, а из уст неслась безропотная песнь. Умерла спокойно, безмятежно, в окружении близких и друзей, совершивший путь в земной долине.

«Почитайте родителей, дети. Почитайте их в жизни всегда. Если даже и разум у них оскудеет, почитайте вы их, и тогда станут старыми мамы и папы, и приблизится жизни конец. Им служить, как владыкам старайся, и получишь ты в небе венец. Было время, когда ты родился, в материнских болезнях на свет появился. Никогда мать себя не жалела, когда темную ночью тебе колыбельную пела. А когда ты болел, твоя мама к Иисусу в молитве взывала и просила тебе исцеления от всех бед и невзгод избавления. Почему же на старости мамы для детей так ненужными стали? Ведь всю жизнь для детей вы старались и от жизни своей отрекались. Ведь сам Бог дал свое повеление чтить родителей в благословение. Благо будет, годы жизни продлятся, и от Бога обетования начнут исполняться. Так давайте, друзья, жизнь проверим, и всецело себя Христу мы доверим. Даст Он силы и даст Он терпение, мы начнем исполнять все Его повеления.

сердце матери. Сердце матери, кто его видел глубины? В этом сердце живут вместе боль и любовь. Как ей больно за дочь, как ей больно за сына. Материнское сердце поймет только Бог. Она стояла у креста, ей все казалось страшным. Лицо распятого Христа, и этот крест, и раны, горячих слез, соленый вкус и черная одежда. Сын на кресте ее Иисус, любовь ее, надежда. И опустила сердце ночь, темнее не бывает. О, эту боль не превозмочь! За что мой сын страдает? Зачем? О, Господи, за что? Кто дать ответ ей сможет? Не иссякает слез поток, сын был всего дороже. Иисус, кровиночка моя, дитя мое родное, могла об этом думать я, что сделали с тобою? Стояла у распятия мать, от горя чуть живая, видна была седая прядь под черным покрывалом. И не было конца слезам, Мария вспоминала, как рос он на ее глазах, как на руках качала, как помогал отцу во всем, был кроток и послушен, как в 30 лет оставил дом, и меч прошел ей душу. Мой сын слетала с уст, но я же знала, знала, что ты мне Богом дан, Иисус. И снова вспоминала. О, и если б знала я тогда, что буду здесь стоять я, что сына краткие года закончатся распятием, я не сказала бы тех слов, твоя да будет воля. Увидишь сына на кресте, страшнее нету боли. Я знала, не от плоти плоть, сей сын рожден был мною. Чем тяжелее его боль, душа больнее ноет. Небесных планов не понять, не за себя страдает. Грехи чужие мог он взять, за них и умирает. Я видела, как он служил всем этим людям грешным. Не для себя, для них он жил. Таким был добрым, нежным. Он исцелял больных детей, слепых и прокаженных. И вот висит он на кресте, Иисус мой привожденный. Стояла у Голгофы мать, рыдая безутешно. Ах, если б мне ее обнять и подарить надежду. Друг друга плохо слышим мы, толпа стоит пред нами. Мать плачет, можно бы омыть весь крест ее слезами. И не стихает боль в груди, сын умер смертной крестной. Не плачь, Мария, подожди, он третий день воскреснет. Твой сын Иисус был мир рожден обычным человеком, но как Господь воскреснет он и будет жить вовеки. Я точно знаю, царь царей, рожденный нам Мессия, воскреснет утром на заре. Не плачь, Мария!

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Двадцать девятая глава книги Иова. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головой моею, и я при свете его ходил среди тьмы, как был я во дни молодости моей, когда милость Божья была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли, князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои». Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увязла. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное. И говорил я: в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет. Лук мой крепок в руке моей. Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им, и сидел во главе, и жил, как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих». Глава 30 книги Иова. «А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить со псами стад моих. И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую, щиплют зелень подле кустов, и ягоды можжевельника — хлеб их. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов. Ревут между кустами, жмутся под терном. Люди отверженные, люди без имени, отрепья земли. Их-то сделался я ныне песнею и пищей разговора их. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим. Так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред лицом моим. С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне. А мою стезю испортили, все успели сделать к моей погибели, не имея помощника. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, с шумом бросились на меня. Ужасы устремились на меня, как ветер развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня, ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя, края хитона моего жмут меня. Он бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел. Я взываю к Тебе, и Ты не внимаешь мне. Стою, а Ты только смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне, крепкой рукою враждуешь против меня. Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру, и сокрушаешь меня. Так я знаю, что Ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих. Верно, Он не прострет руки Своей на дом костей. Будут ли они кричать при Своем разрушении? Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных? Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали. Я хожу почернелый, но не от солнца. Встаю в собрании и кричу. Я стал братом-шакалом и другом-страусом. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара. И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным. Книга Иова, глава 31. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше, и какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть? Не видел ли он путей моих и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест. И пусть отрасли мои искоренены будут. Если сердце мое прельщалось женщиною, я строил ковы у дверей моего ближнего. Пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над ней, потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду. Это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все доброе мое». Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Не Он ли, который создал меня во чреве, создал и его, и равно образовал нас в утробе? Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову. Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих? Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя, ибо страшно для меня наказание от Бога, перед величием Его не устоял бы я. Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу «Ты, надежда моя»? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою, это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Радовался ли я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его. Не говорили ли люди шатра моего, «О, если бы мы от мяс его не насытились!» Странник не ночевал на улице. Двери мои я отворял прохожему. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери. О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее как венец. Объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем. Если вопияла на меня земля моя, и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее без платы и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастает волчец, и вместо ячменя — куколь. Слова Иова кончились. Глава 32. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахиилова, вузитянина из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Елиуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Елиуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елиуй, сын Варахиилов, вузитянин, и сказал: «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе: пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю: выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. Вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его. Не скажите: мы нашли мудрость, Бог опровергнет его, а не человек. Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему. Испугались, не отвечают более, перестали говорить. И как я ждал, они не говорят, остановились и не отвечают более, то и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я, ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне, открою уста мои и отвечу. На лицо человека смотреть не буду, и никакому человеку льстить не стану, потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Пустыня – это дикая местность, необжитая земля, лишенная всякой привлекательности и комфорта, и где мало кто из людей хотел бы жить. Большинство из нас отказалось бы ехать в это непригодное для жизни место. А Господь послал туда Своего Сына. Прежде чем начать свое служение, Иисус принял крещение от Иоанна в Иордане, и когда Он выходил из воды, раздался Божий глас с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, Тебе Мое благоволение». И Святой Дух сошел на Него в виде голубя, дав Ему власть и силу для служения. Но мы видим, что Иисус не приступил немедленно к выполнению Своей миссии. Он, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Это было повеление Бога, и Иисус выполнил Его волю с готовностью и беспрекословно. Мы должны глубже понять истину этого примера и поразмышлять о том, захотим ли мы выполнить волю Бога и очутиться в пустыне, для того чтобы, пребывая там, лучше познать Господа и Его волю. Из Библии мы знаем, что Иисус неоднократно возвращался в пустыню для молитвы и общения с Богом. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А Он запрещал им говорить, что они знают, что Он Христос. Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место. Молва об Иисусе распространялась среди людей очень быстро, и великое множество народа стекалось к Нему для того, чтобы слушать Его и получать исцеление от болезней. Иисус исцелял больных, многим приносил облегчение, изгоняя бесов, а потом уходил в пустынные места и молился. Он нуждался в помощи Бога, источнике своей силы. Он постоянно молился, воздавая честь и славу своему Отцу. Что хотел сказать нам Иисус, удаляясь в пустыню? Возможно, многие из нас не совсем понимают, какое огромное значение имела пустыня для Христа. Я думаю, что, уходя в пустыню для молитвы, Он хотел показать, что верующим людям не следует избегать пустынь, а нужно принять ее и осознать ее значение. Я верю, что Бог хочет привести нас в такое место, где мы могли бы понять, почему мы часто переживаем тяжелые времена и невзгоды. В Библии мы находим много примеров, свидетельствующих о том, как Бог совершал свои дела в пустыне. Когда израильский народ был в рабстве у египтян и взывал к Богу о помощи и просил об избавлении, Господь сказал Моисею: «И пойдешь ты и старейшины Израилевы к фараону, царю египетскому, и скажете ему: Господь, Бог евреев, призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему». Исход 3:18. Очутившись в пустыне, на совершенно иссохшей земле, израильтяне стали горевать о своих покинутых домах. Они не знали, что эта земля станет местом их величайшего поклонения, источником хлеба насущного. И здесь они увидят славу Божью, когда Он будет сражаться за них и даст им великое освобождение. Фараон видел в израильтянах слабый обнищавший народ, заблудившийся в пустыне, покинутый Богом без помощи и руководителя. Они заблудились в земле этой, заперла их пустыня. Исход 14.3. Он приказал своим военачальникам взять оружие и колесницы и преследовать их. Фараон смотрел на мир с позиции обычного человека и не понимал, что израильтяне — Божий народ, и сам Бог ведет их и защищает. И действительно, Господь сотворил чудо. Все воины фараона погибли в Красном море, а израильтяне избавились от рабства. Когда мы смотрим на мир мирскими глазами, а не Божьими, мы отвергаем пустыню как место познания Бога. И поэтому мы не видим всех чудес, которые являет нам Господь.
Но именно в пустыне Господь творил чудеса, вел свой народ через тяжелые испытания, защищал и помогал, наказывал и благословлял, выковывал сильный народ, готовый к завоеванию земли обетованной. Именно там Он дал израильтянам закон об очищении от греха. Из Ветхого Завета мы знаем, что для очищения от грехов нужно было принести жертву за грех. Убивали козла, и священник кропил жертвенник его кровью. Затем он возлагал руки на голову другого, живого козла, называемого козлом отпущения, и исповедовал грехи израильтян. Все грехи переходили на козла отпущения, которого выводили в пустынное место и отпускали. Господь принимал эту жертву, а люди получали прощение за содеянные грехи. По Своей великой милости Господь дает нам испытания в пустыне, то есть ставит трудное положение, но не для того, чтобы причинить нам страдания, а чтобы открыть наши сокрытые и неосознанные грехи и освободить нас от них. Когда израильтяне шли по пустыне, Бог помогал своему народу, обеспечивая его необходимой пищей и водой. Он послал им манну небесную, когда народ начал страдать от голода. Это было чудо, совершенное Господом, когда утром люди увидели мелкую белую крупу на земле и увидели сыны Израиля и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Манна появилась там, где не было продуктовых магазинов, кафе и ресторанов, и люди и их пропитание полностью зависело от Бога. Нигде так ярко, как в пустыне, не подтвердилась истина о том, что Бог обеспечит каждую вашу нужду. Господь обещал заботиться о вас, поэтому позвольте Ему поместить вас в такое место, где единственным источником помощи и единственной надеждой будет ваш Бог. Помните, что Иисус накормил тысячи людей, когда было только 5 хлебов и несколько рыбок. Он сделал то же самое и для вас. В пустыне Бог готовил Давида к будущим сражениям. Он учил Давида верить Ему. И когда медведь или лев нападали на стадо, которое пас Давид, Бог помогал ему вырвать овец из пасти диких животных. Позже, когда Давид увидел своих братьев на поле боя, он был удивлен, почему они позволяли великану Голиафу побеждать войско живого Бога. Братья гордились тем, что они были опытными и хорошо подготовленными воинами, а Давида, который был простым пастухом, считали слабым и неумелым. И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Елиаф на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел? И на кого ты оставил немногих овец твоих в пустыне? Я знаю твое высокомерие и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И действительно, у Давида не было ни военной одежды, ни доспехов, ни специальной тренировки. Но Бог был с ним в пустыне, и от него Давид получил силу и уверенность. Вместо меча Давид взял 5 камней и с Господом, источником своей силы, вышел на битву с Голиафом и одержал блестящую победу. Господь употребил простого пастуха для того, чтобы уничтожить сильнейшего и непобедимого врага, приводившего в ужас всю армию израильтян. На этом примере Господь открывает нам истину, что в пустыне мы получаем силу и уверенность, чтобы победить своих великанов в будущем. Пустыню Бог использовал для того, чтобы из слабых людей сделать могучих воинов. Спасаясь от зависти и ревности царя Саула, Давид бежал в пустыню, где Господь собрал для него небольшую армию. Это были несчастные, отверженные, ничего не значащие люди. Но под руководством Давида в тяжелых и опасных условиях пустыни Бог сделал из них мужественных и закаленных воинов.
Мы должны с благодарностью принимать каждую трудность, которую Господь допускает в нашей жизни. Через переживания и невзгоды Он делает нас сильными людьми, непобедимыми воинами Божьего Царства. Наши страдания и преодоление трудностей не напрасны, потому что без тяжких испытаний, допускаемых в нашей жизни, мы никогда не сможем выполнить то, что Господь нам предназначил. Помещая нас в пустыню, Бог хочет, чтобы мы почувствовали полную зависимость от Него. Через трудности Бог укрепит нас, избавит от того, что делает нас слабыми, даст нам силу Святого Духа, которая наполнит нашу жизнь и жизнь Церкви. Пустыня приблизит нас к Господу. Наши отношения с Ним станут более глубокими и сокровенными. И мы назовем Его не Господином, а близким и любимым супругом. Господь знает, что в пустыне мы обратимся к Нему, познаем Его и пойдем за Ним, как невеста Христа. В Псалме 73 псалмопевец говорит, что Господь, сокрушив голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Это Божье откровение о том, что сатана, сильнейший враг, будет побежден Христом, и триумф этой победы будет дан тем, кого Господь провел через испытания в пустыне. И мудрость эта откроется тем, кто не боится трудностей, а принимает их с благодарностью. Мы все должны встретиться в пустыне. Но только сильная Церковь выйдет из нее в силе Господа, укрепленная и обновленная. Царь Соломон знал эту истину, когда писал: «Кто это выходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?» Песни Песней 8.5. Это будет невеста, Церковь людей, таких как я и вы, которые научились доверять и полагаться во всем на Христа. Невеста, прошедшая пустыню и победоносно вышедшая из нее, опираясь на руку своего любимого жениха Иисуса Христа. Аллилуйя Господу!

две матери. Обычно Еву принято ругать. Конечно, она очень виновата. Она ведь первая вначале была мать. Для продолжения рода миру дана. И все условия Бог создал для нее. Растить детей, Богу, мужу покоряться. Без изнурительного тяжкого труда могла бы в райской жизни наслаждаться. И как бы не было, если бы не грех, пришел через дьявола гармонию нарушить, задумал погубить через Еву всех, и Божий план со злостью разрушит. Не сохранила верности она, вообразила, будет равным Богу, к падению Адама привела, вступила с ним на ложную дорогу. Как жаль, что все утеряно навек, общение с Богом, мир, покой сердечный. И стал несчастным жалкий человек, утратил право на доступ к жизни вечной. Но Бог свое творение возлюбил, на произвол не бросил, не оставил. Вторую мать он миру подарил, Деву Марию для людей представил. Она свою жизнь в чистоте вела, покорности, в смирении ходила. Любовью, нежностью наполнена она, всю жизнь свою для Бога посвятила. Через нее Спаситель в мир пришел, и как дитя мог на земле родиться, чтоб каждый в нем спасение нашел, кто пожелает к Богу обратиться. Две матери, но разные они, две разные природы внутри были. По-разному их протекали дни, по отношению к Богу разны были. Хочу всем матерям вопрос задать. Кому из них сегодня подражаем? Марии, что снискала благодать, или Еве, и плоти угождаем? Смиряемся ли Богом ныне мы? Смиряемся ли мы перед мужьями? И сколько в сердце нежности, любви, и часто ли мы Бога огорчаем? Не повредил ли враг наши умы и не увлек на ложную дорогу, и не уклонились от простоты? И как мы молимся о наших семьях Богу? Достойны ли мы этой похвалы, который нас сегодня ублаждает? И как в быту проходят наши дни? И многие ли в нас Христа узнают? Проверить есть возможность нам себя, пока не поздно к Богу обратиться. И Он в любви исправит нас сердца, коль пожелаем мы пред Ним смириться. Ведь Он прекрасный и чудесный Бог, наш ум не в состоянии постигнуть, как возлюбить Он человека смог и дал возможность снова рай достигнуть.

0: Господи, благослови моих детей, дай им добрые, чистые сердца и сохрани их от зла этого мира. Аминь.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: Мама, правда, что Бог сейчас слышит нашу молитву?
0: Конечно, милая. Господи.

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Благословен Бог, который положил на сердце братьям такую замечательную тему о Божьем всемогуществе, о непорочности. И вот мы на земле обетованной познаем, что значат эти слова: «Я Бог всемогущий, и ходи предо мною, и будь непорочен». Хотел предложить поразмышлять об этой теме в контексте жизни Иова. Свидетельство о непорочности Иова на страницах Библии. Первая глава, первый стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Братья и сестры, неизвестно, когда жил Иов, в какое время. Некоторые предполагают, что он был современником Авраама. Некоторые предполагают, еще более смелое утверждение делают, что это был Мелхиседек, которому Авраам отдал десятину, я не знаю. Но этот человек имел познание о непорочности. Тема о непорочности – это большая тема Библии, которая охватывает всю Библию от первой до последней книги. То есть это не только большая тема, а это одна из универсальных больших истин Писания, которая в равной степени имеет значение для Ветхого и Нового Завета. Я бы хотел бы, как бы в качестве вступления напомнить, когда впервые на страницах Библии прозвучало это слово «непорочность». Это связано с жизнью Ноя. Книга Бытие, 6 глава, 9 стих. «Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем». Мы знаем допотопную эпоху Ноя. Это был род весьма развращенный, когда каждая плоть извратила пути свои, и он удерживал стези непорочности, принципы непорочности не просто в своей личной жизни, а он ее распространял на весь свой род. И на Хама в том числе. Он удерживал весь род, всех сыновей своих на этих стезях непорочности. Это был хороший отец. Это был священник домашней церкви. Это человек, который имел силу влияния и на Хама в том числе. В роде своем, вот ключевая фраза, был непорочен. Второй раз мы встречаемся с этой темой о непорочности. Это в лице диалог Бога с Авраамом. А потом, когда мы дальше изучаем эту тему, вдруг мы с этой темой встречаемся на страницах книги Иова. И был человек в земле Уц, и этот человек был непорочен. Братья и сестры, первая мысль. Когда Бог смотрит, обозревая своими очами все лицо земли, когда Он смотрит и слышит, внимает нашим молитвам, Бог, видящий тайное, воздает нам явное, первое качество, на которое Бог обращает в моей жизни, если я называюсь верующим, христианином, первое, что, на что Бог обращает внимание, это наличие непорочности в моей жизни. Вот список главных качеств, которые характеризуют Иова, начинается с этого качества. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого человека, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Но из этих четырех качеств непорочность первая. Братья и сестры, но вспомним новозаветную тему. Кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть, первое качество, непорочен. Там и написано, епископ должен быть закончивший семинарию богословскую, бакалавром богословия, магистром богословия. Там написано, должен быть, не написано русским, украинцем, евреем. Там должен быть главное, суть, по сути, непорочен. Все остальное это потом. Если этого качества нет, руку полагать нельзя. Доверять этому человеку служение нельзя, Бог ему не доверяет. Священство Божье, оно отмечено вот этим первичным, самым важным качеством. Если этого качества нет, ты утратил право на священство, снимай одежды священника. Ты не пригоден к этому служению. То есть, насколько важно это качество в глазах Бога? Непорочен. И он говорит сатане об этом, обрати внимание. Ты обошел всю землю, верующих много по названию, но не по сути. Потому что суть верующего человека, поклоняющегося ему в духе истине, это непорочность, это суть. Вторая, друзья, мысль, которую я хочу обратить внимание, что Иов имел четыре свидетельства о непорочности. О его непорочности засвидетельствовал Бог, о его непорочности засвидетельствовал сатана, о его непорочности засвидетельствовала жена. Ты все еще тверд в непорочности твоей? И о его непорочности засвидали свидетельства друзья. Иова 4 глава, 6 стих. «Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой, и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни, погибал ли кто невинный, и где праведники были искореняемы». Братья и сестры, вот здесь очень важно, что о нашей непорочности должны знать не только мы. И не только сами о себе надо хорошего и хорошее мнение иметь, ну, как бы сами о себе, да? Гладить свою руку под одеялом. Часто многие вот люди находятся в самоправедности, думают о себе хорошо. Друзья, четыре свидетельства. Бог, сатана, жена домашняя. Братья и сестры, первое – Бог. Свидетельство Бога о нас. Очень важно, когда мы что-либо делаем, измерять, как на это дело смотрит Бог. Измерять все небесным мерилом. Мы сами себе выдумываем мерилы разные, соизмеряем свои дела, понятия, поступки, образ жизни, принципы, способы поклонения, богослужения с другими традициями, с другими церквами, с другими людьми, культурами. Есть одно мерило. Я Бог, и путь Его непорочен. Во все времена. Знаете, у Бога принципы непорочности или мерила непорочности не меняются, как дудочки на клеш. Это у людей меняются моды, понятия, мерила. У Бога это вечная, стабильная, неизменная величина. Понятие о святости, о непорочности со времен Авраама у Бога не изменились. И все люди, которые поклоняются Богу в духе и истине, все те, кто не по названию, а по сути являются детьми Божьими, они везде одинаковые. И во времена Авраама, и Ноя, и Давида, и в 21 веке. Бог рождает себе подобных. Если его семя пребывает во мне, подобие Отца, оно всегда отражается на его детях. Бог рождает, и одно из качеств рождения свыше – это непорочность. Он предал себя, Христос, чтобы сделать церковь и избрать себе без пятна и без порока. Невеста его не должна иметь не только пороков, но и пятен. Она должна быть чистой и святой. И это его невеста, и это его церковь, к которой мы с вами приобщились. Второе, друзья, свидетельство от сатаны. Мне так иногда казалось, я когда читал этот стих, Господи, ну зачем ты внимание сатанинское обращаешь на своего раба? Уж меня бы это внимание бы лучше бы обошло. Ну лучше бы, чтобы сатана на меня свое внимание обращал. А Бог обращает внимание. Сатана говорит, посмотри на раба моего. Вот до тех пор, пока такие люди есть на земле, есть мое царство. Царство мое есть на земле. Врата ада не одолеют церковь, братья и сестры, пока хотя бы один непорочный на земле человек остался. Мы говорим, а где была церковь во времена инквизиции? А где была церковь в разгул папства? Где была церковь в разгул традиционных, этих извращенных христианских? Братья и сестры, во все эпохи всегда был хоть один Иов непорочный, а значит царство его. И значит врата ада никогда не одолевали. Господь имеет право на землю. Царство мое всем обладает. И у Бога были такие представители. И сатана говорит, ты кругом обошел его. Значит, он прошел не один круг, чтобы найти слабое место, чтобы зайти хоть с какой-то стороны и подобраться к Иову. Он обошел весь круг и ни одного слабого места не нашел. Он увидел там со всех сторон круги охраны Божьей, защиты Божьей, покровительства Божьего. Бог, когда охраняет, он кругом охраняет. Удивительные друзья. Вот этот диалог в духовном мире происходит. И дальше разыгрывается брань. И что было потом, я расскажу позже. Третье. Свидетельство домашних. Свидетельство жены. Братья и сестры, мы можем казаться верующими, праведными и очень хорошими, воспроизводить впечатление благочестивых людей в собрании, в церкви, на кафедре. Но основные экзамены на непорочность мы должны сдать дома, в своей семье. И если жена говорит о муже такие слова, ты все еще тверд в непорочности твоей, друзья, может ли быть оценка выше этого? Жена знает о муже всю его жизнь, которую не знает никто, которая скрыта от всех. Она знает всю его ту жизнь, которую никому не дано знать. Если написано «ложе да будет непорочно», «ложе да будет», жена знает, каков муж на ложе. Жена знает, каков муж в той тайной жизни в спальной комнате, где никто его не видит. И когда жена говорит о муже: «Ты тверд непорочности, друзья», это прекрасная оценка. Когда жена о муже такого мнения, мне вопрос, каждая ли жена может дать такую прекрасную оценку своему мужу, проповеднику, служителю, стоящему у алтаря Господня? Братья и сестры, это прекраснейшее свидетельство, потому что есть другие свидетельства. Когда муж стоит на кафедре, лучше бы он с этой кафедры никогда не сходил. А если сошел с кафедры, лучше бы он больше на нее никогда не подымался. Какой он дома, мы о нем знаем. Случился один такой случай в нашей семье, когда у нас меняли счетчики. Я всю жизнь, 50 лет прожил на этажах. 25 лет на четвертом этаже и еще 25 лет на восьмом этаже. И ни одного года не жил на земле. Я не знаю, что такое жить в своем доме. Он так жизнь сложил. И вот в нашем доме меняли счетчик. И при замене счетчиков электрик шепнул моей жене: «Я могу сделать так, что счетчик будет крутиться в два раза меньше. А электроэнергии будете потреблять столько же, сколько вы потребляете. Но вы будете платить в два раза меньше. Но это будет, естественно, за взятку, и стоить услуга будет столько». Вернее, он шепнул это мне. А я думал, испытаю мою жену. Я говорю: «Наташа, ты знаешь, там такая услуга предлагается. Чтобы счетчик в два раза медленнее крутился, а электроэнергии будет столько же. Что ты об этом думаешь?» Вы знаете, мне так было приятно увидеть ужас в ее глазах. Говорит: «Ты представляешь себе? На судилище Божьем, когда Бог будет судить народы, этот электрик скажет: ты как еще судишь нас? Ты судишь мир, ты судишь меня, когда я тебе счетчик подкрутил. Ты что, забыл? Ты еще церковью называешь? Ты еще праведником называешь?» Говорит: «Представляешь, как нам на суде Христом будет стыдно перед этим электриком? Да не может быть такого!» Я говорю: «Наташа, мне очень приятно слышать от тебя такое. Значит, непорочность есть. Братья и сестры, какие мы дома? Какие мы в тайной жизни, в прибытках, в мерзость перед Богом? Весы неверные, гири неверные. Бог вникает в нашу финансовую жизнь, в нашу супружескую жизнь, в нашу частную жизнь. И если в этой частной жизни, тайной, семейной жизни, жена говорит о муже такие слова: ты непорочен, друзья, это прекрасная оценка нашей подлинности или настоящему христианству, настоящему по сути. И четвертое, друзья, свидетельство друзей. Друзья говорили о Иове такие прекрасные слова: непорочность должна быть твоей опорой. Братья и сестры, совсем недавно один работник из спецслужб, это было в Петербурге, они сейчас опять начинают вербовать наших, искать себе в церквах людей, которые могли бы эти услуги им оказывать. И вот это было в прошлом году. Один работник спецслужб встретился с нашей сестрой, и в длительной беседе, конфиденциальной, он сказал в конце беседы ей такие слова: «Вы сегодня не такие святые, как были раньше. Мы сейчас о вас все знаем. Кто военный билет себе купил? Кто бизнесом занимается и налоги не платит? И нам сегодня с вами бороться легче». Братья и сестры, за нашей святостью наблюдает не только Бог, но и сатана. Он делает замер нашей святости, нашей непорочности. Сатана, все силы тьмы и спецслужбы интересуются степенью нашей непорочности. И если мы святы, мы окружены, с нами тяжело бороться, с нами невозможно, мы необоримы, мы обладаем духом всемогущего Бога, друзья, который, и мы можем вместе с апостолом Павлом повторить слова: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Мы обладаем этим всемогуществом, мы непобедимы. Но когда у нас со святостью, с личным хождением перед Богом, перед внешними не все правильно, друзья, мы оборимы, мы уязвимы, и нас легко одолеть. Третья, друзья, мысль: непорочность должна быть испытана. Братья и сестры, все, что мы говорим с кафедры, говорим умные речи, богословские тезисы, наставляем ближних своих, молодежь, церковь, все это должно пройти через испытание. И Бог позволяет сатане испытать непорочность Иова. Не ты ли кругом оградил его? Даром ли он непорочен? Даром ли он богобоязнен? И Бог позволяет. Наступает день, когда Иов теряет материальные блага, он получает свидетельство о смерти своего всего дома, всей семьи, он теряет движимое и недвижимое имущество, он теряет свое здоровье, он облечен в тяжкую болезнь. И все это было для чего? В духовном мире Божий мир и силы тьмы смотрели на результат. Прославит ли он Бога, когда он ничего не имеет? И вот заканчивается первая глава такими словами: «И сказал Иов: нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя его благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Братья и сестры, Иов исповедовал Божью благость, когда он все потерял. Когда мы вчера пели одну такую радостную песню о том, что Бог есть любовь, я смотрел на этого брата на инвалидной коляске, как он пел, я видел радость на его лице. Понимаете, как исповедовать Божью благость, когда у нас идет финансовый взлет, материальное благополучие, когда мы в рассвете, когда у нас все идет в прибыток, это не то. Хотя и это тоже, не забывай Господа, когда ты вкушаешь. Но когда ты все потерял, у тебя инвалидная коляска, у тебя есть обстоятельства непреодолимой силы, у тебя финансовый, может, банкрот, ты потерял друзей, потерял любимую жену, ты овдовел, у тебя рождаются больные дети, у тебя обстоятельства непреодолимой силы, которые были в жизни Иова. Вот в этот момент исповедовать Божью благость, сказать: Господь благ, и Он есть любовь. Вот в этот момент сатана капитулировал, а Бог прославился. Братья и сестры, исповедовать Божью благость во время бед и бедствий – это есть проявление непорочности. Недавно в Москву, в Большом Кремлевском дворце, выступал американский проповедник без рук и ног. Ник Вуйчич. Потом мы купили его книгу, прочитали. И вы знаете, этому человеку, он выступал у нас на Первом телеканале в Москве. Ему задавали вопрос: что бы вы дали для того, чтобы у вас были руки и ноги? Он говорит: мне не нужны руки и ноги. Я могу о Божьей славе проповедовать без рук и без ног. Бог меня любит таким, как я есть. Это была сильнейшая проповедь. Он говорит, интересная такая деталь в его книге описывается, что он родился в пасторской семье, его отец был пастором, и он родился первым ребенком. И отец присутствовал при родах, и когда он увидел, как появился на свет ребенок без рук, ему стало плохо, и он ушел из той палаты, где родился ребенок. Он еще не видел, что ног нет. Ему стало плохо. А когда ему подали уже сверток в одеяле и сказали, что у вашего ребенка и ног нет, говорит: я собирался силами, чтобы сказать об этом моей жене. И когда я сказал: смотри, какой прекрасный ребенок, жена говорит: убери его от меня. И она 2 месяца не могла его кормить грудью. Почему? За что? В семье пастора первый ребенок родился без рук и ног. Почему в семьях алкоголиков, в семьях наркоманов, в семьях безбожников, в семьях развратников рождаются все с руками и с ногами? А в семье людей непорочных, в семье человека, который всю жизнь от юности хранил себя чистым, рождается первый ребенок без рук и без ног. Братья и сестры, это сильнейший вызов нашей вере. Иов не знал ответа на вопрос «почему». Братья и сестры, перестаньте задавать Богу вопрос «почему». Начните задавать Богу вопрос «для чего». Когда ты начал задавать вопрос не «почему», а «для чего», значит, ты уже вырос из духовных пеленок. Ты духовно возрос, и ты начинаешь думать, как вот эти трудности инвестировать в славу Божью. Есть сильное выражение: черная полоса твоей жизни может стать взлетной полосой, если ты к этим бедам и бедствиям будешь правильно относиться. Подножка, которую тебе делают ближние, может стать ступенькой твоему совершенству, если ты к этому будешь правильно относиться. Ты должен извлечь славу для Бога и исповедовать Божью благость, когда у тебя все не так, как у других. И вы знаете, вот этот проповедник без рук и ног говорит: меня в мою проповедь уже услышал 1 300 000 000 населения, я встречался с 11 президентами в разных странах мира и свидетельствую о блаженстве. Братья и сестры, когда родился этот ребеночек без рук и без ног, мог ли отец представить, что он в их семье родился великий проповедник, которого услышат миллиарды? Иов исповедовал Божью благость. Братья и сестры, когда у нас все идет не так, когда у нас обстоятельства непреодолимой силы, когда в нашей семье рождаются, Бог суверен в своей власти, Он имеет право и дать жизнь, и отнять жизнь. Он имеет право спасти и погубить, оживить и умертвить. Он горшечник, я глина. Перестаньте задавать горшечнику вопрос «почему?». Начните задавать вопрос «для чего?». Как я могу это использовать для твоей славы? Так могут поступать люди непорочные. Братья и сестры, в нашей семье есть один сын, которого мы особенно любим, особой любовью. Ему 18 лет, он еще за 18 лет нас ни разу папой не назвал, мамой. Мы никогда от него этого не услышим. Он родился с диагнозом детский церебральный паралич. Он лежачий, он без навыков самообслуживания. Он парализован на правая сторона, ни ручкой, ни ножкой. Он никогда не ходил, мы его всегда носим. И вы знаете, когда мы за ним ухаживали дома до 10 лет, а потом, когда он уже приобрел вес, мы уже не смогли больше за ним ухаживать, определили его в интернат рядом с домом. К нему приходим, с ним гуляем. И каждый раз, когда я к нему прихожу, знаете, что я делаю первое, что с ним, что я делаю? Я его обнимаю и пою песню. Бог есть любовь, о, какое счастье! Бог есть любовь, Он нас возлюбил. Я понимаю, что когда я пою эту песню, исповедую Божью благость, я как будто вижу улыбку на небесах. Ангелы улыбаются, и силы тьмы капитулируют. Они постыжены. Сатана, все, что ты сделал, используя ветер, используя смерть, используя язычников, используя силы природы, чтобы нанести поражение для Иова, ты проиграл. Он продолжает исповедовать Божью благость, когда у него ничего нет. Ты проиграл. Братья и сестры, наша непорочность, она должна быть испытана. И когда мы проходим через испытание, мы должны суметь сдать этот экзамен на исповедание Божьей благости. Бог имеет право нам дать не только здоровых детей. Бог имеет нам право дать больных детей. Мы должны от Бога принимать и здоровых, и больных. Всех, кого Бог усмотрел. И если Бог возлагает на нас крест, то Он расширяет наши плечи и дает нам силы, чтобы мы этот крест могли понести. Это Его суверенное право. Я в нашей семье еще было одно испытание, вызов нашей вере. Это мы же ожидали 4-го ребенка в нашей семье, и на каком-то сроке беременности врачи говорят, ультразвук показал, что у вас родится урод с водянкой головного мозга. И нужно срочно сделать операцию. Ну, конечно, для любой матери, для любой женщины услышать такое от врачей, что под моим сердцем бьется урод, это нелегкое испытание. И я понял, что я как священник домашней церкви должен встать на защиту и помочь укрепить веру. Я говорю, Наташа, Бог врачам лицензию не давал на внутриутробные исследования. Ты больше туда никогда не пойдешь. Господь сказал, руки мои соткали тебя в утробе матери. Бог еще не прекратил творчество в утробе, а они вынесли ему уже смертный приговор и говорят, что он должен умереть, он будет жить. И если даже родится урод, мы урода примем, потому что так хотел Бог. Мы примем и здоровых, и больных. Мы примем всех детей, которые Бог усмотрел в своей благости нам дать. Но не верь врачам, не верь прогнозам, не ходи туда больше, и мы будем верить Богу, Бог всемогущ. У тебя не останется никакого, у Бога не останется ни одного бессильного слова. И будем ожидать. Родился ребенок, прекрасный видом. Он приехал со мной сейчас в лагерь, его имя Марк. Я думаю, что мы его еще услышим. И знаете, когда он закончил 5 класс, я объективно хочу сказать, что я всех детей люблю, но объективно этот ребенок один из самых одаренных в моей семье. И в 5 классе говорит, папа, мне скучно в школе учиться, отдай мне в математическую школу. Я его отдал в физико-математическую школу, говорит, мне скучно там через 2 года, отдай мне еще на более серьезную программу. Я его оформил в лицей при высшей школе экономики. Он потом стал приносить победу на математических олимпиадах по Москве, по и так далее. Это достаточно сложные математические олимпиады. И когда он очередной раз пришел с очередного конкурса домой с победой, и я чувствую, у него крылья выросли, и он готов свою руку под одеялом гладить, какой я хороший, я решил немножко ему прибавить дозу смирения. Я говорю, Марк, я тебе должен рассказать кое-что. Ты бы никогда не родился, если твои родители не были верующие. Когда любая неверующая женщина слышит такой прогноз, если у нее нет опоры на всемогущего Бога, ты знаешь, миллионы талантливых людей не рождаются в России каждый год, потому что их матери убивают, услышав такой прогноз. Сатана свою костлявую лапу наложил на тебя и хотел лишить тебя жизни, когда еще ни одного дня у тебя не было. И то, что ты вызван к жизни – это не только Бог всемогущий, но это упование на Бога всемогущего твоих родителей. И ты должен благодарить Бога за тот интеллект, за тот разум, за то, что тебе Бог дал, чтобы никогда не гладить свою руку и не думать, какой я хороший, я умнее других. Давай помолимся Богу. И он искренне молился, Господи, благодарю Тебя, что Ты мне дал верующих родителей, которые не убили меня, которые оставили меня в живых, за то, что Ты мне дал свет и разум. Помоги и научи меня этим служить Тебе. Братья и сестры, силы тьмы покидают нас, когда слышат из наших уст исповедание Божьей благости. Иов сдал экзамен на непорочность. Друзья, следующую мысль, которую я хочу обратить внимание, испытание Иова было связано с вызовом его жены. Когда сатана использовал здоровье против него, похоронки детей против него, опять состоялся диалог между Богом и сатаной. В 2 глава, 3 стих. «Сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание раба моего, на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла, и доселе тверд своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его без вина». И отвечал сатана Господу и сказал, «Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Доселе тверд. Доселе тверд. И все остальные стрелы, друзья, которые в него летели, из колчана дьявола, они летели в определенную мишень. Знаете, когда идет война, то должна быть четко обозначенная цель. В духовном мире, друзья, есть четко обозначенные цели, куда стреляет дьявол и силы тьмы. И эта цель называется непорочность. А он все еще тверд? Прибавим. Прибавим испытаний и еще проверим на твердость дальше. И знаете, какой последний аргумент сатаны был? Это самая острая стрела в колчине дьявола – это жена. И эта стрела, она самая больная была. Она уязвила его в самое сердце. Любимая, возлюбленная жена стала орудием в руках дьявола. И сказала ему жена его, «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Но он сказал ей, «Ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом Иов не согрешил устами своими. Он поставил жену на место. Братья и сестры, кто дома должен быть глава в доме? Чье слово должно быть в духовных вопросах последним? Мужа или жены? Кто должен удерживать стези непорочности? С кого Бог взыскал в Эдемском саду? Зачем ты послушал голоса жены твоей? Вот за то, что ты послушал голоса жены твоей и отдал ей приоритет, право вести диалог и сам пошел на поводу, вот за это проклята земля. Ты нарушил порядок, ты утратил принципы священства в домашней церкви. Братья и сестры, надо слушать голоса жены своей в вопросах устройства быта, дизайна, какие шторы повесить, какого цвета обои, сколько соли положить, когда мы консервируем банки. Но в вопросах деторождения, в вопросах непорочности никогда у жены последнего слова не должно быть. Эти вопросы всегда в компетенции мужа. Есть вопросы, когда, если ты послушал голоса жены твоей, мы вчера слышали, Сара дала совет в вопросах деторождения. После, послушав голоса жены своей, после этого Бог 13 лет молчал. Не сдал экзамен Авраам, а Иов сдал. И он поставил свою жену на место. Он заявил властью данной, духовной властью данной ему от Бога, очень сильно. Ты говоришь, как одна из безумных. Он не побоялся остаться в одиночестве, непонятым в духовном мире своей женой, без поддержки своей жены. Но не дал ей вот в этой сфере диктовать свои условия. Братья и сестры, многие великие, талантливые проповедники не сдали этот экзамен в своей семье. Они не сумели жену поставить на место. Не сумели жену свою научить ее место в семье, ее место в обществе, ее место в церкви. И в результате очень много духовных потерь. Очень много духовных потерь. Братья и сестры, семья Иова, она была образцовая. Это был великий муж Божий, который умел устраивать домашнюю церковь. Это был человек, облеченный силой и властью Божьей, и знал принципы семейного домостроительства, устройства домашней церкви. В этой семье не было разрушенных оснований. В этой семье основание было твердым. И дом этой семьи строился сильным. И Господь последние дни его благословил больше, чем первые дни. Это был дом, наполненный благословением. Братья и сестры, мне понравилась мысль одного брата. Говорит, как Христос возлюбил церковь, взяв нас с пятнами, с пороками, но очистил, вывел нас, то есть привел к своему совершенству, потрудился через освящение, сделал невесту себе подобной. Вот так и муж делает свою жену. Он берет ее с недостатками и должен в течение семейной жизни помочь ей избавиться от недостатков. Он должен ее духовно опекать, чтобы на протяжении всего опыта нашей семейной жизни ты взял плохую, а она получилась хорошая. Ты взял болтливую, она в конце твоей семейной жизни научена иметь кроткий и молчаливый дух. И это твоя работа, работа служителя домашней церкви. Работать над недостатками. Часто братья берут лучшую, и она становится худшей. Я говорю, слушай, Она тебе предложение не делала, она не просила за тебя замуж. Почему она через 2 года семейной жизни стала самой худшей из всех женщин, живущих на земле? 2 года тому назад она была самой лучшей, самой красивой, самой-самой-самой. Ты ее сделал такой. Человек, который любит не жену свою, так как Христос возлюбил церковь, она всегда будет лучше, лучше и еще лучше. Ты будешь содействовать ее освящению, и она будет невестой Иисуса Христа. В конце семейной жизни Иова, это

Иова 31 глава 6 стих. «Пусть взвесит меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». Какой-то дух исходит из тебя, он говорит друзьям. То есть не понят женою, не понят друзьями, но непорочности не отдам. Останусь одиноким, но в вопросах непорочности не уступлю своим друзьям. Братья и сестры, у нас иногда стоит выбор в жизни – сохранить единство или сохранить истину. Что для нас лучше – истина без единства или единство без истины? Чем мы больше дорожим? Братья и сестры, одиночеством был испытан не только Иов. Апостол Павел говорит, что при первом моем ответе никого не было со мной, все оставили меня. Он испытал горечь одиночества. Одиночеством был испытан наш Господь. Он говорит, написано так, топтал, точило один, и ангел подкреплял его. Одиночеством был испытан Илия, остался я один, и души мои ищут. Одинокими были многие праведники. Нам известен такой прекрасный богослов в России Иван Вениаминович Каргель. Он человек, который 60 лет был пастором, который был руководителем центральных библейских курсов на протяжении 30 лет. Он умер в полном одиночестве на Украине в 1937 году. Его одна дочь была расстреляна, две дочери были осуждены на 10 лет заключения. К нему на похороны в 1937 году не пришел ни один брат, выпускник его библейских курсов, боялись, что в тюрьму не попасть. Был 1937 год. Бабушки благочестивые собрались, положили его гроб на кобылку, отвезли на кладбище. Последний путь этого величайшего богослова русского евангельского движения – это был путь одиночества. Но они этого не боялись. Понимаете, испытание одиночеством – это тяжелое испытание. Когда ты чужой среди своих и чужой среди чужих. И через это испытание прошел Иов, но истину не потерял. Лучше истина без единства, чем единство без истины. Этот суровый экзамен непорочности выдержал Иов. И с такими людьми. Вот такие люди пишут историю. Вот такие люди двигают дело Божие вперед. Такие люди, друзья, являются представителями Царства Божьего, которое несокрушимо и которым всем обладают. Это сильнейший для нас урок. Наш жизненный путь, когда мы будем твердо отстаивать Божью истину, может быть связан и с испытанием на одиночество. Когда мужа не будет понимать жена, когда жена не будет пользоваться поддержкой мужа, когда дети восстанут на родителей, а может быть и среди братьев своих ты будешь как чужой, но никогда не уступай. Умру в непорочности моей, но вам не уступлю. Позиции истины и позиции правды Божьей уступать нельзя. Еще, друзья, очень важный экзамен на непорочность. В чем конкретно выражался он? Это 31 глава, 6 стих. «Пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». Братья и сестры, мерилом духовности является правда. Вот насколько мы живем по правде, любим правду, ходим в правде, делаем правду, творим правду, утверждаем правду. Вот настолько вот наша духовность. Написано, что если вы знаете, что он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Кто делает правду, тот праведен, потому что он праведен. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Всякая неправда есть грех. Братья и сестры, какой смысл или какая цель было искупление, страдание Господа Иисуса Христа? Их было много, но одна из них описана в послании апостола Петра. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Братья и сестры, весь этот мир лежит в неправде. Они пьют неправду, как холодную воду. Это царство построено на лжи. Если был бы день, когда все президенты знали правду о своих подданных, наверное, они бы все их в тюрьму посадили. Если был бы день, когда все подданные знали правду о своих президентах, наверное, было бы, я не знаю, что было, наверное, всех бы лишили власти. Если был бы день, когда все мужья узнали бы правду о своих женах или наоборот, наверное, все бы семьи распались. Весь этот мир живет в неправде. Но вот на этой земле, планете, которая является царством неправды, есть маленький островок, он называется церковь, где утверждается правда, где живут люди правды, где утверждается церковь, есть столб и утверждение истины, и где люди имеют подобие своего Отца, семя Отца пребывает в нас, и они искуплены, они избраны Богом для правды, чтобы жить по правде. Братья и сестры, это фундаментальная истина Библии. И Иов говорит, взвесьте меня на весах правды,
Братья и сестры,

Вот если нас через это мерило всех пропустить, наш бизнес, нашу тайную жизнь, наши, то, что мы разговариваем про ближних своих, какие оценки даем, во всех областях жизни, все ли у нас, можно сказать, как Иов сказал, взвесьте на меня на весах правды, и Бог узнает мои непорочные. Все ли у нас тут будет непорочно? Все ли? Написано так, что Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника. Идущего путем правды Он любит. Бог есть Бог правды. Правда Твоя, как горы Божии. Правда Его пребывает вовек. Он будет судить вселенную по правде и совершит суд над народами по правоте. Господь творит правду и суд всем обиженным. Братья и сестры, есть разные формы силы. Есть сила олигархических систем, есть сила денег, есть сила вооружения. Вот у кого больше боеголовок, у кого оружие более дальше стреляет, у того и сила, да, с тем в политике считается. А у братьев и сестер Божья сила в правде. Он будет судить вселенную по правде. Вся вселенная управляется мерилом правды. Сатана не устоял в истине. Он был ангелом и стал сатаной, потому что не устоял в правде, не устоял в истине. Бог имеет выстраивать отношения в духовном мире по мерилам правды. У него есть вселенская правда. Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, блаженные изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное, братья и сестры. Великая награда людям правды. Иов был человеком правды. Оно и написано, что он был проповедником правды. Братья и сестры, наше назначение утверждать правду во всех областях жизни, в том числе и в вопросах деторождения, в вопросах прибыли, в вопросах прибытков, взаимоотношений церкви и государства. Во всех вопросах утверждать правду, потому что его семя пребывает в нас. Апостол Павел о себе говорит такие слова, что мы во всем являем себя как служители Божии, великим терпением, бедствиях, нуждах, с оружием правды правой и левой руке. Автор 14-го псалма Давид пишет такие слова: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей, тот, кто ходит непорочно и делает правду». Братья и сестры, то есть правда – это конкретное содержание непорочности. Это какой-то один из тезисов, один из принципов. Вот чем наполнило это слово? Жизнь по правде. И написано, что любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Братья и сестры, сегодня есть самодельная любовь, знаете, как быстрорастворимая кофе, которая не имеет никакого библейского происхождения. Проповедуется какая-то суррогатная любовь, псевдолюбовь. Будем любить друг друга. И говорится много о любви, братья и сестры, но библейская любовь, она четко сбалансирована. Любовь библейского, божественного происхождения не радуется в неправде. В основании библейской любви правда и истина. У вавилонской блудницы очень много любви ко всем царям земным. Этой любви хватает на всех, но там нет истины. Поэтому это великий Вавилон. Божья любовь – это мерило правды. Мы любим людей правды. Мы любим тех, кто поступает по истине. Мы поддерживаем руки только тех, кто утверждает на стезях правды. 22-й Псалом: «Дух Божий направляет нас на стези правды ради имени Своего». И Церковь Божья, если любит, такая, знаете, размытая любовь, экуменическая любовь со всеми конфессиями, межконфессиональная, патриархом Русской Православной Церкви называет его «святейший патриарх». Думаю, интересно, Бог святой, а патриарх для тебя уже святейший. Это что, правда? С кем вы объединяетесь? Это что, любовь? Как Бог на это смотрит? Братья и сестры, любовь Божья, она всегда сбалансирована правдой. И там, где утрачиваются стези правды, это уже не любовь, а это блудница. Это Вавилон. Благословением для церкви иметь правдивых священников, служителей, которые готовы отдавать жизнь и отстаивать позиции правды. Написано Псалом 131, 9 стих: «Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются». Братья и сестры, блаженная старость у тех, кто от юности встал на стезю правды и дошел до седины. Писание говорит такие слова: «Венец славы седина, которая находится на путях правды». Старость бывает разной. Бывает, люди всю жизнь в неправде прожили, дожили до седины. Братья и сестры, но седина на стезях правды, когда ты можешь этот опыт праведной жизни передать детям, внукам до тысячи родов, это благословение. Это особо благословенная старость. Тот, кто в юности встал на этот путь, у того есть благословение для своих потомков. Седина на стезях правды. Вопрос –
правды, жизни по правде, это вопрос жизни и смерти, это вопрос нашего спасения. Написано так: «Правды, правды ищи, дабы ты был жив». Второзаконие 16 глава, 20 стих. То есть жизнь церкви, жизнь каждой возрожденной души зависит от того, насколько ты жаждешь жить, познавать Бога правды и жить по этой правде, которую Бог оставил в своем слове, и практиковать эту правду в своей жизни. Братья и сестры, такой человек всегда становится посмешищем для друзей своих. Такой человек становится белой вороной. Такой человек, он будет выброшен на обочину жизни. Такой человек будет неудобен этому миру. Но это и есть узкий путь. Это и есть то блаженство страданий, которое вознаграждается за правду. Великая награда, друзья, ожидает таких людей. Написано: если праведник отступит от правды своей и поступит без закона, когда я положу пред ним преткновением, он умрет. То если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой и не припомнится ему праведные дела, какие он делал. Праведник, который отступает от правды, умирает. Братья и сестры, это фундаментальная истина Библии. У нас сегодня тоже немножко размытые такие взгляды на эту тему. Спасенный однажды, спасен навсегда. Братья и сестры, с искушением кальвинизма сатана пришел в Эдемский сад. И он там сказал слова: «Нет, не умрете». И Ева поверила в это. Вы, делая грех, не умрете. Вставая на путь противления Бога, будет жить вечно. Бог вас создал не для того, чтобы вас погубить. Бог вас сотворил не для того, чтобы вы потеряли спасение. У вас будет новый опыт, новое откровение о Боге. Вы что-то недопоняли, у вас откроются глаза. И вы знаете, наши прародители поверили в это дьявольское лжи. Что он не сказал? Он не сказал, что ангелы, которые не сохранили своего достоинства, Бог не пощадил. Бог не пощадил сына своего за грехи наши. Бог не пощадил Адама и Еву, изгнал их из Эдемского сада. Бог не пощадил за грех народ израильский, изгнал из земли обетованной. Бог и нас не пощадит, если мы отступаем от стезей правды. Праведник умрет. Делая грех, умрешь. Так сказал Бог. И сегодня мы должны сделать выбор между тем, что сказал сатана, тем богословием из уст сатаны: нет, не умрешь. Либо поверить, держаться в богословии, вышедшего из уст Божьих: делая грех, ты умрешь. Мир не изменился. И духовная битва не изменилась. И мы должны утверждать правду, и Бог и эту правду четко обозначил. Если праведник отступит от своей правды и поступит без закона, умрет. Братья и сестры, вопрос правды – это вопрос нашего спасения и вопрос жизни. Жизни и смерти. Иов сдал этот экзамен. Братья и сестры, экзамены, они начинаются с малого. Ну, есть маленькие испытания, а потом маленькие испытания ведут к большим испытаниям. И надо, как маленький человечек, приобретает навык сначала ходить на четвереньках, потом на двух ножках, потом дальше, дальше, дальше. Вот так и человек, рожденный свыше, он должен сначала научиться сдавать маленькие экзамены. Помните, когда Петр пришел в дом Корнилия, он сказал такие замечательные слова: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, поступающий по правде, приятен ему». Хочешь быть человеком, приятным Богу? Хочешь обрести Божье благоволение? Хочешь, чтобы твои молитвы были не до потолка? Практикуй позиции правды. Сдавай экзамен на правду. Учись и тренируй свой язычок говорить правду. Когда тебе есть хорошее выражение, когда ты не знаешь, что ответить, скажи правду. За последствия отвечает Господь. Вы знаете, человек правды, я в свое время всегда говорю, когда вы опаздываете и проспали, и вы приходите в школу, никогда не говори: я проспал, потому что моя бабушка умерла. Я проспал, потому что еще что-то. Скажи: я проспал, и я больше так не буду. Людям правды доверяют больше, чем людям неправды. Ты будь честен со своим работодателем, и он тебе будет, ты обретешь уважение и авторитет. Людей правды, их нет в этом мире, кроме как в церкви. Есть только одно место, это церковь, где еще есть. Знаете, мы с вами как животные из Красной книги, вымирающие. Исчезающий вид – это люди правды. Их больше нет. Вы соль земли, вы свет миру. Вы имеете семя от своего Отца. И если Бог нас пропустит через весы правды, извесит нас на весах правды, дай нам Бог, чтобы мы не казались легкими. Бог взвесил меня на весах правды, и я умру в непорочности моей. Это итог
богословия, принципов непорочности Иова. И эта история для нас в высшей степени поучительна. И мне бы хотелось, чтобы мы сегодня, познавая Бога Авраама, Бога Ноя, Бога Иова, укрепились бы, ушли бы с этого собрания, с этой мыслью в сердце. Господи, Ты Бог правды, Ты любишь правду. Ты поддерживаешь людей правды. Ты оберегаешь стези правды и направляет Твой Дух нас на стези правды. Помоги мне таким быть и соответствовать этому назначению. Аминь.

У матерей святая должность в мире – молиться за дарованных детей. И день, и ночь в невидимом эфире звучат молитвы наших матерей. Одна смолкает, вторит ей другая, ночь сменит день, опять наступит ночь. Но матерей молитвы не смолкают за дорогого сына или дочь. Господь молитвам матерей внимает, Он любит их сильнее, чем любим мы. Мать никогда молиться не устанет за деток, что еще не спасены. Всему есть время, но пока мы живы, должны молиться к Богу, вопиять. В молитве скрыта неземная сила, когда их со слезами шепчет мать.

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Прошло несколько дней, а Джефф все не заходил в мой магазинчик. Сперва я переживал, что не спросил номера его телефона, но понемногу буря, бушевавшая в моей душе, улеглась. Время шло, и длинные философские дебаты с Джеффом постепенно забывались. Окружающий мир заманчиво сверкал множеством искушений, и я снова был готов идти им навстречу, как ни в чем не бывало. Особенно охотно я проводил вечера в ночном клубе «Каменный пони» в Вестбюри парке, Нью-Джерси. В это время здесь делал свои первые шаги в шоу-бизнесе малоизвестный рок-певец. Темные очки, ковбойская шляпа, теплый хрипловатый голос создавали привлекательный образ настоящего мужчины. Это был Брюс Спрингстин. Развлечения в ночном клубе не были для меня в новинку. Еще подростком я часто посещал с друзьями ночные клубы и дискотеки в Яффе и Тель-Авиве. Там мы курили, выпивали, ухаживали за девушками, ведь так поступали все. Тогда я был мальчишкой, теперь мужчиной. Во всяком случае, таковым я себя считал. Моя жизнь все больше сосредотачивалась на единственном человеке, том самом, который каждое утро глядел на меня из зеркала. Кто-то подсовывал мне грех, словно ядовитую пилюлю в толстой сахарной оболочке, и я охотно глотал эту пилюлю, как рыба, заглатывающая крючок вместе с наживкой. Чем глубже я погружался в болото греха, тем меньше обращал внимание на спасительный канат, который Джефф пытался сбросить мне с высокого и прочного утеса, на котором стоял скалы, имя которой Иешуа Мессия, Иисус Христос. Разумеется, я сам не замечал, как деградирую, ведь все шло так гладко, так славно. Но вот однажды вечером, опять-таки незадолго до закрытия, Джефф, как ни в чем не бывало, вошел ко мне в лавку, словно и не пропадал все эти дни. На его лице сияла знакомая широкая улыбка, и он продолжил нашу беседу так, как будто мы прервались лишь на одну минуту. К этому времени я уже испытывал к нему противоречивые чувства. С одной стороны, мне было интересно слушать его рассказы о Танахе. С другой стороны, грех, который сидел во мне, яростно отвергал его слова, так как они представляли собой скрытую угрозу моему распущенному образу жизни. Всем своим сердцем я сопротивлялся этому новому учению, бунтовал против него, ведь оно затрагивало мою еврейскую гордость, да и мое врожденное тщеславие. Я клялся самому себе никогда не соглашаться с утверждением, что современный иудаизм в своей основе ошибочен. В конце концов, как мне тогда снова показаться в своей родной стране, если я приму его слова за истину и обращусь? Боже упаси! Я и думать не желал о возможности покаяния в том смысле, в котором толковал это слово Джефф. А идея принять на свою шею ярмо Царства Божьего казалась отталкивающей. «Наверное, помните, как вы рассердились, когда я впервые сказал вам, что у Бога есть сын?» — спросил Джефф, высказав вслух мою потаенную мысль. Я утвердительно кивнул. Бог знал, что ни один падший человек не сможет спастись самостоятельно, и что для этого необходима жертва. Но животное, каким бы оно ни было чистым, никак нельзя приравнять человеку. Только человек может быть равноценен другому человеку. Поэтому Бог решил войти в этот мир в обличии человека, чтобы принять на себя наказание за грехи людей и умереть для их искупления. Иешуа, будучи Богом человеческой плоти, был единственным человеком, который когда-либо жил на этой земле и не делал греха. Поэтому он один мог стать невинным и чистым агнцем Господним, идеальной жертвой. Видите ли, Иешуа не был обычным человеком, он был Богом во плоти, который пришел в мир.
Как это могло случиться? Только Бог всемогущий знает ответ, ибо Бог стоит вне порочного круга человеческого греха. Он так любит нас, грешных, что Его праведность не была бы полностью проявлена, если бы Он не обеспечил по милости Своей спасение для падшего человеческого рода. Для этой цели Господь послал в мир Своего Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Смотрите Иоанна 3:16. И этот Его Сын и был Мессией. «Но какое отношение все это имеет к Мессии?» – спросил я. «Я знаю, что христиане обожествили Иисуса и сделали из Него Бога, но это же чистое кощунство. Ни один еврей никогда не поверит, что у Бога есть Сын». «Вы снова ошибаетесь», – улыбнулся Джефф. «Христиане не обожествили человеческое существо. Все было как раз наоборот. Именно Бог смиренно облег себя в человеческую плоть, чтобы спасти грешников и привести их обратно к себе. И вообще, почему бы Богу не иметь Сына? В Библии Сын Божий упоминается многократно. Например, мы находим в Танахе следующие слова. Первое. «Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем». Псалом 2, стих 1, 2, 7, 8, 10 и 12. «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли?» Притчи 34. Навуходоносор царь, услышав, что они поют, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот, я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божию». Даниила 3:91-92. Видите, Танах отнюдь не избегает этого термина «Сын Божий», продолжал Джефф. Споры раввинов начались много позже. Они начались с теологических диспутов, которые велись раввинами с мессианскими евреями. Мессианские евреи опирались на те же самые писания, отстаивая убеждение, что Иешуа действительно был Сыном Божьим. Кстати, именно поэтому Иешуа должен был родиться от девственницы. «О, только не это!» – с возмущением воскликнул я. «Каждому ребенку известно, что у девственниц дети не рождаются. Христиане твердят о непорочном зачатии Христа и ожидают, что люди просвещенного 20 века поглотят это суеверие. Да это же бессовестное оскорбление нашего разума». Джефф в ответ устало улыбнулся, как бы говоря: «О, это возражение я уже слыхал». Естественно, я ожидал такую реакции, он терпеливо выждал, пока я успокоюсь, и затем продолжил. «Мне по-настоящему смешно, когда мы, ограниченные,
и некомпетентные люди пытаемся указывать Богу, что Он может сделать, а чего не может. Бог – Творец мира. Он создал всю Вселенную одним лишь словом своих уст. Ему ведь не пришлось прибегнуть к половой близости с кем бы то ни было, чтобы дать жизни Адаму и жене, не так ли? Бог подарил Аврааму и Саре сына, когда они были уже слишком стары, чтобы иметь ребенка естественным образом. Он сверхъестественным путем подарил им Исаака, чтобы показать им, да и нам тоже, что и в этой области он всемогущ. Скажите мне, Яков, неужели Бог всемогущий, создатель неба и земли, не способен сотворить новую жизнь в утробе девственницы, не прибегая для этого к мужскому семени? Я был настолько шокирован этим вопросом, бросившим вызов всем укоренившимся во мне традиционным предрассудкам, что не мог ничего ответить. Джефф продолжал. Но если уж говорить на чистоту, вопрос о технической способности или неспособности Бога зародить жизнь в утробе девственницы не имеет отношения к делу. Факт в том, что Мессия должен был родиться от девственницы и Духа Божьего. Иначе как бы он мог быть ветхим днями, которого происхождение изначало от дней вечных? И позвольте мне сказать вам еще кое-что. Даже сама идея рождения от девственницы не совсем чужда Танаху. Уже Исаия намекал на такую возможность, сказав: «Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». А вот что писал Исаия в другом месте об этом единственном в своем роде ребенке. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Исаия 9:6-7. Мессия – это чудесное дитя, рожденное девой, обладатель божественных титулов и вечного царства, должен был родиться не в той греховной человеческой династии, которая началась с Адама. Он должен был прийти в мир свободным от наследия греха, чтобы стать чистым жертвенным агнцем Божьим, пригодным для принесения в жертву во искупление грехов всего человечества. Вы сказали, что христиане взяли Иешуа и сделали из него Бога. Но теперь-то вы видите, что все было совсем наоборот. Иешуа не был человеком, который в процессе своего развития стал Богом. Напротив, он был Богом, который пришел на короткое время в этот мир человеческой плоти и затем прошел через временную смерть. Через 3 дня он восстал из мертвых, чтобы победить последнего врага, вторую смерть. Только так он мог расплатиться за наш грех и полностью удовлетворить святости Бога и требованиям Его праведности. Он исполнил все самые строгие законы Торы и раз и навсегда победил смерть для всего человечества. «Но позвольте, — пытался я понять, — если Мессия действительно пришел в мир, чтобы спасти и искупить человечество своей кровью, почему же мы сегодня такие, какие мы есть? Разве Мессия пришел не для того, чтобы установить царство мира на этой земле?»
Царство, в котором лев будет мирно жить рядом с ягненком? Да, конечно, согласился Джефф. Но если бы он установил на земле царство мира и справедливости, не подготовив сперва сердца грешных людей к принятию этого царства, они бы тут же испортили и извратили его точно так, как Адам и Ева поступили с райским садом Эдема. Сейчас Господь готовит себе малое стадо святых людей, которые знают Его, любят Его и для которых важнее всего подчиняться Его заповедям. Это Его община, церковь, состоящая как из евреев, так и неевреев. Только когда Иешуа наконец завершит свою работу, Он вернется на эту землю со всеми своими святыми, чтобы установить то славное царство, о котором говорит Исаия в своем пророчестве. Что ж, в этом есть смысл, впервые решился я признать, хотя мне и трудно во все это поверить. Хорошо, понимаю, что я грешен. Я понимаю и то, что сам не могу вытянуть себя за волосы из болота, но не могу принять мысль, что кто-то должен умереть за меня, а от меня при этом ничего не требуется взамен. Это слишком дешевое искупление. Вполне понимаю ваши чувства. Всем нам присуще естественное желание искупить свои грехи. Или изнуряя себя постом, или даже нанося себе физические увечья, чтобы успокоить измученную совесть. Евреи нагрузили себя тысячами повелевающих и запрещающих законов разного рода указаниями и запретами, намного превосходящими простые повеления Торы. По их мнению, чем больше человек изучает эти законы, тем лучше он становится, хотя сами они не могут полностью выполнить ни одной заповеди. «Что вы имеете в виду?» — снова взволновался я. «У нас очень много святых и праведных раввинов, людей Божьих. Как вы можете утверждать, что они не угодны Богу? Разве они не выполняют все заповеди Господни?» «Нет, Яков, к сожалению, не выполняют. Они не соблюдают Тору. И не потому, что не хотят этого. Я уверен, что хотят. Но они просто не могут ее соблюдать, потому что Тора была дана людям совсем не для этого». Эти слова меня окончательно озадачили и смутили. «Вы шутите?» — вскричал я. «Вы хотите сказать, что Бог дал нам Тору, зная с самого начала, что выполнять ее заветы невозможно? Тогда зачем Он вообще дал нам ее? Он сделал это, чтобы показать нам свои высокие требования и доказать, что из-за правящего нами греха мы никогда не сможем выполнить эти требования. Бог дал нам Тору для того, чтобы мы проверяли себя в ее свете и видели, насколько мы ее недостойны и как отчаянно нуждаемся в его спасении. По той же причине он сделал центром Торы систему жертвоприношений. Позвольте привести пример. Средний человек может прыгнуть в длину, скажем, на 2 метра. Хорошо тренированный спортсмен прыгнет, предположим, на 5 метров. Если он олимпийский чемпион, он может прыгнуть даже на рекордное расстояние, на 9 метров. Но это предел того, что может достичь человек нашего времени. Теперь предположим, что мы стоим на краю пропасти, и расстояние до противоположного края 200 метров. Не правда ли, ни один из нас на такое расстояние не прыгнет? Пусть этот пример будет для нас притчей. Пусть на другой стороне пропасти, за бездной, которую мы назовем грехом, нас ожидает Бог. Он смотрит на нас, бедных кузнечиков, и жалеет нас. Он знает, что мы совершенно не способны достичь его собственными силами. Вот почему он послал нам Иешуа, своего сына, в качестве небесного моста. Иешуа – посредник между человеком и Богом.
Идя с ним, мы будем в безопасности, потому что, согласно его собственным словам, он есть путь и истина, и жизнь. Я знаю, что многие слишком легко отказываются от этого божественного пути. Они бы предпочли обрести спасение своими силами или трудами. Но человеческие усилия не приблизят нас к Богу ни на шаг. Они могут привести только прямо в пропасть греха. «Притча мне нравится», — сказал я. «Но что вы скажете о всех тех, кто по-прежнему пытается следовать Торе в меру своих возможностей? Что вы скажете о всех мучениках, погибших за святое имя Божье? Как же этот праведный и любящий Бог мог допустить гибель стольких миллионов людей только за то, что они не верят в Иешуа?» «Тут вы касаетесь очень деликатного вопроса. Мы живем в век гуманизма. В наше время человека обожествляет и ставит в центр мировоздания. В представлении нашего среднего современника все вращается вокруг человека, вокруг его естественного права на самовыражение, вокруг его достижений, покорения Вселенной и укрощения сил природы, вокруг величия и чудес бесподобного человеческого разума. Но каким бы благородным ни казался этот гуманистический подход, он противоречит Писаниям, так как Танах сосредоточен на Боге, а не на человеке. Иными словами, в центре Вселенной находится Бог-творец, а не человек, который есть его творение. Не мы создали Бога по своему образу, как уверяют нас многие современные теологи, и не мы создали самих себя. Нас создал Бог к своей славе. Когда-то Бог не замедлил уничтожить потопом весь мир, со всеми людьми и животными, населявшими землю, и спас из них лишь 8 человек и по паре всех животных. И все только потому, что люди так постыдно пали и развратились у него на глазах. Бог прекрасно мог бы обойтись без греховного падшего человека. Суровая правда состоит в том, что каждому, кто отвергает спасение от Бога, со временем придется держать ответ за свои грехи перед Создателем и заплатит за них дорогой ценой принять вечную смерть. Бог не прячется за углом и не подсматривает за человеком, чтобы поймать его на месте преступления и наказать за грех. Этот грешник постоянно прячется, бежит от своего любящего, сострадающего ему Бога. Этот грешник неудержимо гоняется за развратными, греховными удовольствиями, потому что они приносят ему временное удовлетворение. Но со временем каждому из нас придется дать отчет о том, как он провел и на что потратил свою жизнь. Некоторые люди упрекают Бога в жестокости и равнодушии, с которыми Он отправил в ад миллиарды людей только потому, что у них ни разу не было возможности услышать о Мессии и принять Его. Но поверьте, Бог справедливый и святой. Он создал ад, то ужасное озеро, в котором неугасимым огнем горит сера, вовсе не для человека. Он создал ад для сатаны и его демонов, падших ангелов. Но те люди, которые отказываются раскаяться и обратиться к Богу, которые восстают против Него и не принимают Его как Спасителя, которые предпочитают следовать своим похотям и греховным желаниям вместо того, чтобы исполнять в своей жизни волю Господа, они неизбежно окажутся с сатаной и его падшими ангелами и разделят их вечную участь. Но тогда мы, наконец, соглашаемся прийти к Богу и принять Его. Мы думаем, что делаем Ему большое одолжение. Мы еще выдвигаем Ему миллион условий. «Если ты сделаешь для меня то-то и то-то, я, может быть, рассмотрю возможность принять тебя». Мы часто забываем
что Бог, самодержавный Господь, Владыка, сотворивший небо и землю, и что Он без всяких условий приглашает нас прийти к Нему и принять Его дар вечного спасения, который Он предлагает нам совершенно безвозмездно. Он подарил нам это спасение, не требуя за него платы, но не потому, что оно не имеет никакой ценности, а потому, что милосердие Божье настолько драгоценно, что никто и никогда на земле не в состоянии за него заплатить. Оно стоило Богу крови Его возлюбленного Сына, ни много ни мало. Только если мы верой примем эту жертву, Бог согласен принять нас так, как если бы мы никогда не грешили. Бог заплатил за грехи людей кровью Иешуа.

Дорогие друзья, как много говорят о достижениях и славе великих людей, восторгаются ими и превозносят их. Но никто словно не замечает скромного, но прекрасного создания, находящегося так близко около нас. В домашней тишине и спокойствии, занимаясь воспитанием детей, мать совершает более прекрасный и ценный труд, чем ее муж. Ее ежедневным занятиям, хоть и чисто домашнего характера, следует придать большее значение и оказать большее внимание, чем это обычно делается. Однажды знаменитый Наполеон в разговоре с госпожой Кампань сказал: «Кажется, что старая система воспитания потеряла всякое значение. Что нужно, чтобы правильно воспитывать народы?» «Матерей», — ответила его собеседница. «Да, вы правы. В этом одном слове сокрыта вся система воспитания народов. Позаботьтесь о том, чтобы воспитать настоящих матерей». Опыт показывает, что одну матерь не в состоянии заменить 100 учителей. Она магнит для сердец своих детей и их путеводная звезда. От нее зависит сделать свою семью чистым или грязным источником различных направлений, существующих в мире. Это не будет слишком много, если сказать, что главным образом от матери зависит человеческое счастье или несчастье. То, что один из английских писателей сказал о женщине, в сущности относится к истинной матери. Женщина больше, чем кто-либо иной, воспитывает человека. Мужчина — это мозг человека, женщина — сердце. Он — рассудок, она — чувство, он — сила, она — нежность, красота и радость. Женщина учит любить то, чему мужчина учит только верить. Не каждая женщина заслуживает почетного звания матери, а только та, которая имеет в себе чистую, созревшую душу. К сожалению, таких теперь очень мало. Вот почему Бог и не употребил лучшей иллюстрации своей любви к человечеству, чем следующее. «Как утешает кого-либо его мать, так утешу я вас» — Исаия 66:13. За матерью следовало бы заботливо ухаживать, ее дорогие силы не следовало бы перегружать, ее заботу и ношу следовало бы облегчить. Многие не ценят совершаемой ею работы. Мало даже знают о ее заботах и трудностях. Вся ее жизнь проходит в мелочах, исполнение которых требует терпения, воздержания, нежности и самоотверженной любви. Она и сама думает, что делает мало, но сделанное ею записано в книге жизни. Никакой труд по своей важности не может сравниться с трудом матери. Ей не нужно, как художнику, рисовать на полотне или как скульптору обрабатывать свой мрамор. Ей не нужно, как оратору, облекать свои мысли в красивые слова или как музыканту выражать свои чувства в мелодию. Ее задача с Божьей помощью — развить в душе человека подобие Божие. Сердце матери — самое прекрасное и незабвенное место для сына, даже если тот и состарится. Оно всегда открыто для детей, если даже они и не ценят ее и отталкивают. И каждый человек на земле имеет только одно такое сердце. Для него мать готова пожертвовать своим удобством, отказаться от удовольствий. Она радуется счастью дитяти, гордится его славой и сочувствует в несчастье. Даже и тогда, когда его имя обесчещено, она, быть может, еще сильнее любит его. И если бы весь мир отшатнулся от него, она готова заменить ему мир собою. Но как мало тех, которые умеют ценить нежность и заботы матери, пока она жива. Иногда матери как будто даже докучают нам. Но когда нас постигают жизненные невзгоды, тогда мы видим, как трудно найти настоящее сочувствие, как мало людей любят нас ради нас самих, как чуждо им наше несчастье. Только Бог и наша мать могут по-настоящему нас понимать.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

живых родителей жалейте. Венки всегда дешевле, чем любовь. Я слышу часто, говорят поэты, и воскресает эта тема вновь. Хочу и я поговорить об этом. Как вырастят родители детей, потом их дети часто обижают. И на могилочку по окончанию дней свою вину веночком прикрывают. Родителям порою тяжело. А вы на зов родительский спешите. Спешите, дети, делать им добро. Живых родителей жалейте и любите. Ко дню рождения принести цветы. Поздравить теплым словом поспешите. Ведь старость – это пасмурные дни. Вы нежностью и лаской озарите. Нельзя, чтобы родная мать в слезах с твоей квартиры уходила. Ты научись с любовью понимать, она ж тебя вскормила и взрастила. Быть может, тебе кажется, она по старости становится иная. Ты жертвенно люби ее всегда, жалей нежнее, пока она живая. Над гробом поздно слезы проливать, слезами дел смертельных не исправить. Что унесет с собою вечность мать? То как печать на совести оставить. Чтоб совесть не судила после вас, уж лучшего момента вы не ждите. Прекрасная возможность есть сейчас. Живых родителей жалейте и любите. Аминь.

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мальчик постоянно задерживался после школы и не приходил домой вовремя. Однажды родители предупредили его, что на этот раз он должен быть дома сразу же после школы. Но, несмотря на все, мальчик пришел домой еще позже, чем обычно. У двери его встретила мама, но не произнесла ни слова. Отец встретил его в другой комнате, но тоже ничего не сказав. В тот вечер за ужином мальчик с удивлением посмотрел на свою тарелку. На ней лежал кусок хлеба, и рядом стоял стакан воды. Затем он посмотрел на тарелку отца, наполненную пищей, перевел взгляд на отца, но отец по-прежнему молчал. Мальчик был подавлен. Отец подождал, пока мальчик поймет значение происходящего, а потом взял тарелку сына и поставил ее перед собой, а свою тарелку, наполненную мясом и овощами, с улыбкой на лице подвинул к мальчику. Когда этот мальчик вырос, он рассказывал: «Благодаря тому, что сделал в тот день мой отец, я на всю жизнь усвоил, каков Бог». В этом примере отец поступил как любящий руководитель. Братья-христиане, мы призваны быть любящими руководителями в своих семьях. Мы уже обсудили, насколько важно общаться и говорить со своими женами. Господь сотворил нас этой нуждой в общении, с нуждой говорить и находить отклик. Открытое и откровенное общение может показаться таким простым и естественным явлением. Но почему же в таком случае его так недостает в наших семьях сегодня? Вспомни свое последнее возвращение с работой на этой неделе. Что ты сделал, войдя в дом и закрыв за собой дверь? Я надеюсь, что ты нежно приветствовал свою жену любящим поцелуем, и очень хорошо, если ты это сделал. Но что ты сделал после этого? Если ты похож на меня, то, наверное, у тебя появилось искушение поудобнее устроиться и отгородиться от всего мира. Может быть, взять в руки газету или книгу и начать читать. А может быть, ты по привычке, придя домой, начинаешь заниматься каким-нибудь отвлекающим проектом. Я уверен, что многие из вас по возвращению домой хотят кушать. И зная это, наши любящие жены уже накрыли стол для обеда. А вы садитесь за стол и в три приема съедаете обед, на который ушли часы приготовления. И прежде чем ваша жена успеет перевести дыхание, вы уже сидите в любимом углу и читаете газету или что-то в этом роде. Бывает ли что-либо подобное в твоей семье? Я надеюсь, что нет, но я боюсь, что бывает. Вы понимаете, что-то не в порядке, чего-то недостает в ситуации, только что описанной мною. А что это может быть? Отсутствие взаимодействия, отсутствие отклика или жизненно важного человеческого общения. Возможно, кроме традиционного поцелуя, если, конечно, и он не отсутствовал. Мужья, мы должны научиться разговаривать. И мы сейчас посмотрим, как и когда пользоваться своим языком дома. «Но я возвращаюсь с работы таким усталым», — говоришь ты. И добирался домой в переполненном транспорте, мысли о работе все еще кружатся в моей голове, я все еще чувствую напряжение, и мне просто-напросто не хочется заводить интересные разговоры, когда я прихожу домой. Да, по всей вероятности, это все правда. У многих из нас такая работа, после которой не так просто переключиться. Необходимо какое-то время, чтобы успокоиться и вспомнить, что для работы будет время завтра. Имея это все в виду, Может, тебе просто нужно несколько минут передохнуть, принять душ или же просто побыть одному. Но сказал ли ты об этом своей жене? Рассказал ли ты ей во всех подробностях, как ты себя чувствуешь, когда приходишь домой после тяжелого рабочего дня? Или же, подобно гадалке, она должна самостоятельно выяснить, что накладывает морщины на твое чело и почему у тебя такое хмурое выражение лица? Подумай немного о своей жене. Если у вас есть дети, то, по всей вероятности, она весь день провела дома. Приготовив тебе завтрак, отправив тебя на работу и детей в школу, она только начала свой день. Очень интересно было бы, если бы мы, мужья, вместо того, чтобы идти на работу, могли бы тайком понаблюдать за своими женами в течение хотя бы одной недели. Я убежден, что мы были бы поражены всем тем, что происходит в доме в течение одного так называемого обычного дня. Быть матерью и женой очень тяжелая и притом скучная работа. Если ей предоставляется возможность в течение дня встретиться с другими взрослыми, то, наверное, это матери, подобные ей, имеющие такие же проблемы и мысли, занятые подобной работой. Это скучная работа. И вот ты приходишь домой в 6 часов. Для жены ты своего рода новизна. Ты весь день находился в другом волнующем мире. Ха, если бы она только знала, думаем мы. Но для нее все, что находится за пределами повседневного быта, фактически очаровательно. Ты был в мире идеи, аппаратов, кипящей деятельности и, важнее всего, людей. И когда ты приходишь домой, то для нее это как свежий воздух из другого мира. Да, может быть, я чересчур романтично описываю твою работу, но я только пытаюсь побудить тебя подумать о разнице между двумя мирами, в которых живут большинство мужей и жен. И важно, чтобы вы с женой не жили в одиночестве, но чтобы где-то, когда-то произошло сближение этих двух миров. Иными словами, будьте откровенными, делитесь друг с другом, разговаривайте. Однако ваш разговор должен быть глубже, чем «А что ты сегодня делала?» Места, в которых ты побывал, люди, которых ты встретил, и неприятности, которых ты избежал, несомненно, хорошее начало. Но этого недостаточно. Когда ты вплетаешь в свой рассказ личные реакции, чувства, надежды и опасения, тогда разговор становится интересным и полезным. Возможно, ты замечаешь, что зеваешь, когда жена рассказывает тебе о событиях дня. В таком случае постарайся узнать ее чувства, ее реакции. Поинтересуйся, о чем она думала. Ну о чем еще можно говорить, кроме как о событиях дня? Здесь должна вступить в действие твоя изобретательность. Но позвольте мне внести одно предложение. Оно записано в 14 главе 1 послания к Коринфянам. Вы помните, когда в Коринфянской церкви были определенные сложности. Апостолу Павлу пришлось установить правило, чтобы женщины в церкви молчали. Но это, конечно же, не значило, что вопросы, возникавшие у женщин, вообще должны были подавляться. Нет. В 35 стихе апостол Павел говорит, чтобы женщины, придя домой, обсуждали эти вопросы со своими мужьями. Позволь мне задать вопрос. Когда ты в последний раз, придя домой из церкви, вместе со своей женой обсудил проповедь? И, разрешите добавить, сделал это, не сплетничая о проповеднике. Когда вы в последний раз вместе обсудили какое-нибудь учение или место из Писания, о котором вы думали? И под обсуждением я не имею в виду лекцию мужа. Я имею в виду обмен мыслями. Попробуйте делать это. и вы увидите, насколько освежающей и назидательной может быть такая беседа. Что касается общения между мужем и женой, самое печальное в том, что его отсутствие не вызывает немедленных последствий. Намного легче заниматься будничными делами и не вступать в серьезную и откровенную дискуссию. Но если ты убежден, что нуждаешься в жене и она в тебе, то ты найдешь время и необходимую энергию для беседы. Разрешите мне указать на моменты, которые послужили хорошими возможностями для дискуссии для меня и моей жены Кристин. За столом можно очень хорошо просто поговорить о том, что произошло в течение дня. Это также помогает мне не торопиться есть, насладиться пищей и оценить труд, затраченный на ее приготовление. Конечно, принимая во внимание, что наши дети уже подростки, стало все труднее поговорить один на один с Кристин за столом. Поэтому вечером, когда один из нас читает что-то интересное, мы останавливаемся, чтобы поделиться впечатлениями. И, может быть, вкратце обсуждаем их. Но, наверное, наилучшее время для нас – это поздний вечер, когда свет потушен и все затихает. Мы только что вместе читали Библию и помолились. После этого у нас всегда есть о чем поговорить. Наш разговор кончается, когда один из нас просто засыпает. Этот метод кажется наилучшим для нас. А может быть, вам следует делать что-то другое. Но что бы вы ни делали, говорите друг с другом. Даже имея достаточно времени и наилучшее намерение, невозможно избежать моментов, когда общение в семье будет затруднено. Просто невозможно быть в полной гармонии каждое мгновение вашей супружеской жизни. Это первое, наиболее разочаровывающее открытие, которое делают новобрачные. Но чем скорее вы осознаете этот факт, тем лучше. Когда у нас с женой возникает недопонимание, я спрашиваю себя, реально эта проблема или надумана? Действительно ли она хотела причинить неприятность? Или же это получилось случайно? В большинстве случаев это бывает случайно. Может быть, мы не затратили достаточно времени, чтобы обсудить эти вопросы. Мы торопились и прервали разговор. Или же мы вообще не разговаривали об этом. Мы предполагали, что знали, о чем думал другой человек. Одна из главных причин недопонимания – это отсутствие общения. Итак, не жалейте времени, чтобы обсудить свои мысли, и не делайте скоропостижных выводов. Кроме этого, в семье мы почему-то склонны забывать самые основные библейские учения о скромности и служении друг другу. Самое удивительное то, что наш язык развязывается, и мы раним словами человека, которого любим больше всех. Обычное чувство вежливости не позволило бы нам разговаривать подобным образом с кассиром или сотрудником. Так почему же, придя домой, мы обнаруживаем, что говорим такое, чего никогда не сказали бы своим знакомым? Причина в том, что мы слишком небрежны в отношениях друг с другом. Мы начинаем требовать, чтобы другой человек реагировал каким-то определенным образом. И когда эти реакции оказываются другими, мы набрасываемся друг на друга. Доказательство любви часто выражается словами. Словами, произнесенными в обществе или наедине. Словами, сказанными нашим женам и о наших женах. Искренние слова одобрения являются ступенями, ведущими нас от трагического одиночества к радостному единению. Супруги могут научиться жить без раздражения, ярости, гнева, крика, злоречия и злобы, как нас учит 4 глава послания к Ефесянам. Но для этого мы должны учиться сохранять отношение любви друг к другу. Любовь – это не только чувство, это усилие воли. И любовь выражается тем, что мы отдаем себя. Это корень любви. А если мы даем, то за этим последует чувство любви. Чтобы любить, мы должны отдавать себя, наше время и все, что необходимо, чтобы выразить нашу любовь. Видите, любовь всегда начинается даянием и растет из даяния. И этот дух даяния вносит в любую семью новую атмосферу. А атмосфера эта создает климат, при котором может расти и процветать общение. Дорогой друг, подумай обо всем, что было сказано сегодня. Может быть, тебе следует принять какие-то определенные меры. Может быть, муж, ты должен наладить отношения со своей женой. Есть ли у тебя мужество признаться в своих ошибках и начать все заново? В заключение, я хочу прочитать несколько стихов из послания к Ефесянам, из 4 главы. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Аминь.

0: Дорогие друзья, каждый из нас знает, насколько сильна молитва матери. И сейчас мы хотим предложить вам одну историю о молитве матери.
1: Поздняя осень 1919 года. В Москве царит послереволюционная разруха. Смерть, голод, нищета. Уже выпал снег. На улицах пустынно. По ночам кромешная тьма. Фонари не горят. Только сквозь промерзшие окна домов кое-где пробивается тусклый свет. За одним из таких окон в холодной нетопленной комнате при тусклом свете свечи на кровати сидят женщина и ребенок. Полуторагодовалая девочка с худеньким личиком пытается обнять мать своими ручонками-палочками, но от истощения у нее не хватает сил. Мать смотрит на свое единственное дитя оцепеневшим взглядом. Иногда она переводит взгляд на маленькую железную печку, в которой догорают последние книги из когда-то обширной библиотеки ее отца. Топить печку больше нечем. Дров нет. Мебель уже почти вся сожжена. Все, что было возможно продать, продано или выменено на базаре на продукты. Воды в доме нет. Замерзли водопроводные трубы. На печке стоит маленькая кастрюлька, в которой тает снег. Мать встает на колени возле кровати. В последние дни ей все чаще приходит мысль о самоубийстве. Вот и сейчас она думает о том, чтобы покончить с собой и с дочуркой, но тут же пытается изгнать эту мысль.
0: «Господь, дорогой, прости меня, грешную!» — мысленно молилась молодая мать. «Я знаю, что это самый большой грех, ибо Ты даешь человеку жизнь, и только Ты имеешь право лишить его жизни. Господи, прости и помоги мне и моему ребенку. Избавь нас от страданий. Ты сущий на небесах. Да святится имя Твое. Ты одна моя надежда и спасение. Не введи меня в искушение, но избавь от лукавого, ибо Твое есть царство и сила вовеки. Аминь».
1: Закончила женщина свою молитву привычными ей с детства словами из молитвы «Отче наш». Едва она закончила молитву, в дверь постучали, но у нее не было сил подняться. В дверь продолжали стучать, и, наконец, грубый мужской голос произнес: «Да отвори же, если кто там!» Женщина с большим трудом поднялась с колен и открыла дверь. «Ну, слава Богу, живы!» — сказал незнакомец, входя в комнату. «А я от сестрицы вашей. Она у нас с доктором, спасает тифозных. На всю округу одна она у нас». «Ну и исхудала же ты, милая», — продолжал мужчина, разглядывая женщину. Он поставил свой мешок на стол и сказал: «Сестрица ваша довеча рассказывала, какая вы дородная, да такая красивая. Да где тут? Одни кожи да кости. Ну лады, я тут вам гостинцев привез от сестрицы вашей», — продолжал гость, развязывая мешок. «Уж очень она у вас уважаемая. Ночей не досыпает, все больных спасает. Я у них в больнице за вхозом. В деревне-то у нас все легче. Слава Богу, пока не голодаем». Только теперь до сознания женщины стали доходить слова, которые потоком лились из уст этого деревенского мужика. А тот уже доставал из мешка давно невиданные богатства: деревенский хлеб, сало, завернутое в белую тряпицу, сливочное масло, какие-то мешочки и еще что-то, и все приговаривал: «Сестрица то ваша наказывала, чтоб вы не ели сразу много, иначе и помереть то можно, ежели наест с голодухи то. Сестрица велела сказать, чтобы вы собирались ехать к ней. Сегодня я не могу забрать вас, но скоро приеду с подвода и тогда повезу. То-то будет радость доктору-то нашему». Женщина стояла молча,

по ее лицу текли слезы. Ее ребенок был спасен от голодной смерти. Она мысленно благодарила Господа, который таким чудесным образом ответил на ее молитву. Христос сказал: «Просите, и дано будет вам». Луки 11:9.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Исаия 53:1. Мессия, страдающий слуга. Два вопроса. Глава 53 книги пророка Исаии является собой одно из величайших пророчеств о Христе в Ветхом Завете, что дано через одного из величайших пророков. В нем он предстает как страдающий слуга, который понесет беззаконие своего народа, претерпев гнев Бога. В ней также показано, что он воскреснет из мертвых и будет делить добычу своей победы со своим искупленным народом. Это пророчество было написано приблизительно за 700 лет до Христа, но его конкретные детали совершенно поразительным образом указывают на точность предсказаний. Прологом к этому пророчеству служат стихи с 13 по 15 главы 52, которые предсказывают возвышение Христа, его обезображивание вследствие креста и отвержение его дела язычниками, народами и их царями. Пророчество начинается с двух вопросов. Первый звучит так: «Кто поверил слышанному от нас?» Это относится к народу Израиля, а также и ко всему миру. Обратите внимание, что пророк вопрошает, кто поверил, а не слышал ли или знаете, или понимает. Поверили ли мы, если услышали? Это самый важный вопрос, на который надо ответить. Второй вопрос – кому открылась мышца Господня? Фраза «мышца Господня» указывает на Божью силу. Здесь это сам Мессия. Эта мышца будет явлена народу Израиля. Но когда он явился, в него не поверил даже его народ. Пришел к своим, и свои его не приняли. Иоанна 1:11. Что? Этот плотник из Назарета и есть Мессия? Таким было отношение к нему его народа. А что мы? Мы слышали о нем. Он был явлен со многими верными доказательствами. Поверили ли мы?

Сегодня во сне я увидел тебя усталой, больной, постаревшей. Хотел я обнять тебя, мама, любя, но ты удалилась поспешно. Напрасно к тебе я тоскою взывал, напрасно простер к тебе руки. Мой голос, сгустившийся тьмы, затихал, все тихло. Вдруг дивные звуки, божественно, нежно, гимна любви с какой-то светлой печалью, чудесной гармонией где-то вдали, как ангельский хор зазвучали. Я замер и с чувством совсем неземным в каком-то немом восхищении смотрел, как кругом вдруг все стало иным, все ожило в быстром движении. И тьма разлетелась, как признак пустой, и радость все вдруг озарила. Я вижу, народы великой толпой идут, чтоб взглянуть на светило. А хор, что звучал еле слышно вдали, с какой-то грустью печальной, разросся в симфонию, в гимн всей земли, в честь сущего слова сначала. И видел я, стоя один в стороне, тебя в этом тысячном хоре. Приблизиться ты не решалась ко мне, хотя мое видела горе. Проснулся, и вздрог затуманен слезой, тоска мое сердце сжимает. О, если бы, мама, была бы ты со мной, тогда б я не мучился, знаю. Согрела бы сына ты лаской своей в печали, и что б ни случилось, спешила б утешить его ты скорей, за сына бы ты помолилась. О, как бы хотел вот в этой тиши мне душу излить пред тобою, чтоб ты залечила все раны души своей христианской любовью. Прости, мама, милая, если порой тебе причинял я страдания, я понял все лишь над могильной плитой, как поздно минуты прощания. Заставили вспомнить заветы любви, значение голгофских страданий. Я помню, о мама, молитвы твои и святости их сохраняю.

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Откровение, глава 4. «После этого я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божиих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Откровение, глава 5. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и извне, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: „Кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее?“ И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: „Не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 ее печатей“. И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: „Достоин ты взять книгу и снять из нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле.
И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорило: «Сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре Агнца говорили: «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Откровение, глава 6. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя — смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?»

Неважно, как ты будешь начинать, какие совершать дела для Бога, но важно, как ты будешь умирать и с чем придешь к концу своей дороги. Конец покажет, как ты жизнь прожил, кого ты верил и чего ты жаждал, каких богатств искал ты для души, на что надеялся. Конец покажет. О, если жизнью был твоей Иисус, не будет день последним днем печальным. Без страха встретишь смерть лицом к лицу и поплывешь с надеждою к причалу. В отчаянии не сожмешь ты рук и на живых смотреть не будешь скорбно. И все поймут, кто был твой лучший друг, и ты им скажешь: «Слава Богу, скоро!» Вокруг тебя не будет суеты, но тот покой, что Господом дается, и все поймут, в кого поверил ты и почему душа к Иисусу рвется. Простишься и родных благословишь, уста твои произнесут молитву, и окунешься в океан любви, окончен путь, завершены все битвы. Не дрогнет сердце, и последний вздох направлен будет в небеса к Иисусу. Ты скажешь: «Я иду, встречай, мой Бог!» И ангелы руки твоей коснутся. Какое счастье вечно сделать шаг и в жизнь уйти по благодати Божьей! О, пусть моя вот так уйдет душа с тем именем, что мне всего дороже! Мой Иисус, мой пастырь, мой Христос, благослови закончить путь достойно. Пусть будет тихо, без надрывных слез, по-христиански будет пусть спокойно. Я к Господу пойду, но не на суд, и распахнется небо синей дверью. Друзей своих встречает Иисус, мой друг. Ты веришь этому? Я верю.

Дорогие друзья, в нашей жизни происходит ежедневно общение. Общение с людьми, а люди встречаются и добрые, и злые. Мы также общаемся с Иисусом Христом ежедневно. Что приносят нам эти общения в нашу жизнь? Конечно же, на первом месте у нас должно быть общение с Иисусом Христом. Человек, пребывающий в общении с Иисусом Христом, богат, даже если он и нищ в вещественном отношении. Всякий, кто имеет общение с Иисусом Христом, соединился со святым Богом, как дитя со своим Отцом. Вся наша сила в общении с Господом. Вне общения со Христом мы потерпим поражение. И наоборот, с Иисусом Христом мы окажем силу над самым сильным Иерихоном.

Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию историю о жизни Джорджа Мюллера. Джорджу не было и 10 лет, когда однажды его отец, сборщик акционного налога, вышел из комнаты, оставив его одного, да еще и пачку денег, которая лежала на столе. Подождав немного, Джордж подошел к столу, спрятал часть денег в туфель и вернулся на свое место. Через некоторое время вошел отец и начал пересчитывать содержимое пачки. «Ага, денежки исчезли. Вставай, парень!» Побледнев, Джордж встал со своего места. Хорошо зная Джорджа, отец обыскал его очень тщательно и нашел деньги. У отца Джорджа времени от времени пропадали небольшие суммы. И в этот раз он оставил Джорджа и деньги, чтобы узнать, не он ли их берет. Теперь он убедился в этом. Таким был Джордж Мюллер. Он научился воровать и обманывать в раннем возрасте. А родился он 27 сентября 1805 года в прусском городе Кроппенштадт. Его родители были добры к нему, но он постоянно доставлял им огорчения. Когда Джордж немного подрос, его отправили учиться в город Халберштадт. Он был очень молод для того, чтобы жить без родителей, и очень обрадовался, что оказался вдали от всевидящих глаз отца. Однажды, вернувшись после занятий, он застал в своей комнате отца. «Что ему здесь понадобилось?» — подумал Джордж. Оказалось, что умерла его мать, и прежде чем хоронить ее, отец приехал за ним. Какое печальное событие! Он шел за гробом своей матери и ругал себя за то, что был такой эгоистичный и непослушный сын. Но вскоре он оправился от этого потрясения и показал, что остался таким же греховным и эгоистичным, как всегда. Когда ему исполнилось 16, он решил отправиться путешествовать. Где же он раздобыл деньги для этого? Джордж и не думал для этого доставать деньги. Он решил останавливаться в отелях на короткое время и уходить оттуда, не заплатив. Таким образом, он побывал во многих местах. Когда он вошел в очередную гостиницу, то сразу начал обдумывать, как через 2 дня он будет убегать из нее. Мысль о том, что среди ночи можно будет выбраться из окна, пришлось отложить. Окно оказалось слишком высоко над землей. Ничего не оставалось делать, как уходить среди бела дня. Он медленно вышел из гостиницы и затем побежал по улице. Но его поймали и возвратили обратно. Он признался, что у него денег нет, и взывал к милосердию. Вместо милосердия 2 солдата во главе с офицером отвели его в тюрьму. В крошечной камере Джордж провел новогодние праздники. Прошла половина января 1822 года, прежде чем отец выслал деньги для того, чтобы его освободили из тюрьмы. После этого Джордж вернулся к своим занятиям и стал заниматься весьма упорно, хотя и продолжал жить греховной жизнью. Его работоспособность объяснялась тем, что он собирался стать священником и знал, что не получит хорошего места и приличной оплаты, если не будет хорошо подготовленным. Он задумался над тем, что ему придется изменить свою жизнь, если он собирается проповедовать другим. Тем не менее, дело дальше этих мыслей не продвинулось, и он продолжал жить своей обычной жизнью. Однажды в таверне Мюллер повстречал своего старого школьного товарища по имени Бетта. Они снова сдружились, и спустя несколько месяцев Бетта рассказал Джорджу, что он посещает вечерами библейские собрания в доме своего друга. К удивлению Бетта, Джордж очень заинтересовался этими собраниями и спросил, может ли он посетить какой-нибудь из них. Бетта ответил согласием. Они встретились в субботу и отправились к дому друга Бетта, торговцу по имени Вагнер. 2 молодых человека были тепло приняты в доме Вагнера, и Мюллер увидел, что кроме дома перед ним были открыты и сердца.
Приятно пораженный радушием, которое ему оказали, Джордж еще больше заинтересовался происходящим. В тот вечер было обычное собрание, но в жизни Мюллера оно стало поворотным пунктом. На собрании пели, читали и молились. Молитвы особенно коснулись сердца Мюллера. Вначале молился человек, который впоследствии стал миссионером в Африке. Но последняя молитва больше всего поразила Мюллера. Молился сам хозяин. И, слушая его молитву, Мюллер задумался над тем, что он был гораздо лучше образован, чем хозяин дома. Но этот человек молился гораздо искреннее, чем он. Мюллер слушал, все более осознавая, что жить такой пустой и греховной жизнью больше нельзя. Перед ним был простой человек, но в его молитве было больше смысла, чем во всех греховных удовольствиях, которые наполняли жизнь Мюллера. Молитва Вагнера была для него как голос из незнакомого для него мира. Это был голос небес, и сердце Мюллера окунулось в них. Он покинул дом Вагнера в тот вечер другим человеком. Человеком, который познал счастье первый раз в своей жизни. Джордж Мюллер был теперь новым человеком. Он жил новой жизнью, которой делился со своими друзьями. Одного из них звали Герман Бал. Он вырос в богатой семье, но отказался от комфортной жизни для того, чтобы проповедовать евреям Польши об Иисусе, единственном спасителе грешников. Пример Германа вдохновил Джорджа, и он тоже решил стать миссионером. Чтобы осуществить это намерение, ему надо было получить необходимую подготовку в колледже для миссионеров, в который надо было подать заявление, подписанное отцом. В этом и была загвоздка. Джордж знал, что отцу не понравится идея миссионерства. Но все же он решил сделать попытку и отправился домой с заявлением в кармане. Отец устроил отменный ужин, но Джордж постоянно думал о цели своего приезда домой. После ужина они пошли в гостиную. Он изложил суть дела и положил перед отцом заявление. Ответ был однозначен. «Я сказал нет, значит нет». Вначале Джордж не понимал, почему так противится отец. Но позже все стало ясно. Его отец хотел, чтобы он стал священником с хорошей зарплатой, собственным домом, в котором рассчитывал провести свою старость. Если же Джордж станет миссионером, то у него не будет дома, в котором отец сможет доживать свои дни. Этот разговор удручил Джорджа. Вместо того, чтобы отдать свою жизнь Богу, его вынуждали посвятить ее своему отцу. Он долго думал над своим выбором и затем принял решение. Если отец стал между ним и служением Богу, то ему придется полностью отказаться от материальной поддержки отца. В университете Джордж все больше и больше осознавал то, что он сделал. Он отрезал себя от единственного источника, который его поддерживал. Что ему делать дальше? Утром, во время завтрака, он понял, что ему надо делать. Он опустился на колени и принес Господу свои нужды и попросил у него помощи. Спустя некоторое время в его дверь кто-то постучал. Это был один из наставников, но он был не один. С ним был какой-то американец. Джордж их поприветствовал и пригласил войти. У них не было времени на пустые разговоры. Они пришли по неотложному делу. Этот американец хотел учить немецкий. Наставник привел его к Джорджу, чтобы тот его обучил немецкому языку. Джордж до этого обучал нескольких человек. Это были люди, с которыми он вместе учился и которые платили ему за помощь. Только тогда Джордж понял, что означал этот неожиданный визит. Он означал, что теперь он сможет оплатить все необходимые расходы, которые обычно за него платил отец. И более того, это означало, что Бог сразу ответил на его молитву о помощи.
Прошло чуть больше года, и Джорджу пришлось задуматься, куда направиться миссионером. Он надеялся поехать в Бухарест, но в том регионе началась война, и поездка была отложена. Однажды, как раз в те дни, когда Джордж молился о том, чтобы Господь подсказал ему выход из этого положения, он обедал вместе с наставником, и тот сделал ему предложение. Он ему предложил подать заявление в миссионерское общество в Лондоне, которое посылало миссионеров к евреям. Помолившись об этом, Джордж согласился. Доктор Галлук послал на него запрос. Ждал Джордж долго. Наконец пришел ответ. Спустя месяц еще один, из которого он узнал, что его принимают миссионером для работы среди евреев. Теперь он должен был отправиться в Лондон и обучаться в этом обществе 6 месяцев, прежде чем они пошлют его миссионером. С неохотой Джордж воспринял эту отсрочку. В марте 1829 года он отплыл в Лондон. Там он учился 12 часов в день. И каждый день, оставляя еврейскую грамматику, думал о евреях, живших в Лондоне. Джорджу хотелось идти к ним и рассказывать о Спасителе, а не сидеть целый день за книгами. После 2 месяцев учебы Джордж заболел. Доктор отослал его на поправку на свежий воздух в Дивон. Тишина и покой этого графства пошли на пользу душе и телу будущего миссионера. Он возвратился в Лондон новым человеком. Среди своих друзей-студентов он начал проводить молитвенное собрание с 6 до 8 часов каждое утро. По вечерам он также устраивал молитвенное собрание для всех желающих. Кроме этого, Джордж проводил часы в уединенной молитве. Но не только в этом направлении усердно продвигался Джордж. Он был убежден, что к его занятиям необходимо добавить практическую работу. Он начал проповедовать на улицах, в кварталах, где живут евреи, и собирал возле себя с 50 ребятишек, которым проповедовал Слово Божье. Позже, в декабре, Джордж снова уехал в Дивон. Море было очень красивым, и он обычно проходил полюбоваться на широкую гладь, простирающуюся до самого горизонта и сливающуюся с небом. «Да, море свободно», — думал Джордж, — «но я не свободен». Его инициатива была скована в Лондоне. Тогда он решил, что оставит Лондон и переедет в Дивон. Он также решил, что уйдет из миссионерского общества и будет работать самостоятельно. Так он переехал в рыбацкую деревню и начал там проповедовать. В небольшой церкви его попросили стать служителем, и он принял предложение. Несмотря на это, он мог проповедовать где угодно. Иногда Джордж проповедовал в отдаленном городе Экситер. Большое расстояние не было помехой, и он ревностно совершал эти поездки. Там он встретил женщину, которая ему сразу же понравилась. Хотя она была на 8 лет старше его, сердце свое он отдал ей. Так, в 1850 году он женился на Мэри Гроуз. Джордж Мюллер познакомился с Генри Крайком. Они познакомились в деревушке, в которой жил Джордж. Хотя они были одного и того же возраста и верили в одно и то же, они были разными людьми. В феврале 1832 года умерла молодая жена Генри, и ему пришлось на некоторое время переехать в Бристоль. Там паства осталась без пастыря, и его попросили проповедовать. Вскоре после его приезда в Бристоль Генри подумал, что было бы неплохо, если бы Джордж переехал к нему, так как здесь было много работы. Бедная Мэри Мюллер. Она только успела прижиться в их новом доме, да еще ожидала к сентябрю своего первенца. И теперь ей приходилось оставить этот уютный дом на берегу моря и поселиться в городе. Но она знала только одно. Ни ее муж, ни Генри Крайк не могли просто так взять и уехать в Бристоль. Перед этим они несколько недель молились и просили водительства у Господа. Она знала, что ее долг — верить и повиноваться.
Так, к концу мая два деревенских пастора приехали на жительство в Бристоль. Для них это было очень нелегкое лето. В городе разразилась холера, и многие жители умирали. В августе жара стала нестерпимой. Жара и эпидемия. Создавалось такое впечатление, что их пригласили в город больных и умирающих. Наступил сентябрь, но он не принес никакого облегчения. Смерть бродила по улицам. Несомненно, было искушение забыть все страдания, которые их окружают. Иногда надо было остаться дома и позаботиться о жене, а то ребенок, которого она ожидала, мог бы не узнать своего отца. Но когда скорбный перезвон колоколов возвещал о похоронах, Джордж снова принимал решение, пока у него есть силы, он должен идти на улицу. В сентябре эпидемия, которая была причиной многих смертей, начала постепенно спадать. Наступило время, когда Джордж смог немного отдохнуть. Время, когда он мог прислушаться к детскому плачу, который так разносился со звуками погребальных колоколов. Появилось время, чтобы подержать в руках маленький комочек, рожденный в период ужасной эпидемии. Этим комочком была его дочь Лидия Мюллер. В 1833 году, сразу после новогодних праздников, Мюллер получил очень важное письмо. Оно пришло из Багдада. В нем было 200 фунтов стерлингов, а также приглашение Джорджу и Генри отправиться миссионерами в Багдад. На протяжении последних нескольких лет Джорджу хотелось уплыть в заморскую страну и провозглашать там Евангелие. После грязных и замусоренных улиц Бристоля и этих трудных январских дней приглашение в Багдад имело особое значение. Но что-то удерживало Мюллера от этой поездки. Он не мог забыть нужды Бристоля. Как только он перестал думать о Багдаде, все трудности и беды, которые его окружали, еще больше стали его заботить. Особенно его удручали беспризорники, которые обитали в трущобах. Многие из этих детей жили в больших богадельнях вместе с уголовниками и душевнобольными. Мюллер слышал об обществах, которые организовывают школы для детей, живущих в трущобах, и жертвовал деньги для их поддержки. Но его беспокоило, как управляют этими школами. Если человек дает деньги на их содержание, он должен быть уверен в христианской направленности этих школ. В начале 1834 года Джордж серьезно занялся этой проблемой. Он чувствовал, что Бог направляет его к тому, чтобы стать одним из организаторов таких школ. Он назвал это обществом библейских занятий. Общество также будет основывать воскресные школы, распространять Библию и оказывать поддержку миссионерам. Жена сказала ему, что это займет слишком много времени. Желание взвалить на себя такую заботу пришло в очень трудное время. На хозяйстве у них оставался только один шиллинг. Для Мэри было непонятно, как они проживут на один шиллинг, да еще плюс новые проекты Джорджа. Ко всему у них должен был вскоре появиться еще один ребенок. Сын Мюллера родился 19 марта. На какое-то время это отодвинуло планы Мюллера, которые роились у него в голове. Но в апреле он снова вернулся к ним. Он молился и сказал, что если ему не удастся достать денег, то придется отказаться от своих планов. Но если ему удастся достать 20 фунтов, он сможет начать новую работу. Он купит на них Библии и будет их раздавать. В этот же самый день к Мюллеру пришла женщина и вручила ему конверт с 20 фунтами. «Мадам, вы хотите, чтобы я потратил эти деньги на какую-то определенную цель?» — спросил Джордж. «Да, я думаю на Библии». Это было началом работы, которая привела к открытию школы. И, конечно же, это была христианская школа. Как-то директор школы поделился с Мюллером своими переживаниями. Его волновала проблема учеников, которые становились сиротами.
их переводили из школы в богадельню. Они вынуждены были жить там до тех пор, пока не начнут самостоятельно работать. Джордж сказал, что надо что-то предпринять, чтобы предотвратить подобное. Директор ответил, что богадельни дают полный пансион для детей, а школы не могут таким образом позаботиться о сиротах. В таком случае вместо школ мы организуем сиротские приюты. В 1835 году сиротские приюты почти не существовали в стране. Это высказывание не обрадовало директора. «У вас на это нет времени. Вы же занимаетесь пасторской работой, работаете в школе. И простите мне мое замечание, но у вас на это нет и денег». Что тут можно было возразить? Идея Мюллера казалась на первый взгляд неосуществимой. Но он хотел узнать одно, прежде чем начать организовывать приют. Почему эта мысль пришла ему в голову? Не Бог ли положил ее на душу? А если это план Господа, то для него разве есть что-либо невозможное –

Как небо всегда выше грешной земли, так мысли твои выше мыслей моих. Что кажется мне иногда бессмысленным, в твоих глазах это смысл самый истинный. Что кажется мне порой невозможным, в твоих глазах не бывает сложным. И все, что меня иногда больно ранит, как раз в твоих совершенных планах. Бывает, меня одолеет сомненье, в долине страшусь каждой смертной тени, но в ней великое приобретение ты даришь даром, и дар не изменишь. Быть может, лишь проблеск или солнце лучик мне вдруг подморгнет из-за туч.

ночь рассвета. Я знаю, день принесет нечто лучшее. Исполнится слово, объемля светом. Мой разум в смирение покорно смолкает. Общение час с тобой наступает. Ведь мысли твои выше мыслей моих, как небо, что выше грешной земли.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: О, Тимофей, храни преданное тебе. 1 Тимофею 6 глава 20 стих. Верность и характер больше дара. Тимофей — это наиболее ободряющий пример для молодых верующих. Он был молод, не силен и наверняка познал, что значит быть презираемым. Кажется, что он был робкий и порой нуждался в ободрении. Он знал, что такое слезы. Он знал, что такое боязнь. Но у Павла не было другого такого сотрудника, которого он так почитал бы. Он называл его своим возлюбленным сыном, верным в Господе. Он говорил: «Тимофей делает дело Господне, как и я». Тимофей был с Павлом в Коринфе, в Риме, Троаде и в других местах. Во время своего последнего заключения, незадолго до смерти, Павел особенно скучал по Тимофею. Мы не знаем, увиделся ли он с ним. Этот молодой брат упомянут во многих посланиях Павла. Кроме того, апостол адресовал два послания лично ему. Мы знаем, что Тимофей также оказался в заключении, но был освобожден. Евреям 13 глава 23 стих. У Павла было немало сотрудников и помощников, однако этот молодой человек, слабый телом, но сильный духом, был, похоже, наиболее дорог ему. И ему же апостол доверял больше всего. Павел выбрал именно его для посещения собрания в Филиппах, не имея возможности отправиться туда самому. Мы не находим у Тимофея какого-либо великого дара, хотя у него и были особые дары. Но, как кто-то сказал, Богу нужны не великие таланты, не великая ученость, не великие проповедники, а великие в своей святости, вере и любви люди. Пусть же пример Тимофея послужит для нас.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

Фредерик Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы и сегодня продолжим нашу тему «Безграничная или экстравагантная любовь». Тема, которая связана с оценкой Бога и с ответом на Его любовь. Я указывал на то, что любовь Божья к человечеству измеряется той ценою, которую уплатил Христос за наше искупление. Иллюстрируя это, мы рассмотрели две притчи из Евангелия от Матфея, 13 главы. Притчу о сокровище, спрятанном на поле, и притчу о драгоценной жемчужине. В каждом случае покупатель отдал все, что имел, и этот покупатель символизирует Иисуса Христа. Сокровище – это все дети Божьи, взятые вместе, тогда как жемчужина – это каждая отдельная душа, каждый истинный христианин. В моей вчерашней беседе я указал, как картина, изображенная в этих двух притчах, дословно осуществилась в Иисусе. Он не только оставил свой небесный трон, славу, привилегии, не только оставил за собой все, что имел на земле, но, наконец, чтобы искупить нас, Он вылил душу свою до смерти. За нашу жизнь Он отдал свою жизнь. И Он сделал это по предвидению в Ветхом Завете. Он вылил кровь свою до смерти. Ветхий Завет говорит, что жизнь души каждого живого существа находится в крови. Чтобы осуществились все прообразы Ветхого Завета, кровь Иисуса проливалась 7 раз, то есть точно так же, как первосвященник кропил кровью 7 раз в святом святых перед ковчегом Завета в день очищения. Это 7-кратное пролитие крови Иисуса, как оно представлено в Библии. Первое – в саду Гефсиманском, где пот его был как капли крови. Второе – в доме первосвященника. Его били в лицо кулаками и палками. Третье. После суда перед Понтием Пилатом он был предан на избиение, то есть бичевание. Четвертое. Ему выщипывали участки бороды. Пятое. Шипы тернового венка впивались в его голову. Солдаты ударяли палкой по венку. Шестое. Его руки, ноги были прибиты ко кресту гвоздями. И, наконец, после смерти на кресте, римский воин подошел и пробил ему бок, из которого потекла кровь и вода. Христос дословно отдал себя. Он вылил свою жизнь, отдал все, что имел, ради нашего искупления. Сегодня я буду говорить о том, что мы получили во Христе через искупление, то есть о безграничном наследстве. Я желаю подчеркнуть также, что Бог оказался экстравагантным не только в той цене, которую Он уплатил за нас, чтобы нас искупить, но Он также экстравагантный во всем том, что Он дает нам во Христе Иисусе. Прежде всего, мы прочтем отрывок из послания к Римлянам, 8 главы, стихи 15 до 17. Апостол Павел пишет христианам о том, что для нас доступно через нашу веру во Христе. Он говорит следующее. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Итак, когда мы стали Божьими детьми, тогда в соответствии с нормальной процедурой в человеческом обществе, будучи детьми, мы являемся наследниками. Мы наследники Божьи и сонаследники Христу. Конечно, здесь есть одно условие. Если мы желаем разделять Его страдания, это одно из условий, чтобы быть сонаследником со Христом. Мы становимся сонаследниками, значит, должны быть также и сострадальцами. Когда мы беседовали о жемчужине, я сказал, что жемчужина – это продукт страдания. Очень важно понимать,
что значит быть сонаследниками. Это не значит, что каждый получает порцию общего наследства, но это значит, что Иисус, как первородный, имеет все наследство, а мы разделяем с Ним все Его наследство. Каждый из нас имеет право ко всему наследству, которое является наследством Иисуса, законом Божьего Царства, есть разделение, то есть участие. Мы не берем свою порцию, но участвуем вместе в том, что имеет Бог Отец и что имеет Бог Сын, то есть Христос. Посмотрим, что говорит Христос об этом наследстве и как мы можем о нем знать. Откроем Евангелие от Иоанна, 16 главу, стихи 13 до 15. Место, говорящее о пришествии Святого Духа. Читаю. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». «Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Итак, все, что принадлежит Отцу, принадлежит и Сыну, и Святой Дух объявит нам обо всем этом. Итак, мы сонаследники, то есть все, что принадлежит Отцу, и все, что принадлежит Сыну, принадлежит также и нам». Но будем помнить, что этот Святой Дух является администратором наследия. Если мы не в хороших взаимоотношениях со Святым Духом, если мы не получаем откровений Святого Духа, если мы не ходим в общении со Святым Духом, мы можем быть теоретически детьми царя, но будем жить как батраки, как нищие, потому что мы не входим в наследство». Но наследство – это все, что Бог Отец имеет, и все, что имеет Бог Сын. Они разделяют его, и мы разделяем это наследство с ними. Это и есть полнота, которую мы наделены во Христе. Он не скупится, не проявляет мелочности, он не действует в рамках, он экстравагантный в своем наследстве». Посмотрим теперь другое место Священного Писания, которое также говорит о пределах нашего наследства. Послание к Римлянам, 8 глава, 32 стих, читаю. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Давайте посмотрим, о чем говорит это слово. Это слово «могущественно». Когда мы принимаем Христа, тогда с Ним, без Него не получим ничего. С Ним мы получим от Бога исключительно все. Какое большое внимание обращается здесь на наследство и на Его абсолютную свободу. Мы не можем Его заслужить. Мы получаем Его как бесплатный подарок, который включает в себе все. Все, что имеет Бог Отец, все, что имеет Бог Сын. И мы – сонаследники этого великого наследства, когда принимаем Христа. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит христианам и старается показать им, как, то есть насколько они богаты во Христе. И он как бы упрекает их, потому что они действовали, как бы были убогими. Они были скупыми, мелочными, завистливыми друг к другу. И апостол Павел говорит: «Вы, люди, не понимаете, не представляете, как вы богаты». Вот что дословно он говорит им в первом послании к Коринфянам, 3 главе, в стихах 21 до 23. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Какая великая мысль! Все ваше!» Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время.
пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Друзья, после Бога любите больше всего благочестивую душу. Наши связи, общение с таким или иным родом людей по нравственности имеют весьма большое значение. Весьма многие влияют и на наше нравственное состояние. «Скажи мне, с кем ты общаешься, и я скажу, каков ты сам», — говорит народная мудрость. Человек, входящий к продавцу благовоний, заимствует приятный запах, и обращающийся с благочестивыми мужами нечувствительно привыкает подражать их добродетелям. Кто искренне имеет общение с людьми святыми, тот сам станет чистым и святым. Не здесь ли секрет удачи и неудачи в семейной и общественной жизни? Где двое собраны во имя Христа, там Он сам посреди. А где собраны во имя Свое, там злой дух самоутверждения и разделения. Каждый раз, когда ты находишься среди живых, серьезных христиан, на тебя невольно переходит горячее стремление к добру. Пример людей, исполненных пламенной любви к Богу, питает и наше сердце этой христианской добродетелью. Поэтому общайся с такими людьми и научишься их нравам.

Как прекрасно, что я могу вдыхать воздух и чувствовать, как мокну под дождем, слыхать, как ветер шелестит листву деревьев, и понимать, что пение птиц без платы нипочем, что мне не надо оплатить за небо и посчитать кубы дождя, и просто так порывы ветра, и, впрочем, так бесплатные облака, сияние звезд, струя луны в окне, рассветы и закаты так бесценны, утренняя свежесть и прохлада дня, узоры молнии и грохот грома подчеркивают могущество Творца, умиляющие пейзажи, лес и горы, и волны, что лобзают берега. Могущество и совершенство, почерк гения, Вседержителя, Творца всего большого, малого и среднего. Все было им и через него. А я крупиночка, былинка малая, из праха взятая. В прах возвращусь. Но вот душа моя, она Создателя, ему я вся принадлежу. И жизнь моя, дыхание и все движения, они в руке его. И с самого рождения до седины хочу быть с ним и для него. Моя мечта, мое желание быть рядышком и не бояться. Вперед идти и наслаждаться его чудесной красотой, вдыхая воздух, улыбаться. Ведь я его, а он Бог мой.

Момент творения. Как перехитрить врага? Один из лучших способов победить соперника – заставить его поверить, что вас не существует. Затем можно спокойно проникнуть в его ряды и прикинуться его союзником. Именно такую тактику использует микроорганизм, вызывающий очень опасную тропическую болезнь – лейшманиоз. И ее распространяют некоторые виды тропических кровососущих мошек. При укусе микроорганизм, несущий вирус, попадает в кровоток, и в результате заражения на коже появляются язвы. Попадая во внутренние органы, этот микроорганизм может разрушить печень или селезенку. В итоге развивается смертельная болезнь. Висцеральный лейшманиоз или лихорадка дуб-дум. Обычно, если иммунная система в порядке, белые кровяные тельца захватывают и разрушают болезнетворный организм. Но лейшмании поселяются в самих лейкоцитах. Они подчиняют себе химические реакции в клетке и заставляют лейкоциты вырабатывать гормон TGF-бета. Он нейтрализует вещество, используемое белыми кровяными клетками для борьбы с вирусом. Обычно TGF-бета вырабатывается лишь после того, как инфекция остановлена. Иными словами, он обманывает иммунную систему, внушая ей, что опасности нет. Мы более всего уязвимы духовно, когда считаем, что живем праведно и не нуждаемся в прощении грехов. Но это заблуждение, которое лишь дальше уводит нас от Иисуса Христа. Только Он один может спасти нас от греха, только в Нем прощение. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

0: искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».
1: «Теперь-то я раскусил вас, христиан!» — воскликнул я. «Вот как все просто и понятно! Все, что от вас требуется, это попросить прощения у Бога, и вы, так сказать, свободны. Получается, что каждый может продолжать грешить, ведь в конце концов он будет прощен. Такая теология позволяет вам грешить сколько угодно, пока вы ходите в церковь и исповедуете свои грехи священнику, вы с гарантией получаете прощение». Джефф печально покачал головой. «К несчастью, слишком многие думают или поступают так, как вы сказали. Но не этому учит Танах. Иешуа, Мессия, не затем пришел в мир, чтобы дать нам право грешить, а потом автоматически получать прощение. Напротив, Он пришел победить грех и дать нам новую жизнь, освобожденную от порабощения грехом». В сердцах я ответил: «Вы хотите сказать, что все эти христиане, убивавшие мой народ последние 2000 лет, были невинными людьми, которые не были порабощены грехом? Или, может быть, убийство евреев вы не считаете достаточно серьезным преступлением?» «Конечно, считаю, Яков. Я не оправдываю никакую жестокость, не совершаемую под знамением религии, ни под каким-либо другим знамением. И сам Бог не оправдывает их. Видите ли, многие язычники приняли внешние формы христианства, но, к несчастью, не пришли к истинному раскаянию в грехах. Они назвали себя христианами, но их нераскаянные и безбожное поведение показывает, что название не соответствует содержанию. Более того, основная часть христианской церкви уже на ранних стадиях своего существования тяжело заболела антисемитизмом, и эта болезнь усиливалась по мере того, как в ее рядах сокращалось число евреев, верующих в Мессию. Необходимость козла отпущения, на которого можно было бы взвалить все грехи, совершенные церковью, вызвала к жизни преследование евреев, обвиненных в наихудшем их преступлении – геициде, то есть убийстве Бога. Но вспомним, что ни Иешуа, ни его ученики никогда не пытались установить новую религию, которая отвергала бы свои еврейские корни. Они жили и действовали в рамках иудаизма первого века. Более того, Иешуа пришел не только за тем, чтобы простить грехи человечества, но и чтобы позволить нам начать жить сначала и покончить с властью греха. Танах, который все это нам обещал, настолько серьезно рассматривает перемену в человеке, который примет эти дары, что описывает ее как обретение нового сердца и нового духа от Бога. Иешуа дает нам вечную духовную жизнь, которая начинается в момент этого возрождения, нового рождения, и никогда не кончается. «А что такое это новое рождение?» – спросил я. «Что вы под этим понимаете?» «Неважно, что я под этим понимаю», – усмехнулся Джефф. «Давайте лучше посмотрим, что говорит об этом Танах. Об этом революционном событии в человеческой жизни говорят и Иеремия, и Иезекииль. Прочтем, что они писали о будущем Израиля как народа, потому что это относится и к каждому из нас, как личности. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших, очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Здесь мы видим непреодолимую пропасть, разделяющую истинную веру и религиозность человека. Другими словами, пропасть между истиной и ложью, между жизнью и смертью. «Ну что все это значит?» — спросил я. «Чистая вера утверждает, и справедливо, что лишь Бог может сделать шаг к человеку, очистить его, дать ему новое сердце и новый дух. Согласно Иезекиилю, Бог сам решает протянуть руку падшему человечеству и берет на себя инициативу его спасения. В более ранних главах Танаха устами Моисея Бог не только заповедал нам: «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыми», но и обещал: «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа, Бога твоего, и от всего сердца твоего, и от всей души твоей, дабы жить тебе». А все религии мира, напротив, требуют от человека, чтобы он сам себя совершенствовал, трудясь изо всех сил, добавляя заповеди к заповедям, дела к делам и воздерживаясь, насколько это только возможно, от греха. Только так любая религия может помочь человеку самостоятельно очиститься и угодить божеству. Каждая из них имеет для этого свой собственный набор правил, потому-то на свете так много религий. Но, честно говоря, человек не желает подчиниться Божьей истине, как не желает и всерьез подчиниться его воле. Человек предпочел бы быть своим собственным божком, возложить на себя божественную власть и славу, хотя отнюдь не всегда желал бы нести сопряженную с этим ответственность. Вот почему человек создал для себя богов, идолов по своему образу и подобию. Еврейский народ был единственным народом в мире, получившим божественную истину непосредственно от самого Бога, через его откровение. Но даже евреи исказили его заповеди и создали человеческую религию, далекую от первоначальной истины Бога. Вот видите, даже божественную истину нетрудно исказить, принеся в нее человеческие идеи, которых изначально не было, а потом приписав им божественный авторитет. Давайте в этом контексте прочитаем пророчество Иеремии. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда я их взял за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». «Яков, вы, наверное, заметили, — продолжал Джефф, — что в этих стихах Бог говорит о том, что Он сам намерен сделать с народом Израиля, очистить их от грехов, дать им новое сердце и наполнить их своим Святым Духом. Другими словами, Он заключит с ними новый завет, по которому простит их, приведя обратно в родную землю. «Эй, подождите!» — торжествующе воскликнул я. «А что, если вы берете все эти цитаты вне контекста и даете им неверное толкование, подходящее под вашу философию? В Танахе можно прочесть практически все, что не захотите. Я знаю, что большинство культов и лжеучений основывают часть своих утверждений на Танахе, но они искажают и толкуют его, как им угодно. Разве я могу быть уверен, что во всех этих отрывках действительно говорится об Иешу?» «Извините, Яков», — сказал Джефф, как бы желая сменить тему разговора. «Вы мне не дадите свой адрес в Израиле?» «А что, он вам действительно нужен?» — с сомнением спросил я. «Да, нужен», — решительно ответил Джефф. «Пожалуйста», — уступил я, — «мой адрес таков: Яков Дамкани, улица Ханевиим, 42, Холон, Израиль». Джефф записал этот адрес на иврите и спросил: «А замечаете ли вы, сколько здесь деталей, позволяющих вас найти?» Я уставился на записанный адрес, не понимая, что Джефф хочет этим сказать. «Предположим, я живу в Америке и хочу написать вам письмо, а вы живете в Израиле. Если я напишу этот адрес на конверте, наклею марку и брошу письмо в почтовый ящик, его отсортируют от других писем на центральном почтамте США и положат в мешок, предназначенный для отправки на самолете в Израиль. Таким образом, на этом этапе исключаются все остальные страны мира. Позже на главпочтамте в Израиле это письмо положат в мешок, который будет отправлен в Холон, а не в какой-либо другой населенный пункт Израиля. Достигнув Холона, письмо попадет к тому почтальону, который обслуживает ваш район. На вашей улице много домов, но почтальон отнесет письмо в дом 42, прямо в ваш почтовый ящик, понимаете? Для того, чтобы найти вас среди миллиардов людей, населяющих землю, достаточно знать всего 4 или 5 деталей. А знаете ли вы, как много таких определяющих признаков личности Мессии содержится в Танахе? Кто-то насчитал 333 различных ссылки и указания. Некоторые из них – уже исполнившиеся пророчества, другим – предстоит исполниться в будущем. Так что даже если вы ошибетесь в одном или двух из таких признаков, пусть даже в 10, что невозможно, так как речь идет о безошибочном Слове Божьем, вы все равно неизбежно выйдете на этого единственного человека, о котором дано так много точных указаний. Теперь рассмотрим другой аспект. Предположим, вы договариваетесь о встрече в определенном месте в центре города с кем-то, кого вы никогда раньше не видели. Вы говорите ему, что на вас будут синий пиджак, белая шляпа и черные туфли, что ваш рост около 180 сантиметров, и вы плотного телосложения, что у вас густая борода каштанового цвета и кудрявые волосы, и что вы носите очки. Вряд ли как раз на месте вашей встречи окажется много людей, которым подходит такое подробное описание. Так вот, Танах дает нам словесный портрет человека с 333 определяющими чертами, которые в сумме описывают его до малейшей детали. В этом описании точно сказано, где и когда он родится, каким образом это произойдет, зачем он придет, что именно он сделает за время своей жизни, как он будет предан, подвергнется пыткам, будет убит, похоронен, а в конце концов восстанет из мертвых, после чего вознесется на небо. Там даже сказано, что он вернется на землю, как царь-победитель, как судья всех живых и мертвых. Много ли вы знаете людей, которым подходят все эти описания? Я в замешательстве почесывал затылок и не знал, что ответить. Простая логика его аргументов лишила меня дара речи. Через какое-то время, поколебавшись, я спросил: «Но предположим, что Иешуа знал все эти пророчества. Не мог ли он спланировать свою жизнь таким образом, чтобы все совпало? Например, по преданию Мессия должен был приехать на белом осле. И относительно этого есть даже пророчество в книге пророка Захарии, если я не ошибаюсь. Но Иешуа знал, что Мессия должен ехать в Иерусалим на осле. Вот он и исполнил это пророчество». «Вы абсолютно правы относительно этого пророчества, но это можно сказать не о всех из них. Это лишь одно из тех немногих предсказаний, осуществление которых зависело от воли Иешуа. Большинство пророчеств не могло быть им выполнено, потому что как бы сильно человек ни желал, он не может выбирать место и точную дату своего рождения». И уж точно не может выбрать подробности своей казни, захоронения и воскресения из мертвых. И все же пророк Даниил предсказал, что Иешуа будет предан смерти незадолго до разрушения второго храма в Иерусалиме. Пророк Михей сказал нам, что он родится в Вифлееме и будет по своей природе вечным. Исаия, которого называют мессианским пророком, предсказал нам его рождение от Девы, его служение, его смерть и его грядущее царство. Все эти события, да и многие другие, никак не зависели от воли Иешуа. Но если все они буквально исполнились в его жизни, надо быть слепым, чтобы не признать, что он действительно был тем, кем себя называл. Но все же мне трудно понять, упорствовал я. Каким образом все мудрецы Израиля за последние 2000 лет читали Танах и не сумели его понять, а вы совсем не еврей и не мудрец, так ясно все это видите? Джеффа это замечание несколько смутило. Он поколебался, затем взял Танах, открыл его и вручил мне. Хотя он уже показал мне в Танахе множество самых поразительных мест, тут он снова сумел меня удивить. «Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы, и всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать, книгу и говорят, прочитай ее, а тот отвечает, не могу, потому что она запечатана». И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, почитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот... Я еще необычайно поступлю с этим народом. Чудно и дивно так, что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Исаия 29:10-14. Я был опустошен и поражен. Мне казалось, что сам Господь принуждал меня лечь на его операционный стол, подвергнуться, так сказать, анестезии, чтобы он попытался произвести операцию на моем открытом сердце, удалить из груди каменное сердце и заменить его живым. Но я все еще изо всех сил сопротивлялся ему. Что скажут люди? Что случится со мной, если я осмелюсь? Мы оба замолчали. Джефф, несомненно, снабдил меня огромным количеством материала для размышлений. У меня кружилась голова при мысли, что весь народ Израиля мог ошибаться, и что до сего дня я жил в ужасном заблуждении. Неужели все наши раввины и мудрецы ошибались, и только Джефф, этот гой, знал истину? Сама эта мысль вызывала у меня дрожь. Мне было совершенно ясно, что если Бог есть истина, а в этом я никогда ни на секунду не сомневался, тогда должна существовать и одна божественная, абсолютная истина, не зависящая от религии или образа мыслей. Но я не мог принять, что и евреи, и христиане на примере Джеффа, хотя он и предпочитал называть себя мессианским верующим, исповедуют одну и ту же абсолютную истину. Слишком многое в их утверждениях противоречило друг другу. Как еврей, я не мог признать, что мой народ заблуждался, следовал ложному учению, а правы оказались эти жестокие, кровожадные христиане. Джефф ощутил, какой водоворот мыслей и чувств бушевал во мне. Он понимал, что слова бессильны в такой ситуации, и может помочь лишь Дух Господень. Мне пора было встретиться с истиной лицом к лицу и бороться с ангелом Божьим у своего брода через Иавок, как в старину это делал Иаков, и выйти победителем у своего Пенуэла. Джефф, должно быть, почувствовал, как я достиг этой точки. Он склонил голову в безмолвной молитве. Потом он тихо произнес: «Если вы придете к выводу, что все, о чем я говорил, есть истина, готовы ли вы сдаться и присоединиться к истине? Если убедитесь, что Иешуа действительно обещанный Мессия Израиля, примите ли его как своего Господа и Спасителя?» Я в ужасе отшатнулся, словно ужаленный змеей. Откуда он мог знать, что происходило в моей голове и в глубине моего сердца? Я молча смотрел на него. Джефф сочувственно взглянул на меня и произнес: «Я буду молиться о вас, чтобы Бог Израиля открыл вам духовные глаза и показал вам истину. Недостаточно понимать мои слова, принимать их как истину и мысленно соглашаться с ними. Надо принять их в свое сердце. Я буду молиться еще и о том, чтобы Бог не давал вам покоя, пока вы не примете его. Можно? Я помолюсь вместе с вами». Я почему-то ожидал, что Джефф вытащит из кармана молитвенник и прочтет молитву, но ничего подобного не случилось. Он просто сел рядом со мной, взял мои руки в свои, закрыл глаза и склонил голову. Озадаченный, я смотрел на него, не понимая, что я должен делать. И тут Джефф заговорил с Богом, как говорят, со своим лучшим другом, который стоит прямо перед вами. Его молитва шла прямо от сердца, и потому она тронула и мое сердце. «Отец Небесный, пожалуйста, взгляни на Якова и открой его духовные глаза на истину, которую он уже начал постигать разумом. Пусть Твой Святой Дух говорит с его сердцем и покажет ему, насколько сильно он нуждается в прощении грехов, которые Ты так милостиво обещаешь и даруешь ему через Иешуа, Мессию. Господи, возбуди в его сердце желание получить новое сердце и новую душу от Тебя. А сейчас я предаю его в Твои руки. Пожалуйста, сделай с ним все, что Ты желаешь. Прошу Тебя во имя Иешуа. Ха-Машиаха. Аминь». Джефф посмотрел на меня с любовью, как отец смотрит на сына, и спросил: «Ничего, если мы помолимся вместе? Следуйте за мной в этой краткой молитве, и если она скажет что-то вашему сердцу, повторяйте ее вслух за мной». Я не успел возразить, как он уже склонил голову, закрыл глаза и произнес еще одну молитву. «О, Бог Авраама, Исаака и Иакова, верую, что Ты дал нам Иешуа, своего Сына, как искупление и моих грехов. Спасибо, Иешуа, за то, что Ты пришел пробудить меня к новой и святой жизни, к Божьей славе. Аминь». До сих пор не могу понять, почему я повторял эту молитву за ним. Я не верил словам, выходившим из моих уст. Они не вызывали в моем сердце никакого отклика. Но Джефф был очень счастлив, что я произнес вместе с ним молитву, и спросил меня: «Можно я оставлю вам этот экземпляр Брит Хадаша на иврите? Прочтите его, а после этого попросите Господа открыть вам истину». Я уверен, что вы найдете в этой книге ответы на многие вопросы, на те, которые уже задали, и те, которые еще не успели задать. Джефф попрощался и вышел из лавки. В комнате стемнело, пора было запирать магазин и уходить. Когда я вышел на улицу, странные ощущения тяжести, соединенные с глубоким чувством ожидания, охватило меня, как будто сейчас должно произойти что-то великое и чудесное, что-то решающее, что изменит всю мою жизнь. А еще у меня было странное чувство, что это чудесное будет как-то связано с Иешуа, и ключ ко всей этой загадке – книга, подаренная мне Джеффом. Что же скрывалось в этой книге?

Иисуса Христа. Всех богаче, кому добро быть с Иисусом. Все на свете изменяется. Чего бы ты ни придерживался, будь то мысль или наслаждение, изменяется кроме тебя. Все тебя так или иначе будет беспокоить и, наконец, надоест. А наслаждение, которое ты себе в том готовил, обратится в скорбь. Поэтому оставь все, возьмись за Христа и будь Его, а Он будет твоим. Да будет наше общение с Иисусом Христом неразрывным, ежеминутным, свободным, счастливым и торжественным.

Как страшно быть отвергнутыми Богом тому, кто ему сердце не отдал, и навсегда остаться за порогом, как вечность на земное променял. Как страшно оказаться неспасенным, когда давал Бог все, чтобы спастись, а быть навеки Богом осужденным не унаследовал на небе жизнь. Бог сказанное слово все исполнит. Как жалок тот, кто для него не жил. Настанет день, когда он все припомнит о том, как дни беспечно проводил, а время было дано очень много. Но не хотелось думать о душе, она томилась пленницей убогой, и плоть все наслаждение в кутеже. Пиры, застолья были ей доступны, и вдоволь удовольствий целый ряд. Враг предлагал его ежеминутно, и чувства не было, что виноват. Гонялось сердце за пустой мечтою, а Бог так долго миловал и ждал, но заполнялось время суетою, а день, склоняясь к закату, угасал. Но скоро жизнь закончится земная, и солнце скроется за горизонт. Настанет вечность, но в пределах рая тот, кто без Бога жил, не попадет. Хоть он считал себя христианином, но если сердце было высоко, а имя Божие в списке длинном стояло где-то очень далеко, как можно думать о другом уделе? Удел Господен только лишь для тех, кто был участником в ломимом теле и проливной крови омыл свой грех. Их Бог детьми своими называет, и место им готовит наперед. Он каждого по имени сам знает и крепкой рукой своей ведет. И день последний точно обнаружит ту разницу, которая лежит меж теми, кто Христу совсем не служит, и теми, кто ему принадлежит.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

Дорогая молодежь, братья, сестры, будущие служителя и жены служителей, но мы с верой, надеждой. Я когда совершаю молитву над деточками, молился: «Господи, благослови, чтобы она стала детем Твоим и впоследствии женой служителя». Звать меня Олег, фамилия Любич. Мы живем с семьей в Норильске. Это Таймырский полуостров. У нас семья. 14 детей. 7 мальчиков, 7 девочек. Ну и 8 внуков, как я немножко уже вперед сказал. Приехал на общение тоже с братьями. Побыть вместе в служении, поназидаться. И вот как вот здесь текст нам напоминает, чтобы более прилежно это делать, чем это было до этого. Я хотел бы предложить текст, у меня тема будет звучать вопросом. Тема моей проповеди будет звучать вопросом. И хотелось бы, чтобы мы с этим вопросом и ушли. Этот вопрос будет звучать, и я думаю, вы его услышите. Я задам вопрос, что за вопрос, хорошо? Уже вам задам, что, как вы поняли, какая тема. Четвертая книга Царств, 4 глава, с 8 стиха по 17. Четвертая книга Царств, 4 глава, с 8 стиха по 17 включительно. «В один день пришел Елисей с Анам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеб. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеб. И сказала она мужу своему: „Вот, я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною, поставим ему там постель и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда“. В один день он пришел туда и зашел в горницу, и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему: „Позови эту санамитянку“. И позвал ее. И она стала перед ним. И сказал ей: „Скажи ей, вот“. А сказал ему: „Скажи ей, вот ты заботишься о нас. Что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником“? Она сказала: „Нет, среди своего народа живу я“. Сказал он: „Что же сделать ей“? И сказал Гиезий: „Да вот сына нет у ней, а муж ее стар“. И сказал он: „Позови ее“. Он позвал ее. И стала она в дверях. И сказал он: „Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына“. И сказала она: „Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей“. И женщина стала беременную и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей». Думаю, эту историю, возможно, вы слышали. Но у меня к вам вопрос. Тема моей проповеди. Из прочитанного вы уже определили, какая тема? Она с вопросом звучит. Но это уже подсказка. Что сделать бы тебе? Я думаю, это вопрос не новый для вас. Вы, наверное, думали, смотря на кого-то, на чьи-то поступки, что бы ему сделать, а? Ну, что бы ему сделать? Или что бы ей ответить? Задавались вы таким вопросом? Бывало? Но мы сегодня будем смотреть в положительном ключе. Какое слово можно добавить? Как вы думаете? Вот я читаю, что сделать бы тебе? Какое слово напрашивается еще? Хорошего, да? Правильно. Чтобы сделать доброго. В Новом Завете, думаю, вы слышали историю встречи богатого юноши с Иисусом. Помните? И вот давайте мы с вами посмотрим. Что интересно, я на что обратил внимание, недавно перечитывал эту историю и обратил внимание на то, это Евангелие Матфея мы читаем, и там звучит это слово,
19 главе, 16 стиха. «И вот некто, подошед, сказал ему», то есть Иисусу, «Учитель благий, что сделать мне доброго?» Тут уже не надо добавлять это слово, оно тут уже есть. «Чтобы сделать мне доброго?» Ну и дальше есть продолжение. То есть он ставит как бы цель, чтобы иметь жизнь вечную. Можно сказать, что он хочет сделать доброе, но он для себя поставил цель. Для чего что-то сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Я задался вопросом, почему Елисей так мыслил? Мы же не все так мыслим. Вы, наверное, сюда тоже шли с этой мыслью, чтобы сделать доброго кого-нибудь, да? Или другие мысли были, так, что нас ожидает сегодня на молодежном, что мы услышим, кто там будет делиться размышлениями, да? Возможно, так оно. Я себе тоже думаю, а как, когда ехал сюда, как это будет все? И вы знаете, я на что обратил внимание? Стал перечитывать Слово Божье и обратил внимание, что в этой же книге, только во второй главе и 9 стихом написано такое слово, когда, это 4 книга Царств, 2 глава, 9 стих, когда они перешли, Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Я обратил внимание, что, можно сказать, у учителя Елисея, Илии, звучал тот же самый вопрос. Тот же самый вопрос звучал. Прости, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя? Осталось совсем немножко времени. Или ей быть с Елисеем. Можно сказать, они виделись последний раз. Чтобы мы стали просить, или чтобы я стал просить у учителя, или дорогого человека, или у родного человека, или близкого. Сегодня мне, наверное, трудно сказать и так вот сразу ответить. Но у Елисея был уже сразу же ответ. Он что-то заприметил. И думаю, мы тоже хотели бы этого, да? Чего пожелал в свое время Елисей. И он получил духа вдвойне. Я обратил внимание, что мы часто хотим того, чему мы научены. Мы часто хотим того, чему мы научены. И вот у Елисея было доброе сердце. Почему было доброе сердце? Женщина заприметила. А говорит, человек проходит, который постоянно проходит, он святой человек, он необычный человек. А я вот перечитываю сейчас вместе с вами этот текст, и интересно, а вот эта женщина, она же тоже позаботилась, да, у нее почему-то вот желание такое, она видела этого человека, что он проходил, и она попросила зайти покушать. Доброе дело, правда? Накормить человека. Но она не успокоилась. Она к мужу идет и говорит, слушай, давай мы сделаем. Я знаю, что этот человек, который проходит мимо нас постоянно, святой. То есть, видно, маршрут у него был постоянный. Мы вот на собрание с вами идем, наверное, тоже постоянно одной и той же дорогой. Да? Так же вы сюда шли? Ну, в основном вдоль путей, да? Трамвайных. Правда, потом пришлось немножко повернуть направо. Хорошо, что не налево. Но постоянно этот путь. И значит, нас постоянно люди видят. Они видят, опаздываем мы или не опаздываем. Если мы ни на кого, ни на что внимания не обращаем, сзади машина может едет, сигналит, или, может быть, уже смирилась, не сигналит, ждет, пока мы дойдем. Видят, бежим. А если бежим, мы, наверное, опаздываем.
В одном большом городе, я не буду называть этот город, но был реальный случай. Ехала на собрание семья, многодетная семья. Но они опаздывали. А когда человек опаздывает, что он делает? Ну, вы знаете, что делает. И мне приходилось это делать. И, наверное, вам приходилось иногда это делать, да? Или быть очевидцами. Побольше газу. Ну и вот останавливают ГАИ. Ну, на сегодняшний день ДАИ. Дай сразу. Так думают люди порой. Ну, вот он остановил ГАИ. А этот брат говорит: слушайте, я на собрание опаздываю. Ну, отпустите, пожалуйста. Понимаете, на богослужение. Ах, на богослужение? Да ты еще опаздываешь? По полной программе оштрафовал. Чтоб на богослужение не опаздывал. Это реальный был пример. Но я хотел бы опять вернуться к этой женщине. Почему-то она, вот такая у нее мысль, пришла мысль, и она дала ей развиться. Давай сделаем. Можно сказать, место отдыха. Место отдыха. И обо всем позаботились, ничего лишнего. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим там ему постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет проходить к нам, пусть заходит туда. Я был в одном поселке, познакомился с одной семьей, это у нас там на севере, поселок на берегу Енисея, Усть-Порт. И так хорошо мы познакомились, подружились. И этот муж той женщины, ну, той семьи, где мы остановились, он говорит: слушай, у нас такое желание на крыше тебе комнатку построить. Я говорю: да зачем? Я тут у вас редко бываю, и мне хватает, вы даете мне там на кровати поспать, и мне дает, для меня этого достаточно. Ну, так поговорили, проходит время, заезжаю снова. Они говорят: посмотри туда.

ходить нельзя, но это твоя комната. Я думаю, ну надо же, как в жизни бывает. Нет, они еще не стали членами церкви. Но вот у них такое желание. Такое желание. Очередной раз мы снова остановились. И такая мысль была. На ночь, когда ложитесь спать, не раздевайтесь. Ну, обычно у детей такого бывает иногда, да? Вы замечали, у вас есть братики и сестрички, да? Они не раздеваются. Где уснули, там и уснули. Кто под столом, кто... Ну, кто где? Ну, вот у нас в семье так бывало, дети. Надо переносить. Конечно, мы-то уже взрослые. И вот такая отчетливая мысль, тихая, спокойная мысль. Думаю, ну как так? А почему? Ну как это будет? И я говорю, братья, такая мысль, ну не раздеваться. Хотя раздеться-то удобно спать, и лучше отдыхаешь. Ну, братья послушались, посмотрели на меня, что-то придумал, брат, не раздеваться. И утром, около 5 часов, крик, пожар, горим. Ну, кто в чем был, то мы выбежал. Хозяева этого дома, в чем были, выбежали. Понимаете, да? Ну и мы в чем были, выбежали. А еще в дыму все, ничего не видно. Свет уже, нет, свет уже вот отключили. И что делать? Ну, мы-то выбежали на улицу, нам нормально. Не холодно, не жарко. Теперь надо бежать туда, где жарко. Горела кухня. Оказывается, в этой семье дети пришли с клуба, решили чай попить. На света нету, в поселках часто выключают. Ну, решили свечку поставить. Ну, бывает, свечки ставят, да? Но не только за здравие, за упокой, как это делают у православных. А просто, чтобы уже посветлее было. И поставили возле чайника эту свечку, чай попили, а свечку не потушили. И вот эта свечка наклонилась, а чайник пластмассовый. Вы знаете, как на сегодняшний день бывает чаще всего? Пластиковые чайники. И там уже воды не было. И вот этот, получается, такой материал какой-то, что он как вода. Загорелся чайник, как водичка побежала на пол, и все начало гореть. И вот такая картина. Два пожара было. Клуб, в тот, в который ходили эти дети, загорелся. И дом, в котором они жили, тоже горел. Конечно, мы с братьями взмолились. Я говорю, Господи, ну как же так? Эта семья нас всегда принимает. Всегда принимает. И ты допустил им пожар. Ну для чего? Помоги потушить. Ну и в это пламя, в эту комнату с Божьей помощью потушили. Не мы нашим мастерством. Хотя я когда-то работал пожарным. Вот. Нет, не мастерство, а милость Божья. Милость Божья. Конечно, было туда страшно.

бежать. Когда там вообще ничего не видно, оттуда такое пламя. Но одним ведром потушили пожар. Одним ведром. Хозяева говорят, такого не бывает. Клуб, пожарная машина тушила, и клуб все равно сгорел. А вы, говорит, тушили, одним ведром потушили. Такого же не бывает. Мы говорим, да. Такого не бывает. А если бывает, то только у детей Божьих. И это делает Господь. И настолько они расположились, эта семья. Ну и сейчас они так вот приезжаем. Друзья, вот что сделать доброго? Как важно слушаться Господа. Конечно, нам было бы неудобно. Мы бы сами потом бы себя винили. К примеру, я прежде всего. Но почему не прислушался? Сказано, пришла мысль, ну не раздевайся. Нет, теперь я не для того сказал, чтобы вас родители не узнавали. Придете домой, вас родители не узнают. И скажете, сегодня вот прозвучала такая мысль, что не раздевается. Вдруг что-то случится, и мы уже готовы бежать или выбегать. Нет, очень важно быть послушными Богу. Друзья, я вот эту тему, которой сейчас делюсь, чтобы мне сделать тебе и добавлю доброго, я ее готовил к нам в воскресное служение на собрание. Прихожу в собрание, думаю, сейчас собрание поделюсь словом. Записка поступает, совершите молитву над ребенком. Прекрасно. Я всегда радуюсь, когда предоставляется такая возможность помолиться над ребенком. А тут еще внучка. Ох, двойная радость. Ну и понимает тот, у кого же есть внуки. А что же, я же готовил другую тему. Не могу понять, Господь, как, почему. И Господь положил мысль. Я только вчера понял. Когда брат подошел, говорит, у нас будет молодежное. Поделиться надо, побыть на молодежном. Я-то радуюсь побыть на молодежном. Господи, ну тут наслаждаемся, общаемся. И хочется, чтобы это было живое, свежая пища, как у нас на кухне, свежей пищей кормят. И кормят хорошо. И весьма хорошо. А вот Господь говорит, у тебя тема свежая. Ты еще нигде не делился. А вот как раз до этого времени. Чтобы сделать тебе. Когда он размышляет, он не мог осознать Елисея, чтобы сделать. И он предлагает, по-видимому, у него были хорошие связи с начальствующим. Он говорит, может быть, с тобой о царе поговорить? Я, допустим, если меня попросили бы там, с вашим начальником здесь в Прокопьевске поговорить, или там, я бы не согласился, я его не знаю. И если туда приду, он скажет, тебе что надо? Ну, представляю, да, я не вхож к нему. Но Елисей, по-видимому, был вхож к царю. Он бы мог бы поговорить об этой женщине. Далее. Или с военачальником. То есть, по-видимому, военачальники, они как-то давлели над народом. Видно, ну, как-то имели какую-то определенную власть. А когда он слышит, нет, я среди своего народа живу, то есть у меня все хорошо. А что же сделать доброго? Интересно. Он задает слуге своему, может, он хоть знает. И задает ему вопрос. И сказал он, что же сделать ей? То есть он слуге задает вопрос. А слуга говорит, да вот сына нет у нее, а муж ее стар. И я удивляюсь тому, как поступил пророк. Он говорит, позови ее. И говорит ей, через год в это время будет у тебя сын. Но я перестал удивляться. Знаете, когда я перестал удивляться? В 97 году мы с Александром Ворониным, с которым когда-то в Венкии ходили, нас на неделю пригласили посетить Харьковской области, церкви Харьковской области. И мы посещали каждый день, какую-то церковь посещали. Там братья уже обговаривали, где, в какое время. И мы остановились у одной семьи. Такая простая, хорошая, дружеская обстановка. Они, так нас, встретили,
как родного брата, как отца, можно сказать. Вот, ну, так по-дружески. И я Саше говорю: Саша, как-то хотелось бы их отблагодарить. Ну, такая забота. Знаете, почему хочется? Мы часто к себе гостей принимаем. И мы знаем, что такое принять гостей. И все-таки приятно, когда, ну, кто-то просто скажет спасибо вам. Так же, да? И поэтому так в сердце, ну, как-то отблагодарить. Ну, говорят, а давай мы их спросим, что им нужно. И вот мы в последний вечер уже прощаться, завтра мы будем уезжать, дальше уже на другое объединение. И Саша задает вопрос: а скажите, пожалуйста, ну что бы вам сделать, мы могли такого доброго? Брат посмотрел на нас так: да у нас, говорит, все есть. Все у нас есть, нам ничего не надо. А мы видим, но все-таки какой-то радости полной нет. Говорим: ну все-таки, может быть, какая-то нужда. Вот мы с братьем живем, мы так даже думали. Может быть, мы сложимся даже на какую-то их нужду. И ее постараемся что-то, на какое-то приобретение. Ну пусть скажут, и мы с радостью это сделаем. А жена говорит: столько лет живем, у нас детей нет. Я как услышал, думаю: ну это же не покупка, не приобретение. Да, от Господа приобретение, но... Вот. И Саша, я удивился тогда, я на него посмотрел тогда. Вот что он сказал? Он сказал: через год у вас будет ребенок. Я на него посмотрел, думаю, как он может так сказать? Ну, подражать Елисею хорошо. Как Елисей подражал Илии, хорошо. А вдруг не будет? А ну-ка, где эти братья? Встретиться бы с ними, да? Я не знаю, долгое время, что там с этой семьей. Так, привет, ты знаете, с братьями встречался, с Харьковской объединения. Говорю: там передайте привет, там вот, там семья такая, обнявка, такая фамилия интересная. Вот. С объятиями что-то, видно, связано, да, обнявка. Я его запомнил, эту фамилию. Передайте привет. Проходит много лет. И вот 5 лет назад, то есть в 2017, получается, да, когда я после аварии находился дома, лежал в постели, трудно было. Конечно, когда у тебя что-то болит, и у тебя еще переломы серьезные. Вот, знаете, оно, каждый звонок – это радость. Каждый звонок – это радость. И вдруг звонит одна сестра. И говорит: вы меня помните? Я говорю: извините, пожалуйста, не помню. Да, конечно, не запомнили, столько лет прошло. Я та самая женщина, которой вы когда-то сказали, что через год у тебя будет ребенок. А что дальше? У нас уже 7 детей. Через год, именно в то время, когда вот день в день, представляете? Я вот когда читаю, перечитываю тексты библейские, я радуюсь тому, что Слово Божие, оно в нашей жизни исполняется. И знаете, так Господь бодрил. Мне кажется, что все мои переломы зажили сразу. Я говорю: неужели? А потом думаю: ну как неужели? Ты же, ну, мать тебе говорит уже. Да, говорит, у нас уже очередная доченька вот замуж в Беларуси выходит. И вот начал рассказывать за каждого дитя. Так прекрасно. Смотрите, какой наш Господь. Какой наш Господь. Что бы сделать тебе? Что бы сделать тебе? Что бы сделать тебе? Конечно, доброго. Почему именно так? Потому что во Христе Иисусе Бог создал нас на добрые дела, которые предназначены нам исполнять. В последнее время я об этом рассуждаю постоянно. Куда ни зайду, с кем ни встречусь, чтобы сделать добрым. Как вы думаете, вот мы с вами первый раз с кем-то встретились, что мы можем сделать доброго друг другу? А ну-ка. У сестер тут работает очень хорошо всегда мышление, настолько они так придумают. К нам недавно пришли 2 посылки, ну, на Рождество. На Рождество, к 25 декабря, 2 посылки мы забрали, думаем, от одной церкви пришли 2 посылки. Ну, я открыл, посмотрел, ну, на подарки рождественские, ну, думаю, там подождем, и
когда дети съедутся, откроем. А оказывается, там надо было целый месяц каждый день открывать подарок. И такие подарки были, мне пришлось переадресовывать с вопросами. Да такие вопросы интересные, библейские, все библейские вопросы. Вот перед тем, как скушать конфетку или ну, сладость какую-то, вот вопросик, ответьте на вопросик, а потом нам сообщите ответ по телефону. Вот. А вопрос для взрослых. Я своим взрослым детям говорю, они мне переадресовали, я говорю, ну вы же тоже уже взрослые, это вам, это уже вам. Вы уже отвечаете. Вот каждый день, думаю, настолько красиво оформили сестры церкви, и вот они вот, ну, душу вложили в эти, думаю, ну как сделали, и восхищаюсь. Недавно с ними в Туле встретился, с этими сестрами, и у меня ко мне вопрос. Ну как, вы на все вопросы ответили? Вы знаете, моя ошибка, я думал, что это надо всем сразу отдать. А там за месяц до Рождества, каждый день, и вот 25 декабря надо было достать, как это называют, молодежь, здесь у вас тоже, наверное, знает, да? Как? О, я даже это слово не особо знаю, но я понял, что это не ново для вас. Но так это красиво все было оформлено, как у нас дети восхищались. И знаете, мы посмотрели, там все было рассчитано на каждого. Вот, к примеру, в пакетике, к примеру, сколько у нас детей, на всех детей там шоколадка или конфетка. Вот настолько точно, это насколько надо быть внимательным, сколько в семье там детей, да. Там если вопрос для самых маленьких, мы раз маленьким даем нашим, это вам вопрос, нам вопрос, да? Да, отвечайте. Ну, нашему самому маленькому, это уже 8, ну, вот Майе будет 9, ну, самый маленький все-таки. Но старше у нас 30 лет в декабре было, старшей дочери. Вот. Ну и мы адресуем, вот это вам, это вам. Не все из них еще расположены к Богу идти. Кто-то, ну они всем интересно, что за вопрос? О, это тебе вопрос, чтобы ты побыстрее переоценку сделал. Ну нет, давай. Это видишь, так друзья старались. А, ну ладно. Так было все продумано, как это было хорошо. И думаю, как это прекрасно. Вот что бы сделать хорошего? Что бы сделать хорошего? Друзья, как бы хотелось бы, молодежь, столько силы, столько энергии у вас. Мне всегда приятно с молодежью ездить. Всегда. Несешь свою сумку, думаешь, как бы донести? Брат видит, свою несет и твою на спину. Я говорю, ты слушай, ну хочешь свою отнеси, потом мою. Нет, мне не тяжело. А я вспоминаю, я тоже когда-то так делал, а сейчас уже не могу. Ну как приятно с молодежью. И поездки мы совершаем, и в основном совершаем с молодежью. И мне приятно, что сегодня мы можем с вами порассуждать, что сделать мне доброго. Вот что сделать бы тебе, вот что бы тебе. И добавить обязательно доброго. Друзья, вот святой человек, он в самом деле был святой. И это не только та женщина увидела. И я читаю, перечитываю, думаю, ну надо же, но все-таки ну, не успокаивалось его сердце, пока он не сделал то, что желала его душа сделать доброе. Теперь новозаветный пример. Мы с вами его немножечко с ним ознакомились. Вопрос прозвучал к Иисусу. Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Как вы думаете, богатого юношу можно назвать святым? В первом случае мы встретились с вами, человек задал вопрос святой. Что бы тебе сделать? Святой задал вопрос. И какой был исход? А в этом случае, как вы думаете, можно назвать юношу богатого святым? Но он же заповеди исполнял, помните, да? Христос ему говорит, и он отвечает на эти вопросы, что он все уже делает, как вот нужно. Ему Господь говорит, знаешь заповеди? Конечно, знаю, не только знаю, я их исполняю, но я своими словами говорю. А потом Господь ему говорит, если хочешь быть совершенным,
Пойди продай.

Если хочешь быть... Я хочу сделать, и что скажете, я сделаю, сколько надо, я заплачу. И у него была возможность, так своими словами, если можно выразить. Вот что бы мне сделать? Он, возможно, рассчитывал, что мне скажут, я готов какой-то проект оплатить. И даже если это будет постройка дома. Ну, он же богатый юноша. А Господь ему говорит, вот если ты хочешь быть в самом деле совершенным, то есть святым, то, что ты имеешь, все, что ты вот это, пойди продай и раздай нищим. Я еще один по этому поводу приведу пример. В нашей церкви покаялся богатый человек. Ну и задает мне вопрос, что бы мне сделать еще, чтобы наследовать жизнь вечную. Я ему прочитал этот текст. Да как это так? Что я должен все теперь свое богатство раздать? Я говорю, ну это не мои слова, ну так написано. Тогда юноша подошел, да, ты уже не юноша, ты уже взрослый человек, но вопрос остается прежним. Если хочешь быть совершенным, сделай так. Ходил он, мучился неделю. Ну там, продай и раздай. А он немножко не дочитал. Он прочитал «раздай». Ну, там написано вначале «продай и раздай». «Продай», то есть ты что-то будешь от этого иметь. Ну, он занимался, у него свои были точки, как бы на магазинах, все это, торговля шла, одежда неплохо. Ну, много было всего. «Продай и раздай». А вот он только... Потом кому-то подошел еще к верующим нашим. А вы мне что скажете? Ну, и мы то же самое сказали. Они ему утвердили то, что он неправильно прочитал или не дочитал. Да раздай ты все, да освободишься от этого бремени. Тебе будет легко на душе, ты готов будешь в Царство Небесное идти. И вот он снова ко мне подходит. Я говорю, ну давай вместе с тобой почитаем еще раз. Давай. Пойди продай. И раздай. Смотри, тебе нужно столько вещей, особенно если там женские вещи, платья, юбки там или там модные штаны. Тебе это нужно? Ну, продай. За это будешь жить. А то, что ты видишь в нужде, кто? Раздай. Знаете, Бог дал ему победу. Он так и сделал. Но что интересно говорит? То, что я продал, мне едва хватило налоги покрыть. Едва хватило налоги покрыть. Ну, а то, что я раздал, я не жалею. Я теперь в самом деле свободный. И Бог его еще больше благословил в его жизни. Молодежь, мы с вами не богатые люди, наверное, собрались. Хотя, если и богатый, тоже хорошо. У нас есть возможность употребить и сделать больше добрых дел. Вот что бы мне сделать доброго? Что бы сделать доброго? Как бы хотелось, чтобы мы с вами придем домой, и вы вот по дороге домой, я хотел бы, знаете, чтобы вы об этом вопросе рассуждали. Вот я иду домой, вот меня встретят мои родители. А что я могу сделать доброго мамочке моей? А папе? А тому братику, который мне там что-то насолил? Ну, может, наперечил? Не всегда же... Ну, вы понимаете, в каком смысле, да? Хотя, может быть, буквально по ошибке что-то там наперечили. Но чтобы сделать доброго? И тогда у вас жизнь будет... еще лучше. Знаете, мы когда формируем группы, приезжают к нам, я наблюдаю за молодежью. Вот к нам приезжала летом группа. Самый младший возраст 15 лет, самый старший возраст 79. 79. 13 человек нас было. И вот 15, потом 17, 18, 19, 21.

Ну и так, по возрастающей. Я, знаете, первый раз я увидел такую картину. Ну, обычно примерно возраст одинаковый у нас. А это один попросился, другой, третий, а о возрасте не спрашиваешь. Приехали, вот у нас такая интересная группа. Кому-то ничего не надо. За ним поухаживают. Наверное, так и дома было. А кому-то ничего говорить не надо. Смотришь, уже посуда помытая. Смотришь, уже обед готовят, хотя только мы позавтракали. Но это возраст примерно 30-35. Вот это интересно. Конечно, 79, умудренный сединой отец. Приятно было слушать и повиноваться. Приятно было. А вот младший возраст, просишь, надо, приходилось просить, помой, пожалуйста, палубу. Но он-то пошел. Ну, наверное, я так думаю, с мыслью такой, ну почему я снова? А палубу надо мыть постоянно. Ну, говорят, драить, почему-то драить. Постоянно надо драить. И думаешь, вот в таких вот обстоятельствах смотришь, думаешь, а как я выгляжу со стороны? Понимаете, не то, что я никого не осуждаю, просто мне это интересно, думаю, а как вот каждому помочь? Каждому помочь. И чтобы вот это была гармония в взаимоотношениях. Кто-то, видно, нашел наконец-то время. Самое удобное, видно, в поездке. И книг с собой немало взял, думает, рекорд побью, все перечитаю. И кому-то пришлось говорить, слушай, с одной стороны, ну неправильно на ходу книги читать. Ну, когда катер в движении, подкидает его, ну как там держать и читать? Вот передо мной не штормит, не кидает, и не особо вижу уже. А были причины, где-то свое зрение не хранил, когда мне тоже говорили, в машине в движении не надо, если стоит и освещения достаточно, читай. Иначе потом лежа не читай. Мне тоже так говорили. Но, а что будет? Ослепнешь. Меня это не коснется. Коснулось. Но я благодарю Бога, что дальняя зоркость. Да, мне близко я вот не вижу, а вот далеко вижу. И думаю, как хорошо, на благовестии сборник подальше, можно все, ну, другие могут видеть. И петь, думаю, Господи, ты все-таки хоть допустил мне такое наказание, что был непослушный, читал, но не так, как надо. И вот уже этим молодежи говоришь, там, любителям читать. У меня одна из дочерей, она все книги прочитала, это без преувеличения. Мне приходилось ее от книг немножечко это. Новая книга появлялась только в доме, она в этот же день вечер прочитает. Я говорю, я рад за тебя, что ты любишь книги. Я тоже люблю книги. К сожалению, всегда нахожу время. Но тебе хочу сказать, что есть на свете не только книги. Есть еще родители и есть еще обязанности какие-то. Не только права. Дорогая молодежь, я бы хотел бы с вами, ну и вместе в благовестии поучаствовать. Как бы нам это сделать? Это же доброе дело, да? Вот что бы сделать доброго? Это какая сила? Сколько можно сразу сделать? И сделать доброго. И хотелось бы, чтобы каждого из вас Господь благословил. И еще у меня вопрос. Чем сегодня наполнено мое сердце? Чем сегодня наполнено мое сердце? А почему? Написано, от избытка сердца. Дальше. Молодцы. Ну, чуть погромче просто. Ну, чуть погромче, чтобы другие услышали. Правильно, говорят уста. От избытка сердца. Вот вопрос себе задать, чем наполнено мое сердце? От избытка, говорят уста. Порой что-то они говорят, бывает не то. Сам такой. Или сама такая. Это доброе, как вы думаете? Но проявляется иногда. Я вот нахожусь
И среди молодежи там разные бывают моменты, но жизнь идет, и старайся как-то по-отцовски вникнуть порой, и как-то порой на что-то не обратить внимания. Так бывает лучше, чем обратить и не так. А вот чтобы сделать доброго, чтобы сделать доброго. Недавно встретился я с одним юношей. Вот. Я говорю, давай к нам снова на лето приезжай на Благовестие. Он так посмотрел удивленно. Почему удивленно посмотрел? Ну, не все сложилось хорошо, понимаете? Да, мы старались, пытались уже, но не все сложилось хорошо. Но это не означает, все, не сложилось хорошо, значит, наши дороги тебе направо или мне направо, тебе налево. Нет. Вместе. Вместе. И вот чтобы сделать доброго. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы делали добро не для того, чтобы, ну, жизнь наследовать вечную. Если бы не жизнь вечную наследовать, цели не было, я бы не думал, чтобы сделать доброго. Нет. А это такое естество. Я по-другому не могу. По-другому не могу. Да и не хочу по-другому. Что бы мне сделать тебе доброго? У вас есть друзья, подружки, да? А вы так вот задайте себе вопрос, чтобы сделать доброго? И вот так отныне и жить с той мыслью, чтобы сделать доброго. Надо поправить, возможно, для этого. А сейчас хотелось бы помолиться вместе с вами. Если есть желание такое, и кто-то задает себе вопрос, вот что сегодня в моем сердце, и стыдно, что в моем сердце не то, и не так. Попросить милости и прощения, и попросить у Господа, Господи, помоги, чтобы в моем сердце всегда был этот вопрос, что бы мне сделать доброго тем, кто вокруг меня. Аминь. Помолимся.

Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Каюсь и грешу, упав, встаю и снова спотыкаюсь. О милости Тебя, Господь, прошу и пред Твоим величием склоняюсь.

ты видишь все и знаешь наперед мои ошибки, страхи и падения. Твоя любовь меня к тебе влечет, стирая все преграды и сомнения. О, люди!

Дорогие дети, наша беседа с вами сегодня носит очень интересное название. Она называется «Труба». Когда творишь милостыню, не труби пред собою. Матфея 6:2. Очень возможно, что у некоторых из вас есть трубы, и вы умеете играть на трубе и наслаждаетесь ее звуком. Иногда же наоборот, звук трубы действует всем на нервы, особенно когда его издают неумело или в игре в солдатики в течение нескольких часов. Какую же трубу имел в виду Господь, когда говорил, что когда творишь милость, не труби пред собою? Вы уже, наверное, догадываетесь сами, что имеется здесь в виду, не правда ли? Трубить пред собою в том смысле, в каком говорит здесь Христос, значит много говорить о своих добрых делах, хвалиться своими добродетелями и своими достоинствами. Такая труба не напоминает приятный звук утреннего рожка или походной трубы, помогающей солдатам идти более ровным шагом, а напоминает рупор, в который трубят, чтобы быть услышанными далеко. Из нее выходят неприятные звуки, музыкальные, певучие, а ваш собственный голос только сильно усиленный и громкий, и трубит он о вас самих, о том, какой вы молодец, как все умеете хорошо делать, какой одаренный, какой смышленый. Если есть что-нибудь хорошее у вас, пусть об этом скажут другие, а не вы сами. Вот девочка хвалится перед гостями своими отличными отметками. Едва они вступили в дверь, разве это не труба, которая трубит сама пред собой? Или вот мальчик хвалится своими успехами в гимнастике, как он может прыгать через барьеры, как может стоять с вытянутыми руками, держа в них погири, как он удивлял своими успехами даже учителя. Опять, разве не слышится здесь звук трубы? Или вот эта барышня хвалится перед подружками подарками, которые она получает, какие у нее платья и ювелирные украшения. А вот этот мальчуган сам ничего не достиг, но он выставляет заслуги своего папы или своей мамы. И это тоже своего рода труба, отвратительная, неприятная, режущая слух, но все же труба. Какой концерт! Ни один музыкальный инструмент не распространен так, как этот. Ни на одном не играет столько людей, сколько на нем. И какие разнообразные мелодии играются на нем. Всякого рода честолюбие, высокомерие, властолюбие, любовь к деньгам, всевозможные таланты. Деньги и таланты. Все это громко играет на трубе и громко трубит пред собою. Настолько сильно желание говорить о себе, что некоторые люди, ничего доброго сказать, выставляют на показ свои недостатки и пороки, лишь бы речь шла о них, об их маленьком уродливом «я», которое они так любят. Часто люди трубят о себе ради одного пустого тщеславия из самолюбивого расчета, заставить других подумать, что мы очень значительны, очень ревностны и решительны, не боимся труда, не обращаем внимания на препятствия и усталость. И представьте себе, что такие люди часто имеют успех в мире, им верят, их хвалят, им удивляются. Скромные же люди не любят говорить о себе, не разглашают о своих заслугах и рискуют прослыть за жалкую посредственность, за людей ограниченных, не способных на подвиг самоотвержения. А когда какой-нибудь самохвал рассказывает о всех своих начинаниях, о всех затруднениях, которые он преодолел, о жертвах, какие он принес для общего дела, то слушатели готовы его слушать и ему верить, и готовы воскликнуть: «Какой человек! Без него наше дело не пошло бы вперед. Он дал толчок всему, он душа дела». Теперь, дети, для вас должно быть ясно и понятно, что имел в виду Спаситель, когда говорил о современных ему лицемерах, которые, прежде чем творить милостыню, трубили пред собою, чтобы все заметили их добрый поступок. Они искали себе похвалы и награды от людей и, конечно, получали то и другое. О, как гордость и тщеславие делают нас тупыми и неприятными! Нам полезно помнить слова апостола Павла, что те, которые почитают себя умными, обезумели. И в самом деле, когда мы воображаем, что мы выше и умнее своих ближних, что мы лучше их, тогда и открывается наше полное жалкое ничтожество. О, как верны слова Спасителя! Всякий возвышающий себя унижен будет. Луки 14:11. Гордость и надменность никого не украшают и не возвышают, и менее всего подходят детям и молодым людям. И в самом деле, когда нужно еще многому учиться, когда еще так мало знаешь, когда еще не понимаешь ни своей души, ни душ других людей, когда еще не было времени подумать даже о загадке жизни, подумать об ее смысле и цели,
Тогда нужно оставить всякую самоуверенность и с уважением слушать опытных и умудренных жизнью людей. Когда же человек представляет своему рту трубу, когда он непрестанно кричит о себе, кричит самоуверенностью, когда обо всем судит с легким сердцем, когда он всегда бывает прав, всегда бывает с собой доволен, тогда он прямо становится несносным. Но этого мало, он становится неугодным в очах Божиих. И, несомненно, это имеет Слово Божие в виду, когда говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Погибель предшествует гордость, а падению надменность. Притча 16:18. Какое это прекрасное изречение! Сколько примеров приводит Священное Писание того, как за надменностью действительно следует падение и погибель. Помните, как надменно Голиаф величался перед маленьким, но глубоко верующим и смиренным Давидом? Как он восхвалял себя? Но когда он еще делал это, небесный суд был готов разразиться над ним, и он был позорно поражен всенародно камнем пастушка, брошенным из простой пращи. Как величался и хорохорился Аман, любимец царя Артаксеркса. Он позвал друзей своих и рассказывал им о великом богатстве своем и обо всем, как возвеличил его царь и как вознес его над князьями. Да и царица Исфир, говорит он, никого не позвала на пир с царем, кроме меня. Но на другой же день вечером Аман умер позорной смертью. Исфир 5:6. И для того именно, чтобы бесповоротно осудить человеческую гордость и внушить нам смирение, Сын Божий сошел с неба на землю и жил в бедности и уничижении, для того избрал себе бедных родителей, родился в пещере, в хлеву для скота, стал малым, слабым ребенком. Его престолом был крест и короной терновый венец. Посмотрите же на того, кто так себя уничижил, что был послушен до смерти и смерти крестной, и пусть навсегда будут удалены от нас всякая гордость и самохвальство. Итак, никогда не трубите пред собой, не рассказывайте другим, даже близким друзьям своим, о необыкновенных или добрых делах, которые вы совершили. Избегайте говорить о себе, держите себя просто и естественно. Будьте смиренны и скромны, не считайте себя умными, не воображайте, что вы какие-то особенные люди. Смирение, по словам Священного Писания, самое лучшее украшение христианина. Поэтому апостол Петр говорит: держитесь твердо смирения. И апостол Павел желает охотней хвалиться немощами своими, чтобы обитала в нем сила Христова. 2 Коринфянам 12:9. И в самом деле, что может быть прекраснее сердца смиренного? Что может быть приятнее человека, который не желает казаться иным, чем он есть, и который служит Господу сокровенно от взоров мира, служит Богу в духе и истине? Такой человек хорошо знает, что доброе, что он делает, это жертва, благоугодная Богу, и он совершает ее тайно, в простоте сердца, не ища себе похвалы от людей. Бог же, видящий тайное, воздает явно. Христос говорил: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне». Матфея 6:3-4. Истинная скромность есть высшее, благороднейшее украшение нашей души. Она есть нечто самое лучшее в характере человека. Она придает ему наибольшую прелесть, придает очарование, которое властно привлекает нас и которое может вдохновлять нас на доброе. Она есть высшее отличие христианина, истинное свидетельство от Бога рожденного Духа. Кто имеет высокий идеал, тот всегда скромен и смирен, потому что он хорошо сознает, как он еще далек от высокой цели. Прекрасный пример этого апостол Павел, который свидетельствует о себе: «Братья, я не почитаю себя достигшим, но только забывая заднее и простираясь вперед, я стремлюсь к цели, стремлюсь к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе». Филиппийцам 3:13-14. Но люди высокомерные и надменные не бывают такими скромными. Они легко бывают довольны собою, и сама цель их, к которой они стремятся, не отличается высотою. Посмотрите на этих двух людей, которые вошли в храм в Иерусалиме, чтобы помолиться там. Прислушайтесь к их молитве. Один из них фарисей. Гордо стоит он в длинной своей одежде, края которой окаймлены изречениями Священного Писания. Подняв глаза к небу, он высоко держит свою голову и восклицает: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, или как вот этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю».
Другой же жалкий мытарь держится вдали, в темном углу храма, и, опустив голову, не смея поднять глаза к небу, ударяет себя в грудь и, тяжело вздыхая, повторяет: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Луки 18, от 10 до 14 стиха. Скажите, который из двух лучше понял закон Бога? Тот ли, который думал, что все соблюдает и что с ним все в порядке, или тот, который боялся, что не исполнил ничего и нуждается в милости Божией? Без всякого сомнения, второй, и Господь говорит о нем, что он пошел в дом свой оправданным. Смирению нужно учиться в школе Иисуса, только у него истинное смирение. Он был смиреннейшим из людей. Тот, кто имел всякую власть на небе и на земле, смирил себя, приняв образ раба. Смирению нужно учиться на коленях в молитве. Просите у Бога этого высокого качества характера, которое заслуживает название дара милости, потому что это дар божественного милосердия, и она украшает нашу голову самым лучшим венцом. Пусть же Господь дарует всем нам эту милость, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

0: У Біблії 1 Коринфянам 6:20 написано: «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии».
1: Грязь нуля. У Аленки платье в пятнах, она вся неаккуратна. Руки в красках и чернилах, на портфеле след от пыли. В лужах туфли все замочат, с ней никто дружить не хочет. Учит мудрость всех детишек и девчонков и мальчишек. Дорожить всем чистой надо, чистота с небес награда. Ты, Аленка, мудрость слушай, чистым все храни и душу.

0: Весна вступила в свои права. Ярко светит солнце, весело щебечут птицы, но не все рады этому. Вот идет земледелец вдоль своих полей, засеянных кукурузой и пшеницей. Его лицо хмурое, ведь уже несколько недель не было дождя. Земля потрескалась, стала твердой от иссушающих восточных ветров, и молодая пшеница никак не может взойти. Он грустно смотрел на длинные гряды холмов, лежащие перед ним. Да, он был очень расстроен. Даже не замечая этого, он говорил вслух сам себе. «Урожай задержится, и все пойдет наперекосяк». При одной мысли об этом он хмурился все больше и больше. У него из глубины души вырывались слова недовольства против небес, потому что они не дают дождя. Против земли, потому что она была слишком сухой и твердой. Против зерна, потому что оно никак не всходило. Недовольство этого человека разнеслось волной по всему полю и по всем длинным рядам, где лежали семена пшеницы и кукурузы. Когда оно дошло до них, они воскликнули: «Как несправедливо нас обвинять! Разве мы не стараемся делать все, что в наших силах? Неужели мы хоть одну каплю драгоценной влаги потратили зря? Одному дуновению тепла не дали нас коснуться? Разве мы не трудились каждое мгновение? Разве каждый день не были готовы к тому, чтобы взойти? Неужели мы такие ленивые или упрямые? Как несправедливо нас обвинять! Это очень обидно и несправедливо!» Однако всего этого земледелец, к сожалению, не слышал, и его лицо так и оставалось мрачным. Вечером он принес это недовольство в свой уютный дом и повторил жене слова о том, что все плохо. Он обреченно повторял, что засуха погубит урожай и что зерна так и не взойдут. Погруженный в тяжелые думы, он лег и уснул тяжелым беспокойным сном. Но жена присела у кровати и открыла Библию. «Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы», — прочитала она. Затем она записала этот текст карандашом в конце книги и поставила сегодняшнюю дату. Ниже она написала слова: «Господь — земледелец и ждет драгоценного плода от земли, в которую посеял свое зерно. Ждет долго, с большим терпением. Аминь, Господи, аминь». После этого женщина опустилась на колени, чтобы помолиться. Молилась она со слезами на глазах и об урожае, и о себе, так как уже долгое время плохо себя чувствовала. О чем еще она молилась в ту ночь, было известно только на небе. Прошло несколько дней. Как и прежде, их дом был мрачен от недовольства своего хозяина. Но однажды вечером ветер переменился. Небо затянуло тучами, и еще до полуночи по всей земле прошел хороший весенний дождь. Когда на следующее утро, мокрый после своей ранней прогулки по полям, земледелец вернулся домой, то радостно воскликнул, что наконец-то зерно взошло. Жена посмотрела на него и с улыбкой сказала: «Как часто то, о чем ты беспокоился и о чем переживал, заканчивалось хорошо». На это муж ничего не ответил, а поспешно отвернулся и заговорил о чем-то другом. А тем временем семена только и ждали, когда придет этот час, ведь они уже давно были готовы, и молодые ростки сразу же проросли. Очень скоро вдоль всех длинных холмов стали видны ряды нежных стеблей, окрасивших все поле в нежный зеленый цвет. Когда земледелец увидел их, то был очень доволен. Его первая тревога прошла, но он тут же начал говорить о других проблемах и совершенно не понял, что можно и нужно радоваться. И тут среди росточков послышалось недоумение. «Разве земледелец не должен был приветствовать нас? В последнее время он был зол, потому что семя, которое он посеял, еще не взошло. Теперь же, когда появились ростки, почему он не рад? Чего он еще хочет? Разве мы не сделали все, что могли? Разве мы не старались расти минута за минутой, час за часом, день за днем? Разве мы не черпаем пищу и силу от утренней и вечерней росы, от сияния полуденного солнца, от соков земли, от ветерков, приносящих прохладу, даже от облаков и дождя?
1: Разве мы не впитываем тепло и жизнь, прохладу и радость, чтобы однажды долины могли смеяться и петь, потому что доброе семя принесло обильный урожай? Почему же он не радуется?»
0: Однако, как и прежде, из всего, что они говорили, земледелец ничего не услышал. Ему никогда и в голову не приходило подумать о нелегкой борьбе растений за жизнь их молодых стебельков. Однажды, когда жена спросила его, хорошо ли растет пшеница и кукуруза, он ответил: «Хорошо», и ничего больше. Поскольку вечер был теплым, а ясная погода восстановила слабеющие силы женщины, она сказала, что хочет прогуляться по полям. И вот долгожданная прогулка. Вместе они осмотрели длинные зеленые ряды пшеницы и наблюдали за тем, как колышутся и блестят на ветру сочные стебли. Вместе они шли, вместе смотрели на заходящее солнце. Смотрели на одни и те же вещи, одними и теми же человеческими глазами. В течение многих лет все было так же, как и сейчас. Они шли, смотрели и жили вместе, но сердца их разделяла огромная пропасть. Что же когда-то объединяло их?

Муж не мог понять эту улыбку, потому что источник жизни ее сердца был так же скрыт от него, как жизнь зерен в поле. Дальше они вместе пошли домой, не проронив ни слова. На краю поля она обернулась, еще раз полюбовалась на дружные всходы, на солнечный закат и поспешно смахнула слезинку из глаз. Возможно, она уже не увидит жатвы этого урожая. Она чувствовала, что для нее приближалась другая жатва, жнецами которой будут ангелы. Когда в тот вечер она открыла свою Библию, то на последней страничке написала текст, который на поле процитировала своему мужу. После текста она снова поставила дату, а после даты слова. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Помоги мне, чтобы я могла приносить свой плод с терпением». Следующие несколько недель прошли спокойно. Вся природа, казалось, радовалась погоде, и кукурузные стебли поднялись так высоко, что достигали почти 2 футов. Наконец-то земледелец был доволен. Но вот земля снова стала твердой и сухой, и снова не было ни капли дождя. Постепенно растения становились вялыми из-за недостатка влаги и питания. Они потеряли силу и цвет, ослабли и пожелтели. И опять земледелец стал проявлять недовольство и переживать. Лоб его был омрачен, а плохие предчувствия переполняли сердце. По мере того, как он все больше и больше беспокоился о судьбе своих посевов, он становился все более и более раздражительным, терял надежду и ругался. Как и раньше, только теперь еще громче он возмущался против небес, потому что не было дождя, против земли, потому что ей не хватало влаги, и против растений, потому что они стали сохнуть. Его больная жена мягко упрекнула его, умоляя вспомнить, как раньше его страхи превращались в радость. А он, в свою очередь, упрекнул ее за то, что она только сидит дома, а пытается рассуждать, о чем совершенно не имеет представления. Он велел ей выйти и самой посмотреть, как все приходит в упадок и погибает. Говорил он это очень сердито, и хотя она была уже очень слабой, все же пошла с мужем на поле. Они снова пошли вместе и, как и в прошлый раз, оглядели кукурузные поля. Он протянул руку и указал на длинные ряды растений. Она увидела, что они завяли и поблекли. Сердце ее сжалось, она отвернулась и заплакала. Было очень больно смотреть на беззащитные нежные росточки. Тем не менее, она пыталась заверить его, что нельзя терять надежду. Следующий день может все изменить, если на то будет Божья воля. Они не должны жаловаться, даже если и весь урожай пропадет. При этих словах земледелец остановился. Как пораженный он смотрел на свою жену. Несмотря на то, что ее тело стремительно слабело, ее дух также стремительно становился все сильнее и сильнее. Она сейчас решительно сказала то, о чем раньше не осмеливалась бы даже подумать. Но обо всем этом он, к сожалению, не догадывался. Теперь он думал, что она была так же слаба умом, как и телом. Он ответил, что человек должен быть совершенно глупцом, если будет спокоен, когда видит, что прямо на его глазах его лишают хлеба. Его недовольство и ее слезы заставили содрогнуться длинные ряды болезненных кукурузных и пшеничных стеблей. Они спрашивали друг друга, почему он ропщет и почему она плачет? Разве мы не делаем все, что в наших силах? Дремлем ли мы или спим? Неужели мы не используем каждый наш шанс? Разве мы не наблюдаем и не ждем времени для возрождения? Неужели мы опоздаем? Почему он ропщет? И почему она плачет? Неужели она тоже угасает и сохнет, как и мы? Неужели и ее господин потерял терпение и надежду, как и наш? Почему он ропщет? Почему она плачет? Где их господин? Вечером она снова открыла свою Библию и написала. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои». После текста дата... И после даты слова. «Доколе меня будет раздражать народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него?» Мало-помалу наступило

Долгожданное время завязывания плодов, но так медленно и неуверенно, что изменения в кукурузе и пшенице едва ли можно было заметить. Наконец, между листьями пробились стебли и распустились цветами, которые постепенно превратились в початки и колоски. Да, это была борьба. Она продолжалась, потому что влага была скудной, а в воздухе не хватало должного тепла. Борясь и прилагая усилия, молодая пшеница мало-помалу росла. Минута за минутой, час за часом, днем за днем, как могла, она готовилась к великому дню сбора урожая. Да, это была борьба. Она продолжалась, потому что влага была скудной, а в воздухе не хватало должного тепла. Борясь и прилагая усилия, молодая пшеница мало-помалу росла. Минута за минутой, час за часом, днем за днем, как могла, она готовилась к великому дню сбора урожая. Она боролась изо всех своих слабых сил. Может ли земледелец надеяться на большее? Увы, ему все еще было к чему придраться. Когда он посмотрел на колосья и увидел, что они маленькие и бледные, он все так же проворчал и с горечью сказал, что зерна будет мало и урожай будет плохим. Проходили недели, а погода не менялась. Перемены на полях были очень-очень медленными. Дома земледелец изливал свою досаду жене, на рынке своим друзьям-земледельцам, которые тоже беспокоились об урожае. Голос его недовольства разносился над полями по всем длинным рядам, где растения боролись, ждали и трудились. Они снова содрогнулись и пробормотали. «Как несправедливо жаловаться! Если бы мы бездействовали, были небрежны или безразличны, мы могли бы засохнуть и вообще не принести плодов. Как можно на нас сердиться? Нам очень обидно!» Но всего этого земледелец не слышал и не переставал роптать. Тем временем прошло еще 2 недели. Люди, глядя на землю, очень желали, чтобы прошло несколько хороших дождей и животворная влага пропитала землю. Тогда початки кукурузы могли бы еще наполниться. Неожиданно, пока слова возмущения и ропота были еще у них на устах, небо покрылось тучами. Стало темно, и поднялся сильный ветер. Раскаты грома возвестили о предстоящей буре. Какая это была буря! Все прятались от нее в подвалах, чуланах и темных углах, как будто теперь впервые они поверили в Бога. Они трепетали от его могущества, словно никогда не ощущали его заботы. Люди не видели его в солнечном свете и благословениях, но увидели в бурях и гневе. Наконец, по всем длинным рядам зерновых растений прошел проливной дождь. Они склонялись перед ним и снова поднимались, как волны бушующего моря. Колосок за колоском они склонялись и также колосок за колоском поднимались. Они подчинялись ветру, как будто знали, что сопротивление – это гибель. Потом снова поднимались, как будто знали, что у бури есть предел, и испытания даются по силам. Только кое-где, где вихри были самыми сильными, растения упали и не смогли снова подняться. Впрочем, нанесенный ущерб был незначительным, а польза была огромной. Но когда земледелец увидел пятна поваленной кукурузы, все еще мокрой от грозовых дождей, он сильно разозлился за них. Он опять не радовался о длинных рядах, протянувшихся на его полях, где початки кукурузы набухали и весело шелестели листьями. Теперь-то его жена надеялась, что все будет хорошо, но муж вернулся домой очень мрачным. Когда он тяжело сел в свое кресло, она посмотрела на него, и смятение наполнило ее душу. Опустившись перед ним на колени, она обняла его и воскликнула. «По милости Господа мы не погибли! О, муж мой, молись за урожай и за меня, чтобы мы были готовы к жатве! Отнеси меня, пожалуйста, наверх!» Его гнев сменился страхом. Он отнес ее наверх, уложил на кровать и подумал, что, должно быть, эта буря напугала ее. Но молился ли он в ту ночь об урожае или нет, она так и не узнала. Вскоре пришло новое бедствие. Когда дождливые дни завершили свою благодатную работу и все были довольны, они не прекратились.
И как до сих пор отовсюду раздавались вдохи о дожде на борозды, так теперь сердца людей сжимались от страха. Что, если борозды будут продолжать переполняться? Что, если плесень осядет на полных богатых колосьях, и их урожаи будут потеряны? Земледелец тоже вернулся со своего кукурузного поля. Лицо его было мрачнее тучи. Он ругал дождь, потому что он не прекращался. Возмущался против солнца, потому что оно не светило. Негодовал на пшеницу, потому что она могла погибнуть до наступления жатвы. «Но почему он всегда только жалуется?» – простонали растения кукурузы, когда новый ропот земледельца пронесся над полем. «Разве мы не делали все возможное от нас с самого начала? И разве милосердие небес не было над нами все это время? Когда влаги было мало, а мы все же жили, почему он не радовался этому малому и не ждал, как и мы, большего? Теперь, когда пришло изобилие влаги, и мы набрали силу, торжествуя в надежде, почему он не разделяет нашу радость? Почему не радуется настоящему и не живет с доверием, как и мы, будущих изменений? Почему он всегда ропщет? Разве у него самого такой суровый хозяин, который охотно пожал бы там, где не сеял, и собирал бы там, где не разбрасывал? Хозяин, у которого нет жалости к своим слугам, которые прилагают все усилия? Почему он всегда ропщет? Какой же у него господин?» Но всего этого земледелец не слышал. Когда дождливые дни перешли в недели, а недели в месяцы, наступила осень. Кукуруза все еще стояла зеленой, как будто она вообще не собиралась созревать. Даже самые смелые и оптимистичные люди начали роптать, а наш земледелец и вовсе впал в отчаяние. А его жена уже больше не вставала со своей постели. Она лежала в болезни и страданиях, но в терпеливом доверии. Наблюдая за небом через окно, она молилась. Казалось, надежда почти исчезла. Люди смирились, подчиняясь жестокому испытанию. Но вот темные дни начали сменяться несколькими солнечными часами. Затем мрак и дождь снова возвращались. Наконец солнце засияло. Пришло тепло. Бедная больная жена, наблюдая за происходящим, говорила, что погода потихоньку поменяется и все наладится. Вознося молитву, чтобы так было и с ней самой, она попросила принести свою Библию. Там она записала: «Приносят плод». Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. После текста дата, а после даты она добавила: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» С каждым днем солнечных часов становилось все больше, а часов дождя и темноты все меньше. Постепенно зеленые колосья пшеницы и початки кукурузы стали желтыми, а затем превратились в золотые. Урожай был готов. Теперь нужны были жнецы. Созревавшие колосья и початки залились радостными песнями и восклицаниями. «Наконец-то! Мы не напрасно трудились! Воистину благость и милосердие сопровождали нас во все дни нашей жизни, и мы увенчаны славой и честью! Где земледелец, чтобы и он мог порадоваться с нами и получить свое?» Но земледелец склонился над постелью своей умирающей жены. Шепотом она попросила принести ее Библию. Когда он принес, она сказала: «Открой ее на последней странице и в конце напиши: сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Она попросила его написать дату, а затем добавить: «О Господь, по своей милости ты скажешь обо мне. Она сделала, что могла». После этого она вложила свою руку в руку своего мужа и уснула в надежде. Урожай с полей был собран в амбары. Земледелец сидел один у своего камина с Библией своей жены на коленях. Последняя страница была открыта. Он читал тексты,
даты и молитвы с первого дня, когда семена кукурузы смогли быть уничтожены засухой. По мере того, как он читал, из неблагодарного, загрубелого сердца стало прорастать что-то новое. Это небесный господин смягчил почву его сердца, и появились маленькие нежные росточки благодарности. С тех пор, когда он выходил в свои поля, молитвы жены всегда звучали в его сердце, часто срываясь с его губ. Он уже не роптал и не жаловался, а благодарил за все, что было. Его страхи исчезли. Мысль о его господине, который был повелителем всего, занимала его днем и ночью. Он размышлял о той жертве, которая была принесена ради него, грешного человека. Теперь он не роптал, а молился, чтобы и ему с добрым плодом прийти к своей жатве, где они с его женой встретятся. Таким образом, в одной надежде на свое призвание, разделенные сердца мужа и жены обязательно соединятся. Давайте и мы будем учиться радоваться всему, что у нас есть, и никогда не терять надежды.

0: «Не будь скупым». Книга притчи Соломоновых, 11 глава, с 24 по 25 стих.
1: «Дай мне, пожалуйста!»
0: Нетерпеливо запрыгала Лаура, увидев, что Петя достал из портфеля упаковку леденцов. Но Петя отвернулся от сестренки, пробурчав:
2: «Нет, Лаура, я не буду сейчас открывать эту упаковку. Это мой приз. Я буду хранить его, а потом сам съем все леденцы», — добавил он шепотом.
0: В это время мама вышла в коридор и услышала его последние слова. Печально посмотрев на сына, она сказала: «Убери свои леденцы и пойдем в гостиную. Мы все ждем тебя». Когда Петя присел на краешек дивана, папа начал читать вторую половину 11 главы книги притчей.
3: «Это большой отрывок, и здесь очень много поучительных высказываний», — сказал отец, прочитав главу до конца. «Мы остановимся только на двух стихах. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет».
0: Папа положил раскрытую Библию на стол и присел рядом с мамой.
3: «Господь учит нас, что щедрый человек будет иметь больше, чем скупой, который старается все беречь только для себя. Детям бывает трудно это понять. Они радуются, когда им дают игрушки или сладости, но делиться этим в основном никто из детей не хочет. Это нелегко. Библия говорит, что тот, кто делится с другими, получит большое благословение».
0: Петя почувствовал, как загорелись его уши. Он вспомнил свою пачку леденцов.
1: «Нет, папа еще ничего о ней не знает».
3: «Ты расскажешь нам какую-нибудь историю о жадных людях?» — спросил Тима.
0: Детям очень нравились рассказы, которые помогали понимать то, что написано в Библии. Папа с мамой переглянулись.
3: «Сегодня мама расскажет нам историю из своего детства», —
4: улыбнулся
0: папа. «Это печальный рассказ», — тихо сказала мама.
3: «Все равно расскажи», — попросил Тима.
0: «Когда я была маленькой девочкой, мы жили в другой стране, далеко от Германии. Как-то раз к нам на самолете прилетели дедушка с бабушкой. Мы несколько лет не видели их, поэтому наша встреча была очень радостной. Конечно, все мы очень ждали подарков. И любимые дедушка с бабушкой сумели порадовать нас. Вдобавок к подаркам все мы получили по большой шоколадке. Это было особенно радостно, потому что в той стране, где мы жили, не продавался такой вкусный шоколад. Наши младшие братья и сестры в первый же день съели свой шоколад, а мы с Лизой попробовали по маленькому кусочку и спрятали свои плитки. Я решила хранить шоколадку как можно дольше и любоваться ею. Через неделю дедушка с бабушкой улетели. Для нас это была настоящая трагедия. Все мы были очень печальны, а малыши еще и плакали. Чтобы как-то успокоить их, Лиза достала из ящика свою шоколадку, поломала ее на кусочки и раздала всем, в том числе и мне. Свой кусочек она снова завернула в фольгу и положила в ящик. На следующий день наш самый младший братишка упал и поранил ногу. Он сильно плакал, и Лиза отдала ему последний кусочек своей шоколадки. Моя же плитка лежала в надежном месте, и я не собиралась делить ее на всех. Я считала, что Лиза сделала настоящую глупость, раздав свой гостинец. Несколько дней подряд я заглядывала в ящик, чтобы убедиться, что шоколадка на месте. Я нюхала ее, наслаждаясь приятным запахом. но не ела. В то время у нас было много работы по дому, а в школе задавали много уроков, и я забыла про шоколадку. Но вот наступил день, когда я вспомнила про нее и решила съесть. Я выбрала подходящий момент, незаметно прошмыгнула в спальню и выдвинула свой ящик. Нащупав заветную плитку, я вдруг почувствовала, как заколотилось мое сердце. Что это? Упаковка была почти пуста. Стая маленьких муравьев поспешно убегала из-под моих рук. Муравьи съели мою шоколадку. Остался только маленький липкий кусочек. Я долго и горько плакала. Мне стыдно было рассказывать об этом своим родным.
3: Вот так.

0: бывает жадными», — заметил папа. «Это еще не конец истории», — тихо продолжила мама. «Когда наш папа собрался в город за покупками, я заметила, что мама что-то шепнула ему на ухо. Он улыбнулся и кивнул головой. К ужину папа вернулся. Он протянул Лизе кулек конфет и сказал: «Ты щедро разделила свою шоколадку со своими братьями и сестрами, поэтому я принес тебе еще». Как вы думаете, что сделала Лиза с этими конфетами?
1: «Разделила на всех!» — воскликнул Тима.
0: «Точно!» — улыбнулась мама. «Моя сестра знала это библейское правило, которое мы сегодня учили». Папа снова взял в руки Библию и торжественно прочитал: «Благотворительная душа будет насыщена, а кто напояет других, тот и сам напоен будет». После молитвы Петя поспешил в свою комнату и вернулся с упаковкой леденцов. Лаура внимательно наблюдала, с какой радостью он дал каждому по конфетке, а ей целых две.